0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка Санкт-Петербургских храмов».

0: У микрофона Людмила Зотова. В прошлых наших встречах мы говорили о разнообразии христианских храмов в нашем городе, беседовали с некоторыми руководителями церковных хоров, говорили об истории, видах, особенностях духовной музыки. А гостем нашей сегодняшней передачи стал протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Здравствуйте, отец Виталий.
1: Добрый вечер.
0: Ну, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что отец Виталий по своему светскому образованию, прежде чем получить сан священника, он получил историческое образование, а затем музыкальное образование. Так что вот о музыкальной истории, о истории духовной музыки Санкт-Петербурга, я думаю, с кем и говорить, как не с отцом Виталием. Отец Виталий, нашему городу 300 лет. Расскажите, пожалуйста, как за эти годы шло формирование той духовной музыки, которую мы сейчас имеем в наших храмах. Вот 300 лет назад наш город образовался, стали открываться храмы. Духовная музыка, какая она была раньше и как она шла вот к этим дням? Будьте любезны.
1: Да, я думаю, что стоит начать с того, какой музыка русская была до начала, собственно говоря, 18 века, то есть в конце 17 века. Дело в том, что это было время, когда уже, собственно, и раньше стали появляться начатки, но вот уже в это время появился так называемый феномен многоголосия в церковном пении. Ведь до этого времени все пение было строго одноголосным. Я имею в виду вот до XVI века, но с течением времени все-таки влияние народного светского элемента на церковную культуру, в том числе и на церковное пение, продолжалось, и стали возникать разного рода распевы новые, в том числе и новые способы пения. И вот появляется многоголосие, и к концу XVII века это многоголосие уже было достаточно хорошо оформленным. Вот чтобы вы представили себе, что же это за такое многоголосие, предлагаю вам послушать фрагмент одного из песнопений знаменного многоголосия «Единородный сыне». Это как раз конец XVII века.

0: Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
1: Ну вот, мы сейчас прослушали фрагмент знаменного многоголосия, но знаменное многоголосие не единственная формула многоголосия, которая была. Было еще демейственное многоголосие, путевое многоголосие. И кто знает, как бы пошло развитие церковного пения в России, если бы, конечно, не идея Петра I о европейской столице и о европейском государстве. Итак, 18 век, начало, Петр I основал новую столицу. И с самого начала вся его идеология и государственная, и религиозная, церковная, и культурная была ориентирована, конечно же, на Европу. И отсюда мода, вкус, стиль. Что касается пения, то оно также определялось вкусами нового времени. Главный хор страны – это хор государевых певчих дьяков. Надо сказать, что Петр I тоже неплохо пел. Пел как певчий в церкви, у него был приличный бас. Он, причем, владел хорошо и знаменным, и партесными стилями пения. И вот здесь рождаются новые жанры музыкальные. Петровский кант – такой светский хор в куплетной форме, а также русский партесный концерт. Партесный концерт – это, собственно говоря, образец партесного стиля. А слово «партесный» происходит от слова польского «партесы», которое, в свою очередь, происходит от латинского «pars partis» – «часть». То есть это хоровые партии, когда пели не по одной книге, не по одной строке одноголосия, а по хоровым партиям, то есть по частям партитуры. Истоки этой формы – это западноевропейский мотет, как церковный, так и светский хоровой жанр, а также кант – песенный жанр куплетного построения. Истоки интонационные – это западнославянская, южнославянская народная мелодика Польши и Украины. Mm-hmm. Это вот, с одной стороны, видите, профессиональное искусство, mm-hmm. мотет, с другой стороны – народное, кант, песенный жанр. И вот здесь много, конечно, есть имен, многие из этих имен известны, конечно, но вот я назову одно имя – певчего дьяка Василия Поликарповича Титова. Он также был певчим дьяком и распевщиком, то есть он владел прекрасно, конечно, и знаменной формой церковной музыки, но при всем Титом он был горячим поборником нового стиля и также писал о этом самом новом стиле. И вот хочу вам предложить фрагмент небольшой из его концерта в честь Полтавской победы. Вот это тот самый случай, когда соединяется кант и партесный концерт –

0: Ну вот скажите мне, Людмила, если бы мы не слышали слов и не знали названий, вы бы отличили эти два песнопения? Сказали, вот это церковное, а это светское.
1: Вот, я как раз хотела вас спросить, вот оба эти произведения и могли исполняться в церкви в честь Полтавской битвы? То есть она звучит очень близко к тому же.
0: И то, и другое фактически один стиль.
1: Да,
0: так
1: да.
0: Так оно и есть, это один стиль. Но, к сожалению, вот это смешение сыграло свою отрицательную роль, и это не в пользу церкви, потому что вот так началось проникновение светского в церковное. И началась секуляризация, то есть обмерщение церковного искусства.
1: То есть до Петровского времени было четкое расселение?
0: Да, конечно, гораздо более четко, безусловно, и не смешивались эти жанры. Хотя, конечно, были околоцерковные жанры, так называемое паралитургическое хоровое искусство, когда пели духовные стихи, покаянные стихи и прочее, но все-таки знали четко. Вот это церковное, это не церковное, а это вообще народная песня. А здесь, видите ли, проникает мелость, то есть мелодика, стиль проникает, интонация проникает, приемы хорового письма, вот эти переклички, солирующие голоса.
2: 15-й год. Этот год, как вы знаете, посвящен в нашей стране, не только в церкви, памяти тысячелетия представления святого князя Владимира, крестителя Руси, человека, который во многом, если не в основном даже, определил всю дальнейшую историю нашей страны. И сегодняшняя наша программа, как и ряд следующих, мы сделаем небольшой цикл, будет посвящена такой специальной немножко теме, теме ордена святого князя Владимира. Это награда, которая существовала в Российской империи. И для того, чтобы поговорить об этом ордене, сегодня мы пригласили в нашу студию Константина Геннадьевича Капкова, руководителя церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
3: День добрый.
2: Сегодня, мне кажется, стоило бы нам поговорить прежде всего о вообще, может быть, системе наград Российской империи, чтобы лучше понять, какое место орден святого князя Владимира занимал вот во всей этой грандиозной системе. Первый вопрос, когда вообще появились какие-то награды в России?
3: Да, отец Александр, я думаю, вы совершенно правы. Для того, чтобы нам поговорить, так сказать, предметно, надо сначала, конечно, рассказать в целом о системе наград в Российской империи, которая отличалась от современной системы наград и от советской. Ну, во-первых, ордена – это, по сути, организации, возникшие еще в начале средних веков в Европе. В Россию они пришли относительно поздно, при государе-императоре Петре I. Первый российский орден был учрежденным в 1698 году. Это известный орден святого апостола Андрея Первозванного. Больше орденов Петр учредить не успел, за исключением разве что так называемого женского ордена святой Екатерины, он был в 1714 году учрежден. Но это немножечко особая история. Он же, Петр, планировал учредить и орден Александра Невского, как второй по значимости орден. Но не успел, и уже он был учрежден после его кончины императрицей Екатерины I, его супругой, вдовой, в 1725 году.
2: А сама идея орденов, наград и вот таких сообществ, как бы людей, вот она чем была вдохновлена, почему Петр решил это ввести? Что должно было это как-то стимулировать, что ли, с его точки зрения, в дворянстве, наверное, прежде всего?
3: Да, прежде всего речь шла, конечно, о ближайшем к Петру окружении. Сплотить вокруг себя определенную группу преданных лиц из высших руководителей страны. Поскольку Петр как учредитель, как и позднейшие императоры, считались великими гроссмейстерами ордена. Ну, это терминология европейская, она, так сказать, не очень употреблялась в России, но по сути это было тоже. То есть он был хозяином ордена, ордена организации, его главой. И, естественно, кавалеры этого ордена должны были находиться в подчинении и исполнять определенные обеты, иметь определенные обязательства перед своим главой.
2: То есть это такие дополнительные как бы скрепы, соединяющие корпорацию, да, вот эту управляющую?
3: Условно, так сказать, принимали присягу, скажем, получение ордена обязывало к служению. То есть орден – это, по сути, знак принадлежности к орденской организации, к определенной организации. Вот такой знак, который, когда люди видят, говорят, да, вот он принадлежит такой организации. Конечно, позднее такой смысл уже и в советское время, и в наше он утерян, так сказать. Мы орден воспринимаем по-другому, а тогда это был знак принадлежности к организации, возглавляемой императором.
2: И вот для того, чтобы стать членом этой почетной корпорации, человек должен был как-то себя проявить там, да, очевидно.
3: Да, конечно, конечно.
2: Не просто, так сказать, он говорил, ну вот ты и ты будете членами ордена. Или вначале именно так было?
3: Нет, в Европе были такие, были разные уставы ордена, в том числе и тот, который вы обозначили. То есть вот ты будешь, так сказать, вот. Угу. Были, которые какими-то личными заслугами приобретались. Были в основном те, которые приобретались, так сказать, по своему происхождению. А в России все-таки принципиально была немножечко иная, так сказать. Ну, особенно Петр, он не был, так сказать, таким приверженцем вот как раз местничества, да, так сказать, своего истории, своего рода, а прежде всего ценил заслуги конкретного лица. На сегодняшний день, как он, вот он лично, вон, так сказать, повел себя. Поэтому у нас изначально немножечко иные принципы формирования орденов. Человек получал, конечно, и по происхождению он должен был иметь определенную статусность, определенную должность занимать, но личное отличие его было всегда, так сказать, таким основным моментом.
2: Ну, такая меритократия была Петром введена.
3: Да, ну, давайте, может быть, еще пару слов об других российских орденах.
2: Да. Да?
3: Тогда будет понятно, какой они в отношении друг к другу занимали позиции.
2: Да.
3: Потому что они несколько разные принципы имели награждения. Каждый орден, один ближе по происхождению, а другой ближе к заслугам.
2: Вот. То есть были разные.
3: Да, да, да, да.
2: Вернемся вот к этой истории создания первых орденов.
3: Да, буквально, так сказать, вот так коротко, но чтобы было слушателям нашим понятно. Значит, первые два ордена Андрея Первозванного и Александра Невского были учреждены в Петровское время Петром и же его супругой Екатериной и Александра Невского. Значит, следующая, ну, известная законодательница после Петра, конечно, Екатерина II. Вот. Она учредила два ордена. Два ордена. Это орден святого Георгия, великомученика и победоносца Георгия в 1769 году, как орден военный. И как орден и военный, и гражданский в 1782 году, 22 сентября, это орден святого равноапостольного князя Владимира. Мы о нем конкретно, поскольку наша передача посвящена именно этому ордену, поговорим чуть позже, а сейчас мы, да, вот такую линию просто российских орденов сделаем. Она не такая большая, эта линейка. Это еще два ордена, соответственно. После этого орден Святой Анны император Павел I ввел в российскую систему орденов. Он был вообще по происхождению орден Голштинский, немецкий. Павел ввел его в российскую императорскую систему. Таким образом, получилось 5 орденов для мужчин. И последние нововведения были в 1831 году сделаны государем-императором Николаем I, когда в российскую орденскую систему вошли ордена польские. Это орден Белого Орла и орден Святого Станислава. Белый Орел считается покровителем Польши, так же, как и Святой Станислав присутствует там на и гербе, вот Орел. До этого времени ордена были только польские, и уже даже после присоединения польских земель они оставались польскими орденами в рамках Польши, которая вошла в состав Российской империи в конце XVIII века. Поляков, поляков. А в 1831 году Николай I посчитал, что можно вести это как в орденскую систему российскую в целом. И это были два последних ордена. Таким образом, всего 7 орденов было за 200 лет, это немного. Плюс, если можно говорить, вот 8-й орден Святой Екатерины, учрежденный Екатериной и Петром. Но это орден женский. То есть мы о нем сейчас не будем останавливаться, им награждали только женщин, достаточно высокого происхождения, но в основном по заслугам мужа.
2: А вот, значит, вот эти 7 орденов, если теперь рассмотреть, вот за что их давали там?
3: Да, вот сейчас как раз мы подошли к этому моменту. Чем они друг от друга отличались? У них было одно общее и некоторые различия. Вот давайте сначала общее скажу. В 1797 году во время своей коронации император Павел I огласил такой документ под названием «Учреждение об императорских орденах», который определил, собственно, порядок пожалования и систему структуру российских орденов до конца империи, до 1917 года, то есть на 100 лет вперед, где он четко первым пунктом было прописано, что в России существует единый кавалерский орден под главенством императора, а разные его наименования этого ордена, суть, так сказать, подразделения единой системы с единой главой единого ордена. Это важный момент. Это потом проявлялось и в том, что, скажем, кавалеры одного ордена, давая взносы на благотворительность для кавалеров другого неимущих ордена, чуть попозже об этом скажем. То есть это был, так сказать, единый такой организм. А теперь различия. Вот высший орден, это орден святого Андрея Первозванного, он давался во многом по происхождению. Скажем, все великие князья получали орден при крещении, то есть, будучи младенцем, они уже были кавалерами императорского ордена святого Андрея Первозванного, прямо в колыбели. Причем к этому ордену полагались также ордена святого Станислава первой степени, святой Анны первой степени, Белого Орла. То есть они, значит, получали все ордена при крещении, кроме двух, Георгия и Владимира. А князья императорской крови получали, опять же, все ордена Андрея Первозванного и вот прилагавшиеся к нему, кроме, соответственно, Владимира и Георгия, при достижении совершеннолетия. Это князья императорской крови. Угу. То есть, этот орден имел для лиц по происхождению великокняжеских, принадлежащих к императорской фамилии, значение фамильного ордена. Конечно, это определяло его высокий статус, это была специфика этого ордена. Но, заметим, два ордена из этой единой орденской системы на великих князей не возлагались. Это орден Георгия, который можно заслужить было только уже личными отличиями даже великим князьям, и орден святого Владимира, тоже только личными отличиями. И это правило неукоснительно соблюдалось. Вот государь-император был пожалован орденом святого Владимира четвертой степени, низшей степени, за выслугу лет в офицерских чинах. Беспорочный
2: Николай II.
3: Да, Николай II. Вот он 25 лет отслужил, и согласно положить статуту об ордене, о котором мы скажем чуть позже, все те пункты, по которым человек мог быть пожалован. Вот там один из пунктов был за выслугу лет беспорочную, 25 лет. Вот император получил за 25 лет беспорочной выслуги императором. И очень гордился этим орденом. Есть картины, много фотографий сохранилось, где он одевал только этот, собственно, низший четвертой степени орден, и более никаких. То есть он его вот им дорожил. Как орденом заслуженным. А орден Андрея Первозванного, для него он был, так сказать, ему положен по рождению. Он его одевал, конечно, носил на соответствующих мундирах, в таких случаях официальных, приемов и так далее. А вот в такой обычной, так сказать, бытовой, если угодно, житейской обстановке, он одевал на себя орден святого Владимира четвертой степени.
2: Вообще, все-таки это тоже, мне кажется, имело большой смысл, то, что великие князья и, так сказать, все члены императорской семьи имели вот набор этих орденов, потому что, получая такой орден уже за заслуги какие-то другие лица, они как бы чувствовали себя причастными к корпорации императорского дома. Конечно. То есть их статус поднимался вон куда.
3: Конечно, конечно. Дальше мы расскажем более четко о том, как эти ордена стыковались вообще с положением, так сказать, со службой чиновников, прежде всего, наверное, военных, гражданских и так далее. Надо сказать, что был определен четкий порядок получения каждого ордена. Вот низший орден святого Станислава, это был самый низший, это была первая ступенька. Потом шел орден святой Анны третьей степени, Станислав третий, потом Анны третий, потом уже Владимира четвертой степени, потом Станислава второй степени, потом Анны второй степени, потом Владимира третьей степени и так далее, и так далее. То есть, скажем, для того, чтобы заслужить орден святого Владимира третьей степени, надо было предварительно получить еще 5 орденов. До вот этого.
2: Как. То есть не то, что можно получить какой-то орден просто сам по себе за конкретное какое-то дело. То есть все равно награды начинаются с самого низшего и вот так постепенно.
3: Не совсем так. Для служащих, которые пошли, вот скажем, на государеву службу, там, коллежским асессором, первый чин какой-то получили, для них, да, эта лестница шла, так сказать, таким вот порядком со Станислава третьей степени и так далее, и так далее. Вот у Владимира третий уже был шестым. А если человек, скажем, уже был, допустим, в сане архимандрита и занимал какую-то должность, скажем, по табеле о рангах, которая соответствовала не самому низшему классу, а где-то там ближе уже к середине, то он мог получить и сразу Владимир, это орден святой третьей степени. То есть это зависело от разных факторов, так сказать. С одной стороны, от его государственного чина, вот, либо статуса положения, соответствующего этому чину. А с другой стороны, это его личных заслуг, скажем, тот, кто был там статский советник, он имел определенный уже уровень орденов, должен был иметь. Тот, кто низший 14 класс там занимал на государевой службе, только он на нее поступил, он начинал, так сказать, соответственно, со Станислава третьей степени, с низшего ордена. Mm-hmm. Вообще, было достаточно продумано и, главное, прописано законодательным порядком, как чины соответствуют орденам. И вот была лестница чинов и лестница орденов. И они, так сказать, с друг другом сочетались, вот как две шестеренки, которые друг друга, так сказать, заходят. Скажем, получение какого-то чина давало повод к определенному ордену получения.
2: И... То есть оно совершенно не обязательно было, получил чин, получил орден, да?
3: Нет,
2: орден
3: нет.
2: За заслуги какие-то.
3: Орден за заслуги, но это каждому... давало ступеньку... Ага. Что мог получить следующий чин, ну, подняться на высшую, так сказать, на какую-то должность. Вот.
2: Это все вот эти вот степени орденов, там вот четвертая, третья, первая, значит, начиналась вообще, самая низшая была там четвертая, да, или там третья, где было сколько ступеней, да? Ордена вот шли там, говорите, там Анна, там первая вот, степень.
3: Анны было, ордена Святой Анны три степени, Станислава три степени, а Владимира четыре. Вот, да,
2: четыре. А вот более высокие ордена?
3: Более высокие ордена степени не имели. Не имели это ордена Александра Невского и Андрея Первозванного, да, он был не степени. Были такие, ну так если уж мы в нюансы вдадимся, были такие ордена Александра Невского, украшенные бриллиантами, либо Святого Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами, которые считались как бы высшей степенью этого ордена. Но это уже такие были довольно редкие награждения уже самых высших чинов. Да. То есть человек теоретически мог иметь два ордена Андрея Первозванного. Один украшенный бриллиантами, а другой, значит, просто золотой.
2: И вот эта степень ордена, она как раз, я так понимаю, зависела от чина, от положения в табеле о рангах.
3: Совершенно верно.
2: То есть это не то, что награждение более высокой заслуги.
3: Да, человека, совершенно да? верно, совершенно верно. Вы очень точно это подметили, очень точно, отец Александр.
2: То есть за одну и ту же заслугу, допустим, коллежский асессор и тайный советник получали, допустим, один и тот же орден, но
3: разных
2: этот
3: степеней.
2: Получал четвертый, более низкий,
3: да.
2: Тот, кто занимал более высокий чин, он получал там второй
3: степень. Скажем, третий, вот степень. Совершенно верно. И это было понятно, в принципе, в то время всем, кто соприкасался, да, вот с этими кавалерами, ясно, что человек, имея определенный чин, имеет определенную степень ордена. А другой, соответственно, имея низший чин, имеет низшую степень ордена, но, по сути, заслуги их равны. Далее. Мы скажем несколько слов об орденских лентах, на которых размещались российские медали. Дело в том, что, в отличие от современной или советской системы наград, на все медали, а медали выпускались... Ну, как и сейчас, по какому-то либо памятному случаю, либо за какую-то военную кампанию отличия. Вот. Ну, довольно широкий спектр, может быть, причин, по которым учреждена та или иная медаль какой-то дате или войне. Она у нас сейчас имеет, каждая медаль, свою ленту. Серую, бурую, желтую, допустим, кто-то там, какая-то там красно-синяя, красно-черная, какую угодно там. Сочетание иногда, порой там пяток цветов присутствует, а то и больше. В Российской империи медали выдавались только на лентах орденских. То есть на каждому, соответственно, ордену была присвоена своя лента. Андрея Первозванного голубая лента, красно-черная ордену Святого Владимира, красная Александра Невского. Они довольно были, так сказать, простые по цветам. Красно-белый ордену Святого Станислава. Вот. И медали выдавались тоже на орденских лентах, что давало, видно было тоже, так сказать, статусность этой медали. Вот сейчас я скажу более понятно, вот скажем, медаль за усердие. Она давалась там, ну, за миллион случаев можно проявить усердие. Вот. Если человек, значит, проявлял усердие, так скажем, впервые, ему давалась медаль за усердие на ленте ордена Святого Станислава, низшей ленте. Если он второй раз проявлял усердие, он уже точно такую же медаль получал, но уже на ленте ордена Святой Анны, то есть повыше ордена стали. Было видно, значит, уже. Если еще раз усердие, ордена Святого Владимира уже лента, а совсем он усердие уже, он тогда уже получал медаль на ордене Андрея Первозванного, на голубой ленте. Таким образом, по цвету колодки было понятно, значит, насколько усердно и насколько долго человек служит.
2: А сама медаль заменялась или они, так сказать, прибавлялись?
3: Они прибавлялись.
2: Прибавлялись.
3: Они прибавлялись.
2: То есть можно было иметь четыре медали за усердие на разных лентах.
3: Да, Да, mm-hmm. можно было. Они могли, к слову сказать, носиться как на груди, так и на шейные. Медаль mm-hmm. на шее носились, на ленте, соответственно, орденской. Mm-hmm. И тоже имел все это довольно свою такую лестницу по медали. Медалям уже награждали купечество. То есть они тоже были сопричастны российским орденам через ленту. Просто это был другой вид награды. Это был не орденский знак, mm-hmm. а медаль, но на орденской ленте. Ты мог, купец, носить, допустим, 3 медали на шее, большие такие медали, красивые, 5 угу. сантиметров в диаметре были эти медали, золотые, вот, на ленте Аннинской, на ленте Владимирской и на голубой ленте. Вот такие, так сказать, тоже угу. Очень так презентабельно выглядел. Нам важно в данный момент отметить, что на лента ордена Святого Владимира, она как и, он такой несколько, ну так условно серединное положение этот орден занимал. Мы вот в конце нашей беседы придем к выводу все-таки, какое он положение занимал, уже говорить. Ну, так скажем, примерно в середине лестницы орденской. Так вот, медали на ленте ордена Святого Владимира, они тоже как бы считались такими не первыми, которые выдавались, а уже для человека, который, так скажем, достаточно послужил. А потом, скажем, на этой же ленте ордена вешалось, полагалось, вернее, носить медаль за какие-то заслуги, как правило, гражданские такие. Ну, опять же, заслуги, ну, достаточно такие весомые. Ну, вот. Или какие-то медали, учрежденные, скажем, вот 25-летие церковных приходских школ. Кто принимал серьезное участие в организации этих школ, получал mm-hmm. медаль на ленте. Она вся, все медали эти носились на ленте ордена Владимира. Mm-hmm. Ну, то есть, соответственно, как бы по статусу, ну, приравнивался труд в церковно-приходских школах, вот к ордену Святого Владимира имел, так сказать, mm-hmm. такое направление. Ну, и можно заметить, что 2 наперстных креста было положено носить на ленте ордена Святого Владимира. Это крест памяти войну 1812 года. Награждались все священнослужители, которые были в тот момент в сане. Угу. На 1812 год.
2: То есть совсем не обязательно участвовали.
3: Совсем не обязательно, там... да. Все, кто был в сане на тот момент, это памятная была награда, угу. не личная, а памятная. Вот. Но она, поскольку событие 1812 года было для всех, в общем-то, очень значимым событием для всего нашего народа, она носилась на ленте ордена Святого Владимира, что поднимало и говорило вот о определенной статусности даже не награды этой, а этого события 1812 года, угу. в память которого священники носили этот крест. То есть они напоминали, что 1812 год был и закончился русской победой. И аналогично крест другой немножко формы, но тоже всем, кто был в 1853-56 году в сане, в память Крымской войны тоже был выдан наперстный крест. И их продолжали носить, вот, собственно, ну, священник, пока служил, всегда его носил. И опять же напоминал о том, что о событиях Восточной войны. Она закончилась не так удачно, как война 1812 года, но, тем не менее, она о стойкости русских войск свидетельствовала вот в Крыму, в частности, в Севастополе, все это знают, так сказать, на Камчатке и так далее.
2: Ну что же, время нашей программы подошло к концу, поэтому мы продолжим наш разговор о российских наградах, орденах, медалях в следующей нашей программе. И напомню, что мы сегодня начали вот этот разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, об одном из важнейших орденов Российской империи. Мы беседовали сегодня с Константином Геннадьевичем Капковым, руководителем церковно-исторического проекта «Летопись». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
4: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача седьмая.

Это была, пожалуй, самая веселая пора Екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов Пугачевщины, даже в царской семье, казалось, расцветал мир, овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятной и кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканность с грубостью. Шестерка лошадей на силу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи, фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях, случалось, что после того их секли, вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами, императрица переписывалась с гримом, Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться, Вист, фараоны, Макао процветали везде, от дворца до лачуги. Полученные земли Державин заложил в банк. Это не обеспечивало его будущности, но вместе с карточной игрой давало возможность существовать пристойно, в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства, искать новых. Служба должна была быть штатская. Мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами. Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым. С тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова на Мельгуновском тенистом острове, том, что впоследствии перешел к Елагину, обергофмейстеру, на пикниках, среди умной и просвещенной беседы, он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах князя Мещерского, с генералом Перфильевым и среди людей не столь знатных, там, где попросту пенила старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом, в пиво сыпались гренки и лимонная корка. Женщины, чаще всего доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий, любил всех равно. Вот красно-розовое вино, за здравие выпьем жен румяных, как сердцу сладостно оно, нам с поцелуих уз багряных. Ты тоже румяна хороша, так поцелуй меня, душа. Вот черно-тинтовое вино, за здравие выпьем черноброву, как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем уз лилову. Ты тоже смуглянка хороша, так поцелуй меня, душа. Вот златокирское вино, за здравие выпьем, Святослав, как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем ус прекрасный. Ты тоже белянка хороша, так поцелуй меня, душа. Братья Окуневы, у которых 5 лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь вели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности. Князь Александр Алексеевич был андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть приблизительно совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости. Поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государине еще Орловыми, Вяземский умел быть отличным служакой. Угождая государине, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру, был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия. Иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали. Как не бывать у генерал-прокурора? Ему было 50 лет, жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность.
ища покровительства вяземских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком, иногда читал князю вслух большую частью романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремали. Вяземский, потому что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин, по врожденной сонливости, при всей кипучести своего характера, он обладал странным свойством. Порою даже среди оживленной беседы сон внезапно его охватывал. Вечерами играли в вист. Эта игра не давалась Державину, к счастью, в то время, как другие вельможи игрывали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою. У Вяземских игра шла по самой маленькой, хозяин дома был скуп. Что касается княгини, то Державин порою сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу. Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени, но Державин отшутился. Княжна так и осталась старой девой. После всего этого не покажется удивительно, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских под Петербургом. Наконец, в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором первого департамента государственных доходов. Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения со служивцами тотчас сложились отличные, главным начальником был князь Вяземский, а ближайшим и непосредственным — обер-прокурор первого департамента Резанов, со всей семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях. Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порою сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил. Однако усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники. В нем дремал историк. Козадавлев Осип Петрович, такой же экзекутор, как и Державин, но во втором департаменте, был умом куда проще, зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками. Впрочем, кто ими не баловался? Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козадавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет 17, черные, как смоль, волосы, острый с легкой горбинкою нос, из-под черных бровей огненные глаза, на несколько бледном, словно не русском, слегка бронзовато-оливковом лице. Все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. Бастидоновы, был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимою он встретил ее в театре, и вновь она поразила его. 23 февраля на масляной неделе в пятницу младший из братьев Акуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединку. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. Хвостов тоже писал стихи. И 20-летний братец его двоюродный Дмитрий Иванович тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись. Акунев же прискакал к Державину, в свою очередь, прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась, он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Акуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым. Если Резанов не посмотрит косо, Державин будет секундантом. В противном же случае вместо себя приведет Госвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров.
в согласии Госвицкого он не сомневался. На то мы порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома. Сказали, что он на Васильевском острове, о герольдмейстере Тредяковского на блинах.

жениться. Резанов смеялся, не понимая, шутит или говорит правду. А секунданство советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского. Тогда Державин поехал звать Госвицкого, но и того не застал. Все еще, думая о черноокой девице, оставил записку, изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра в таком-то часу в лесу под Екатерингофом, просил приехать, потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный, суетливый день... И уснул влюбленным бесповоротно. В субботу поутру, не имея ответа от Госвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингов. Там все уже были в сборе, направились в лес. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил, если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет. Хвостов начал спорить, Державин вспылил, и слово за слово дошло до того, что горячие секунданты схватили за оружие. По пояс в снегу они уже обнажили шпаги и стали в позитуру. В самое это мгновение, весь красный от спешки от того, что был прямо из бани, явился Госвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение». Меж тем красавица все представлялось воображению Державина. Едучи домой с Госвицким, он ему открылся, а на другой день, в прощенное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Госвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул: «Вот она!» И мать и дочь обернулись и поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается, увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае, скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовую стыдливостью, вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора. Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достатки, и решено было свататься. Восторга в своей державе не скрыл этот, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону. «Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком. Покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница. То шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю. Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен». «Когда так, что ты хочешь делать? Искать знакомство и свататься? А я тебе могу сим и служить». Положено было завтра же в вечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновых.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два особняка, построенные Карлом Карловичем Шмидтом. Немецкий архитектор Шмидт известен в нашем городе в основном замечательными доходными домами и общественными зданиями. Например, большой женской больницей и приютом Александринским на Большом проспекте Васильевского острова, угол 14-й линии. Дома им построенные отличались разнообразием рисунков из разноцветного кирпича, который является главным украшением фасадов. Но Карл Карлович Шмидт построил и два замечательных особняка в нашем городе. Первый из них, особняк Тиса, находится на Съезженской улице Петроградской стороны. Хозяин сначала заказал молодому архитектору склады канцелярских принадлежностей и москательных товаров, которые тоже до сих пор стоят, и в них склады цветочной фирмы сейчас находятся. Ну, обычные складские помещения. Проходит лет 6, и, видимо, разбогатев, Тис заказывает Шмидту собственный дом. Вот подобные особняки очень часто встречаются в Пруссии, в Потсдаме я видела очень похожий дом, но для Петербурга это нечто новое. Настоящий немецкий домик из сказки. Облицованный ярко-желтым кирпичом и зеленой глазурованной плиткой, он когда-то имел красные черепичные крыши, и до сих пор сохранились подоконники из вот этой замечательной яркой красной черепицы. Новый в конце 1890-х годов была даже планировка этого дома, даже общий вид фасада дома, абсолютно асимметричный, украшенный не фронтоном, а немецким щипцом, то есть продолжением фасада. Он имеет срезанные углы, небольшие башенные эркеры, а со служебным флигелем, где жила прислуга, соединен замечательной арочкой. Она служила навесом при парадном входе, и вот там могли останавливаться экипажи хозяина для того, чтобы обитатели дома спокойно прошли на просторную парадную лестницу дома. Вообще здесь очень многое устроено не так, как у остальных петербуржцев. Например, прислуга живет в совершенно отдельном флигеле. Флигель гораздо скромнее основного дома и отделан простым красным кирпичом. Почти не виден со стороны улицы, хотя выходит на красную линию улицы, не замечается и, скажем так, не спорит с главным фасадом. Но, видимо, вот этот золотистый кирпич фасада показался хозяину слишком дорогим, и поэтому даже собственный особняк со стороны парадного двора он приказал облицевать обычным красным кирпичом, где тоже мы видим разнообразное асимметричное расположение окон, замечательно оформленные углы, похожие на башенные завершения, и вообще вот этот вышедший из немецкой сказки яркий, нарядный, небольшой домик в скромной узкой улице Петроградской стороны выделяется как небольшая жемчужина. Проходит буквально пара лет, и Шмидт строит следующий особняк, и в нем гораздо ярче проявляются черты нового стиля, модерна. Заказывает особняк Шмидту купец первой гильдии и хозяин конторы по перевозке грузов Павел Форостовский. Этот особняк находится на 4-й линии и построен на месте, на котором в 18-19 веке стоял небольшой дом армянского семейства Шерестановых. Дом был деревянный, а вот в начале 20 века Васильевский остров становится уже престижным местом для проживания, но одновременно спокойным. Деятельность хозяина дома постоянно связана с биржевым комитетом, членом которого он был, и важным, видимо, условием было строительство дома на Васильевском острове. Вообще история семейства Форостовских связана с несколькими домами на 9 и 13 линии уже два поколения этого семейства было обитателями Васильевского острова, и поэтому, когда освободился участок с деревянным домом, Форостовский его купил. А вот архитектор Шмидт создал совершенно новое сооружение в формах индивидуального модерна. Прежде всего, современников удивляла асимметрия, полная асимметрия. Если левая часть здания представляет собой отдельный башенный объем, которому пристроен парадный вход, напоминающий пещеру, и на фоне ярко-желтого кирпича портал отделан красным гранитом в виде натеков, как будто вода, даже не вода, а гель какой-то стекает с финских скал, то правая часть фасада представляла над въездной аркой во двор большой обширный зимний сад-оранжерею. Вообще для Форостовского этот дом служил не только жильем для его семьи. Жила семья на втором этаже, принимали гостей, и жили старшие члены семейства, младшие жили в дворовом флигеле. Но нижний этаж был конторой Форостовского, и служебные помещения, огромные помещения для упаковки товаров, для каких-то почтовых работ, они все находились во дворе. Таким образом, со стороны улицы мы видели контору Форостовского, а со стороны двора – предприятие Форостовского. Мы же воспринимаем сегодня этот дом именно как особняк. На фасаде, который, вот повторяю, служил именно фасадом фирмы, выделяются и трехчастные окна центральной части дома. Они не только застеклены хрусталем, но верхние его части представляют собой витражи из фасеточного хрусталя. Небольшие фронтончики оформляют чердачные окна. Наряду с парадным входом, который вел в основном в эту контору, существует еще отдельный вход на лестницу и в жилые покои, и, кстати, им пользовались для того, чтобы выносить товары из вот этих больших упаковочных отделений. Те же, кто пройдет за нижний вестибюль, попадают на роскошную, идущую вдоль трех стен, лестницу, стены которой отделаны растительными лепными орнаментами модерна, то есть настоящими, так сказать, изображениями цветущих растений. И эта лестница освещалась через витраж верхнего света. Первое помещение, куда попадал гость, был парадный кабинет хозяина. Большая прямоугольная комната, в которую вписан эркер башни, отделенный от нее и несколькими колоннами, и ступеньками. Таким образом, выделялась из служебного кабинета, понятно, что хозяин работал дома, выделялось вот такое рекреационное, хорошо освещаемое помещение. Вообще, когда проходишь по этому дому, понимаешь, каким желанным был свет для обитателей этого особняка. За кабинетом было две гостиные, видимо, просто обставленные хорошей мебелью, и далее столовый зал с расширенной еще фасадной башней. Этот зал был зрительно объединен с зимним садом огромным зеркалом. Из столовой все это воспринималось именно как зеркало. А вот те, кто находился в зимнем саду, отделанном туфовыми скалами, он мог подсматривать и, наверное, даже подслушивать все то, что проходило в столовой во время его отсутствия. Зеркало было односторонним. Вот эти парадные комнаты были фактически капитально отделены от спален хозяев, выходящих лицом во двор, и тем более от помещений жителей этого дома. Великолепная отделка натуральными материалами, небольшие лепные панно над окнами верхнего этажа, художественное застекление и асимметричные башни, которые выделяли эркеры этого дома, до сих пор привлекают к нему внимание. Хотя фасад дома заглублен от красной линии улицы небольшим палисадничком с решеточкой. Мы знаем, что во дворе когда-то находился и небольшой сад для прогулок членов семьи. И сегодня, когда этот дом занят учреждениями, мы понимаем, насколько разумно он спланирован, и насколько хорошо он сохранился до наших дней.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Тиса, Съежинская, дом 3. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – Орлово-Новосильцевские богадельни. В Выборгском районе, на углу проспекта Энгельса и Новороссийской улицы, недалеко от парка Лесотехнической академии, сохранилось 3 старых двухэтажных здания, в которых сейчас разместилась районная стоматологическая поликлиника. А до революции здесь находились известные всему Санкт-Петербургу Орлово-Новосильцевские благотворительные заведения и храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. Строительство этих богадельн связано с историей одной из самых знаменитых русских дуэлей. История эта, связанная с восстанием декабристов, известна многим и вошла в школьные учебники. Ранним утром 10 сентября 1825 года на уединенной аллее парка Лесотехнического института стрелялись на дуэли два молодых человека. Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Константин Чернов, ему был 21 год, и флигель-адъютант Владимир Новосильцев, ему исполнилось 26. Дуэленты смертельно ранили друг друга и вскоре оба скончались. Причиной этой дуэли стала любовная история. Владимир Новосильцев влюбился в сестру Константина Чернова, Екатерину, и сделал ей предложение о браке. Девушка ответила согласием и была уже объявлена невестой, но мать жениха не благословила своего сына на этот брак. Причиной ее несогласия послужила разница общественного положения семей. Она хотела, чтобы сын женился на девушке своего круга. Мать жениха, Екатерина Владимировна, была дочерью графа Орлова и фрейлины императрицы. Ее единственный сын получил прекрасное образование, был красивый и стройный, служил в лейб-гвардии в гусарском полку, занимался музыкой и рисованием. 20 лет он стал самым молодым адъютантом в свите императора, ему открывалась блестящая карьера. По своим личным достоинствам, богатству и положению в обществе Владимир Новосильцев считался одним из лучших женихов столицы. Он был желанным женихом для многих девушек, но до сих пор ни одна ему не понравилась. Семья же Черновых жила небогато и не отличалась знатностью рода. Отец семейства, Пахом Кондратьевич, служил не в гвардии, а в армии. Принимал участие в войне 812 года и дослужился до генерала. У них было 5 сыновей и 4 дочери. Старший сын Константин незадолго до дуэли поступил в Семеновский полк, вновь сформированный после знаменитой Семеновской истории, когда в 1820 году по указу императора весь полк был расформирован. Владимир Новосильцев познакомился с сестрой Чернова летом 1824 года в имении Черновых Большое Заречье, которое находилось в Царскосельском уезде Петербургской губернии. Влюбленный в красивую 17-летнюю девушку, Владимир сделал ей предложение, не спросив благословения своей матери, которая жила в Москве. Сватовство было гласным и широко известно в обществе. Как и жених и невеста, они вдвоем ездили в карете на виду у всех. Когда же Владимир поехал в Москву за разрешением на брак, то получил решительный отказ и не вернулся к невесте через обещанное время. И стал уклоняться от встреч с семьей Черновых. Честь девушки оказалась под угрозой. Тогда старший брат Константин послал Владимиру в весьма дерзких выражениях вызов на дуэль. Мать Новосильцева приложила все усилия для предотвращения дуэли. Владимир подтвердил свое согласие жениться на сестре Чернова, но примирение было недолгим. Был еще один вызов, который снова закончился примирением. По понятиям того времени, Владимир Новосильцев не мог отказаться от дуэли. Человек, уклонившийся от дуэли, если оба противника не примирились, становился вне общества, вне законов чести. Предрассудок, который велел кровью смыть запятнанную честь, был слишком распространен в дворянском обществе и соблюдался не менее закона. Прошел срок назначенной свадьбе, а жених не торопился. Его мать принимала все меры к тому, чтобы предотвратить дуэль и этот нежеланный для нее брак. Третий вызов Чернова был принят, и дуэль состоялась ранним утром, 10 сентября 1825 года на уединенной аллее парка Лесного института. Условия дуэли были жесткими, стрелялись на 8 шагах. На таком расстоянии промахи практически невозможны. Противники выстрелили одновременно, Чернов был ранен в голову, Новосильцев в живот. Чернов умер через 12 дней, Новосильцев через 4 дня. Он умер достойно. Раненый в живот, он сам дошел до ближайшего постоялого двора и лег там. Вести его домой было невозможно. Малейшее движение причиняло мучительную боль. Интересно отметить, что Новосильцева лечил доктор Аренд, который через несколько лет был приглашен к раненому на дуэли Пушкину. Новосельцев очень переживал и раскаивался, что серьезно ранил Чернова. Несколько раз посылал узнать его самочувствие и говорил перед смертью, что нечаянно нанесенная мною ему рана терзает меня жестоко. За 3 последних дня жизни он 2 причастился и исповедался. Он умер на 4-й день после ранения в комнате постоялого двора. Мать перевезла его тело в Москву и похоронила в семейном склепе в Новоспасском монастыре. Когда после Октябрьской революции, когда Новоспасский монастырь был закрыт, надгробный памятник и прах Новосельцева перенесли в Донской монастырь, где он и сейчас находится. Константин Чернов прожил 12 дней после дуэли. Раненый в голову, он перенес тяжелую операцию трепанации черепа, но операция не помогла, и он скончался. Эта дуэль, причиной которой были события личной жизни, получила широко известность в связи с тем, что Константин Чернов был членом Северного тайного общества, организованного заговорщиками, которых потом стали называть декабристами. Руководителем этого общества был его двоюродный брат Кондратий Рылеев. Он увидел, какие агитационные возможности содержат столкновение бедного и незнатного Чернова с представителем высшей придворной аристократии Новосельцевым. Рылеев очень способствовал тому, чтобы эта дуэль состоялась. За несколько месяцев до дуэли Рылеев сам отправил Новосельцеву письмо с вопросом, когда он намерен выполнить свой долг перед семейством Черновым. Владимир Новосельцев ответил не ему, а Константину Чернову, что вмешательство посторонних лиц не нужно, что дело будет урегулировано им самим и родителями невесты. Он явно надеялся избежать дуэли. Но члены Северного тайного общества не склонны были ждать переговоров и мирного исхода. Младший брат Константина Чернова писал ему: «Желательно, чтобы Новосельцев был наш зять, но ежели сего нельзя, то надо сделать так, чтобы он умер холостым». Последний, 3-й вызов был послан Новосельцеву через Рылеева, который сам прежде неоднократно был участником дуэли. К этой дуэли были причастны многие другие члены тайного общества, многие из которых были отчаянными дуэлянтами. Ночь перед дуэлью Чернов продиктовал своему другу, будущему декабристу Александру Бестужеву, записку, которая заканчивалась следующими словами: «Пусть я паду, но пусть падет и он, пример жалким гордецам, чтобы золото и златный род не засмехались над невинностью и благородством души». Записка явно была рассчитана на читателя и являлась средством агитации. Устроители этой дуэли готовы были пожертвовать и Черновым для возбуждения общества против придворной аристократии, которой принадлежал Новосельцев. Условия дуэли, составленные секундантами, были заведомо смертельны для обоих противников. Нужно сказать, что секундантом Чернова был сам Кондратий Рылеев. Это была своего рода репетиция грядущего столкновения на Сенатской площади, которая втайне готовилась. Похороны Чернова были превращены членами тайного общества в первую в России политическую демонстрацию против самодержавия и придворной аристократии. О похоронах были оповещены многие. Членами тайного общества были наняты десятки карет. Сотни людей, знакомых и незнакомых, пришли проводить Чернова в последний путь. Гроб несли на руках от казарм Семеновского полка, которые находились на Загородном проспекте, до Смоленского кладбища. Были собраны пожертвования, и на них поставлен памятник Чернову, который и сейчас сохранился недалеко от Смоленского храма. Вильгельм Кюхельбехер, будущий декабрист, написал стихотворение на смерть Чернова, которое нелегально в рукописях распространяли в обществе. Некоторые исследователи считают Рылеева автором этого произведения, но вопрос этот до сих пор нерешенный. Полагалось, что стихи будут прочитаны на похоронах Чернова, но этому помешали. Перед нами образец агитационной поэзии. Вот эти стихи.
1: Клянемся честью и Черновым, вражда и брань временщикам, царя трепещущим рабам, тиранам, нас угнесть готовым. Нет, не отечество сыны, питомцы пришлецов презренных. Мы чужды их семей надменных, они от нас отчуждены. Там говорят не русским словом, святую ненавидят Русь. Я ненавижу их, клянусь, клянусь и честью, и Черновым. На наших дев, на наших жен дерзнешь ли вновь, любимец счастья, взор бросить, полный сладострастия, падешь перуном поражен. И прах твой будет в посмеяние, и гроб твой будет в стыд и срам. Клянемся дщерям и сестрам, смерть, гибель, кровь за поруганье. А ты, брат наших ты сердец, герой, столь рано охладелый, Взнесись в небесные пределы, завиден, славен твой конец. Ликуй, ты избран русским Богом, всем нам в священный образец. Тебе дан праведный венец, ты чести будешь нам залогом.
0: Из этого стихотворения тайный смысл поединка становится очевиден даже для тех, кто не знал эту любовную историю. Поступок Чернова был воспринят многими как героическими, и он был объявлен героем. Владимира же Новосельцева покрыли позором. Умело созданное общественное мнение было на стороне Чернова и направлено против придворной аристократии, что и требовалось будущим декабристам. Так, семейная история стала поводом для политической демонстрации, которая необходима была членам Северного тайного общества. До декабрьского вооруженного восстания на Сенатской площади оставалось 3 месяца.
2: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

о сестре Чернова, невесте Новосильцева, вокруг которой развернулись все эти трагические события, сведений сохранилось немного. Известно, что она через 7 лет вышла замуж за полковника Лемона и имела 8 детей. Самой страдающей во всей этой истории оказалась Екатерина Владимировна Новосильцева, которая осознавала свою вину в смерти своего сына. Нужно сказать, что она была несчастна и в личной жизни. С мужем она рассталась через год после свадьбы, так как он увлекся другой женщиной, единственного сына, Екатерина Владимировна воспитывала одна, посвятив всю свою жизнь заботам о нем. После его смерти она была близка к отчаянию, она не хотела жить. Ее вина усугублялась еще и отношением общества. Многие обвиняли ее в смерти 2 молодых людей. От отчаяния спас митрополит московский Филарет Дроздов, который был ее духовным отцом. Сохранились его письма к Екатерине Владимировне. Всего 315 писем, которые долго хранились в семейном архиве и были опубликованы в 1911 году, уже после ее смерти. Это образец истинно пастырского руководства и утешения скорбящей матери, которое длилось почти 1/4 века до самой кончины Екатерины Владимировны. Она умерла в 1849 году, прожив еще 24 года после гибели сына. Ее похоронили вместе с ним. После смерти сына, чувствуя свою вину, близкое к отчаянию, она стала молиться, чтобы Господь ей послал скорую смерть. Но митрополит Филарет писал ей, что пришло время терпеть и повиноваться воле Божией, и что молиться ей надо о продлении своей жизни, чтобы иметь возможность молиться о сыне, чтобы покаянием и делами милосердия снискать себе прощение у Христа. Как мудрый духовник, он раскрывал перед ней то, что ей само в себе было неведано. Так, в письме от 5 марта 1826 года он писал: «Мысль, что тягостно видеть себя утешенную, заключает в себе 2 другие мысли. Мысль сделать себе из печали славу и мысль боготворить свою печаль. Простите, что вывожу наружу то, что вы, конечно, не примечаете. Это не для того, чтобы уничижить вас, но чтобы дать вам средство расторгнуть сеть помыслов». Он посылал ей духовные книги для утешения чтением. Как опытный духовник, он настраивал Екатерину Владимировну на деятельное покаяние, писал, что ее жизнь нужна еще для утешения других людей, которым живется еще хуже. В настоящее время не переизданы письма митрополита Филарета, актуально звучат сейчас его слова утешения, и как необходимы они сейчас многим скорбящим матерям. Через некоторое время после смерти сына Екатерина Владимировна, по благословению митрополита Филарета, выкупила тот постоялый двор у Лесного института, где умер ее сын. И на этом месте в 1834 году был заложен по проекту архитектора Шарлеманя храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, имя которого носил ее сын. План храма обсуждался с митрополитом Филаретом, который вникал во все архитектурные подробности. Лишь третий проект храма, присланный ему, был им одобрен. В 1838 году храм осветил митрополит Филарет Московский, который неоднократно молился в этом храме во время своего пребывания в Санкт-Петербурге. В храме висела бронзовая водоска в память о Владимире Новосильцеве. На месте дуэли, где стояли противники, были положены круглые гранитные камни без надписей. Через 3 года после освящения храма Екатерина Владимировна подала прошение в императорское человеколюбивое общество о разрешении ей устроить при храме благотворительное заведение на основе составленного ею проекта. И уже через год, в 1842 году, были открыты богадельни для увечных и престарелых воинов всех званий в память того, что и ее сын был военным. Необходимые принадлежности для богадельни она приобретала сама. Было построено 3 двухэтажных здания богадельни, в одном из которых устроили больницу. Для поддержания богадельни Новосильцева пожертвовала свое имение в Ярославской губернии для того, чтобы доходы с имения шли на содержание богадельни. Но доход с имения оказался невысок, и достающую сумму она доплачивала сама. Эти богадельни, или как их называли, Орлово-Новосильцевские благотворительные заведения, стали плодом деятельного покаяния матери Новосильцева. Эти богадельни стали делом жизни Екатерины Владимировны. По благословению митрополита Филарета она нередко бывала в Санкт-Петербурге, хотя жила в Москве. И до конца дней она не снимала траура. Кроме церкви, митрополита Филарета и самых близких родных она нигде не бывала, ведя жизнь подобной монашеской. Ее имя можно найти в списках жертвователей многих благотворительных заведений. После ее смерти ближайшая к богадельням улица была названа Новосильцевской.
После революции Орлова Новосельцевские богадельни закрыли, как и все остальные благотворительные заведения нашего города. Через 5 лет после Октябрьского переворота в главном здании богадельни разместили клуб рабочих завода «Светлана» и завода имени Фридриха Энгельса. В 2 других зданиях устроили коммунальные квартиры. В марте 1932 года закрыли церковь святого князя Владимира, а в июне того же года ее снесли. Улицу Новосельцевскую переименовали в Новороссийскую. Богадельни приспособили под стоматологическую поликлинику. И мало кто сейчас уже помнит историю этих зданий, поводом для которых стало раскаяние Екатерины Владимировны Новосельцевой. Про дуэль Новосельцева и Чернова знают многие. Это одна из самых известных русских дуэлей. В 1988 году в парке Лесотехнической академии восстановили круглые гранитные камни на том месте, где стояли противники, поставили большую гранитную доску на месте дуэли с надписью о том, что проходило здесь, не забыв упомянуть о членстве Чернова в Северном тайном обществе декабристов. Даже отметили недавно 180-летие этой дуэли. Иногда сюда приводят школьников из ближайших школ, рассказывая по-прежнему о героическом поступке Чернова и других членов тайного общества. Но мне эта история увиделась по-иному.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть сонаты для клавира «Соль мажор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Российские 11-классники заняли 3-е место в общекомандном зачете на 67-й международной математической олимпиаде в Шанхае. В копилке команды 4 золотые и 2 серебряные медали. При этом 2 награды высшей пробы и 1 серебряная достались представителям Петербурга. Золотым медалистом стал Роман Кравченко, серебро завоевал Александр Скворцов. Оба призера являются воспитанниками Петербургской математической школы. Возглавлял команду Кирилл Сухов, руководитель Центра развития математического образования Президентского физико-математического лицея номер 239 Санкт-Петербурга. Он отметил, что это первое очное участие сборной после перерыва, и ребята показали достойный результат. В Петербурге центры здоровья постепенно преобразуют в центры здорового долголетия. Новый формат направлен на профилактику заболеваний, управление механизмами старения и продление активной жизни горожан. Для обследования пациентов центры оснащают современным оборудованием. По итогам диагностики специалисты составляют индивидуальную программу сохранения здоровья, а результаты передают лечащему врачу. При необходимости к работе подключаются психологи, неврологи, диетологи и специалисты по лечебной физкультуре. Первые 2 центра здорового долголетия открылись на базе городских поликлиник номер 107 и номер 34. До конца года аналогичные площадки появятся еще в 10 районах города. Записаться на обследование можно через портал госуслуги, сервис «Здоровье петербуржца» по телефону 122, а также через колл-центр или регистратуру поликлиники. Как отметили в городском правительстве, создание центров здорового долголетия является частью программы губернатора «10 приоритетов», одна из целей которой – увеличить среднюю продолжительность жизни петербуржцев до 80 лет. Петербургские и крымские ученые разрабатывают тесты, позволяющие выявлять в воде возбудители тяжелых заболеваний. Специалисты факультета биологии Педагогического университета имени Герцена работают над проектом вместе с коллегами из Севастопольского института биологии Южных морей имени Ковалевского Российской академии наук. Цель разработчиков заключается в том, чтобы создать генетический тест-системы для обнаружения в водных пробах паразитов, провоцирующих серьезные болезни у человека. Ученые разработали специфические праймеры для ПЦР-диагностики. С их помощью можно в режиме реального времени обнаруживать ДНК паразитов в образцах воды. Лабораторную базу и экспертную поддержку в сфере генетических исследований обеспечивает Педагогический университет имени Герцена. Разрабатываемый инструмент призван стать эффективным решением для мониторинга водной среды. Он позволит оперативно и достоверно фиксировать присутствие опасных возбудителей. Реализацию проекта планируют завершить к 2027 году. Выпускница Педагогического университета имени Герцена Екатерина Алексеева, которая работает учителем химии в лицее номер 214 Центрального района, будет представлять Петербург на конкурсе «Учитель года России». Заключительный этап конкурса пройдет в сентябре-октябре и будет состоять из 2 туров. Первый состоится в Белгороде, второй – в Подмосковье и Москве. Девиз конкурса в этом году – «Учить и учиться». Екатерина Алексеева отмечена за умение заинтересовать учеников и мотивировать их к изучению химии. Ее воспитанники показывают высокие результаты, а выпускники получают максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по предмету. Петербургская делегация посетила с официальным визитом Вологодскую область. Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов оценили ход благоустройства набережной реки Вологды. Проект охватывает более 2 километров прибрежной территории. Он включает покрытие тротуаров гранитной плиткой, замену асфальта на проезжей части, установку освещения и малых архитектурных форм. Также специалисты озеленят набережную. Это наглядный пример, как преображаются общественные пространства в Вологде. Уверен, что обмен опытом между нашими регионами в сфере благоустройства будет полезен обеим сторонам, отметил Александр Беглов. На сегодняшний день выполнено 37% работ, треть набережной уже открыта для прогулок. За первое полугодие текущего года петербуржцы направили в администрацию губернатора более 20 тысяч сообщений. Также около 2500 человек получили устные консультации по телефону. Об этом рассказал вице-губернатор нашего города Валерий Москаленко. По его словам, на контроль взято более 6 тысяч обращений. Темы обращений касались как локальных бытовых проблем, так и крупных инфраструктурных инициатив. Чаще всего горожан волновали вопросы коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и уборки, здравоохранения, а также устройства детей в сады и школы и получения летних путевок, отметил Валерий Москаленко. Во многих случаях обратная связь привела к конкретным результатам. Семьи улучшили жилищные условия, восстановлено освещение и дорожное покрытие на проблемных участках, решены вопросы с зачислением в школы и отправкой детей в лагеря. Вице-губернатор также напомнил, что с предложениями и вопросами можно обращаться в профильные ведомства или напрямую в администрацию губернатора. Правительство Петербурга запустило новый гастрономический конкурс локальной кухни. К участию приглашаются рестораны с авторским подходом. Организаторами конкурса выступили комитеты по внешним связям и развитию туризма. В конкурсе две номинации – лучший ресторан петербургской кухни и лучший петербургский завтрак. Победителей определит жюри из числа экспертного совета проекта «Петербургская кухня». Победители получат поддержку городских СМИ, почетный диплом от имени губернатора Петербурга и памятные призы с локальной кулинарной символикой. Вручение наград состоится в сентябре в рамках международного мероприятия по программе ЮНЕСКО. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В среду, 22 июля, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В четверг, 23 июля, будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без существенных осадков плюс 20, плюс 22. В четверг ожидается небольшой дождь плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: 25 июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон, ограждений балконов и крылечек, изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Людмила Зотова, ведущая передачи, приветствует вас и приглашает провести с нами вот эту музыкальную передачу, которую мы вам предлагаем в течение 45 минут. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Татьяна Захарова, регент храма во имя иконы Казанской Божьей Матери в поселке Александровское, город Пушкин. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Людмила.
2: Итак, речь пойдет о хоре этого удивительного, очень красивого храма, который находится в очень красивой части нашего города. И для того, чтобы нам поговорить о вашем хоре, Татьяна, давайте начнем с музыки. Сейчас прозвучит музыкальное произведение композитора Лядова. Композитора Лядова.
3: Причастный стих среды «Чашу спасения».

0: что ж, музыкальное произведение композитора Лядова «Чашу спасения» было исполнено хором храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское. Мы теперь знаем, Татьяна, как звучит ваш хор, как звучит ваш храм, и у нас есть возможность поговорить. И, дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Татьяна, скажите, пожалуйста, о себе немножечко буквально. Как вы пришли в этот храм? Как началось ваше регенство?
1: Я в юности еще, у меня была мечта такая, блока. Я читала стихотворения, девушка пела в церковном хоре. И у меня романтические такие порывы были. Мне очень хотелось вот просто петь в хоре. Вот. И в 20 лет, когда мне было, я впервые попала в храм. И жила я тогда в Пушкине. Вот, и попала впервые в Софийский собор.
0: То есть до этого учеником. Вы были человеком невоцерковлённым, да?
1: Я 18 лет крестилась в Никольском соборе. Вот. Но хор до этого, как бы, я пела в хорах, просто в студенческом хоре пела, а в церковном нет. Но мы пели церковную музыку в хоре технологического института под управлением Александра Ивановича Крылова. Вот мой первый хор. И вот я впервые вот с церковной музыкой столкнулась, и мне она очень понравилась. Тогда только это разрешили вот петь, только начиналась это исполняться духовная музыка. И после этого я захотела петь в церкви. 20 лет я попала в Софийский собор. Вот, и потом во многих храмах, ну, практически во всех храмах Пушкина я работала. Сначала просто пела в Федоровском соборе. Потом в Знаменскую церковь пришла петь. Регентом у нас была Злобина Татьяна. Вот с ней, в общем-то, я начинала. И тогда стало очень много служб каждый день служить, и некому было вести их. И буквально вот у меня совсем без опыта, без всякого... Буквально я год всего в церкви пела, еще мало чего знала, и вот кинули вести службы. Вот. И вот сразу вот как в омут головой. Вот.
0: То есть вы все на практике постигали?
1: Да, сразу прямо на практике, да, то есть вот...
0: Всё. Татьяна, а музыкальное образование у вас есть?
1: Высшее, да.
0: В консерватории закончили?
1: Нет, я заканчивала музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный факультет института имени Герцена.
0: А Мусоргского по какому
1: по специальности? По баяну.
0: По баяну, да?
1: Да.
0: То есть вот именно дирижирование для вас было новым
1: моментом? Нет, дирижирование как раз на народном отделении, это профильное идет. Дирижирование оркестром.
0: А, понятно. То есть, ну, более-менее вы представляли, как это делать, чтобы звук был гармоничным и правильный. Так, хорошо. А каким образом вы попали в тот храм, о котором мы сегодня говорим, храм Казанской иконы Божьей Матери?
1: Настоятель храма, отец Борис Куприянов, в то время, когда я работала в Знаменской церкви, он был священником этого храма. И когда открылась церковь в поселке Александровское, тогда еще там была только маленькая часовня деревянная на месте разрушенного в 1937 году храма. Его туда назначили настоятелем. И когда мы об этом узнали,

0: наша церковь закрывалась на ремонт, и нужна была какая-то работа. Искали, куда бы пойти еще работать. И пришли к нему, с ним были знакомы. И буквально вот с первой службы он сказал: конечно, мне нужен хор.
1: То есть вы всем хором пришли к нему, да?
0: Нет, у нас было... Ну, костяк был 4 человека. Угу. Вот. И потом еще к нам присоединились. И вот ровно, наверное, 12 лет назад, это было сразу после Рождества.
1: Угу.
0: Вот, в январе началось служение там с отцом, угу, Борисом. И до сих пор.
1: Татьяна, а не можете мне немножечко рассказать о самом храме? Потому что храм находится... не в пределах нашего города, уже за городом, и не все люди знают об этом храме. Вот почему такое название у этого храма, и вообще чуть-чуть о нем, что вы можете сказать?
0: Храм был построен на месте явления Казанской иконы Божьей Матери. В XIX веке крестьянка местная, ей снился сон, снился ангел.
1: Марфа Якимова.
0: Да, Марфа Якимова, да. Он говорил ей: встань и иди к реке, там будет икона. Она не верила. И вот трижды снился ей этот сон, и потом она пошла третий раз, и там была обретена икона. Вот.
1: И там, на месте обретения икона?
0: На этом месте, да, uh-huh, был построен храм. Вот, и там был, по-моему, дом Милосердия, или как называлось. Ну, и там... Пьяниц исправляли. При храме был такой дом в те времена. А потом храм был закрыт в послереволюционные годы. И в 37... Нет, он не в 37 году. Он во время Великой Отечественной войны бомба попала, он сгорел. Он был деревянный. Сейчас построен, установлен на его месте каменный храм. Похожей архитектуры, но каменный.
1: Ну, замечательный, красивый очень храм. И доехать, наверное, туда тоже довольно легко, да? Ну, или как вы считаете, если кто-то захочет познакомиться поближе с этим храмом?
0: Добраться туда удобно или с Балтийского вокзала, или с Ленинского проспекта, вот электрички Лужского направления, поселок Александровская станция стоит, он совсем недалеко от станции. Либо из Пушкина, любым транспортом.
1: Хорошо, прежде чем поговорить более подробно о вашем хоре сегодня, давайте еще прослушаем музыкальное произведение в исполнении вашего хора. Что вы нам можете предложить сейчас, Татьяна? Херувимская у нас, да, по-моему?
0: Херувимская, Чеснокова, Сафроневская.

0: Итак, дорогие друзья, мы слушаем сегодня запись в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское города Пушкина. И в гостях у нас регент этого хора Татьяна Захарова. Итак, Татьяна, настал черед поговорить о вашем хоре. Вы 12 лет уже руководите этим хором. Вот у вас состав постоянный или он как-то менялся? Расскажите немножечко об участниках вашего хора.
1: Состав хора, он, конечно же, за 12 лет изменился, но есть люди, которые до сих пор, кроме меня, еще
0: верными остались.
1: Верны, да. Ага. Ну, уже меньше, конечно, по времени могут посвящать себя, так как у всех семьи, работы другие. Вот. Но начинали мы были очень хорошими друзьями все вместе, так как пришли вот из Знаменской церкви, Аня Соловьева, Лиза Логвинова, Миша Ефимов. И к нам вот присоединился первым Сережа Шапинский, который до сих пор у нас работает.
0: То есть вы с Сергеем вдвоем 12 лет там остались, да, за это время?
1: И Никита Захаров тоже с первых же служб тоже был, и до сих пор тоже. Ну, просто кто-то уходил на время, потом возвращался. Вот. Ну, и у хора тоже разные периоды были. Когда-то мы пели вот квартетом исключительно. Ну, сначала была маленькая церковь деревянная, там больше и не требовалось. Когда через год открыли каменный храм, там хор можно уже было побольше сделать. И там очень хорошая акустика в нашем храме. Там звучит великолепно. Просто там улучшает даже звучание любого хора, будет звучать очень хорошо. И петь легко. Вот. И были периоды, когда и 9 человек было, и 10, хотя храм не очень большой. Но там это все, когда народу много в храме на больших службах, то требуется, чтобы хор был больше. А на будничных службах квартетом. Сейчас у нас период такой, что во многих храмах, может быть, проблемы с мужчинами. Не хватает мужчин, тенора и баса. Потому что они у нас есть, но они очень заняты. Все время. И на службы не имеют возможности на все ходить. И все держится на женщинах. Вот верные мои помощники. Лера Басанец, Елена Норкина. Вот тоже давно уже в храме работают. Вот они самые верные соратники.
0: Но басом при всем при этом спеть они вряд ли смогут, да?
1: Тенором могут, а басом нет, да.
0: Поэтому... Татьяна, вот я думаю, может быть, есть смысл обратиться к нашим радиослушателям вот с таким призывом, что если есть желающие принять участие в церковном пении, они могут каким-то образом вот быть вам полезными, да?
1: Ну, если есть музыканты, люди с музыкальным образованием, которые живут не очень далеко, да, от Пушкина, там, Купчино, Пушкин, Павловск, Коммунар, музыканты. Вот, даже которые не пели, может быть, в хорах, ну, просто голос-то, в общем-то, есть. Но главное, чтобы было образование, чтобы можно было ноты читать, потому что...
0: У вас все с музыкальным образованием.
1: Да, у нас все с музыкальным образованием, с высшим все. Вот, как бы мы, когда есть состав, любим петь что-то интересное такое, сложное.
0: Вот. Ну что ж, мужчины, вот есть повод применить свои силы в этом хоре, или там женщины, как вы говорите, большинство женщин и церковь поддерживает, я думаю, что радиослушательницы наши тоже большинство женщин. Можете обратиться к своим мужьям вот с таким предложением поддержать хор храма Казанской иконы Божией Матери. Хор совершенно замечательный и храм удивительный. Да. Значит, Татьяна, это самая большая ваша проблема сейчас, нехватка мужских голосов да. в вашем хоре, да? А есть ли еще какие-то трудности, сложности в работе? Руководить этим хором?
1: Ну, нет, в остальном да? все, да. Потому что у нас обычно коллектив, люди, составляющие наш коллектив, хор, они друг другу очень приятны, мы все являемся друзьями. Вот, в основном у нас все одного возраста, примерно, то есть мы вот все вместе растем, взрослеем.
0: И общаетесь не только в храме, но и за пределами храма, да?
1: Да, у нас бывают всякие какие-то
0: встречи какие-то, да?
1: Пикники, встречи, что-то, ну, день рождения. В общем, бывает у нас это все, да. Ну, то есть мы именно друзья. То есть у нас нет такого, чтобы кто-то был кому-то там неприятен, какие-то склоки внутри, там, друг на друга. Нет, у нас в этом плане очень дружно. И вообще у нас в нашем храме удивительное отношение к хору. То есть я вот работала в других каких-то церквях, и разное было отношение к хору. Часто как бы вот что-то вот такое вот низшее такое вот, как бы пытались так принизить. Вот. А в нашем хоре, в нашем храме к хору все начинают с настоятеля. Ну, видимо, как вот кто глава, да, что он очень хорошо относится к хору. И все прихожане, все работники в храме, свечницы, повара, все всегда. То есть если приходишь в трапезную, не то что там в дальний угол там и корку хлеба, а главное, наоборот, хору лучшее место, самое вкусное все на стол.
0: Да,
1: в общем, всегда так.
0: Вот, Татьяна, я как раз хотела спросить о вашем контакте с настоятелем храма, с отцом Борисом Куприяновым. Вот какие-то вопросы вместе вам приходится решать? Или вы стараетесь не нагружать батюшку своими проблемами и решаете все как-то вот помимо? Или вот вопросы репертуарного порядка, какие-то там другие проблемы у вас возникающие?
1: Ну, отец Борис, он замечательный человек, очень интересный. У него судьба, жизнь, творческий он человек. Вот. Ну, у нас с ним как бы такие отношения, что он в дела хора, как бы вот в репертуар, как бы он мне указаний не дает таких каких-то. Просто он часто говорит, что что-то ему очень понравилось. Вот. Или что-то сегодня что-то такое вот заунывно слишком было что-то. То есть просто комментарии какие-то, причем абсолютно таким хорошим.
0: Не авторитарным.
1: Нет,
0: плана,
1: нет,
0: да?
1: Абсолютно нет такого, что это я вам запрещаю петь или пойте что-то такое, то, что я вам говорю. Такого нет. То есть вот абсолютно свобода моя в этом есть. Выбирать
0: это важно,
1: репертуар,
0: да, для регента?
1: Ну да, я как бы не ограничена в этом. То есть я ориентируюсь вот по составу. Какой у нас сегодня состав маленький, значит, что-то мы поем более простое. Если состав у нас большой, значит, мы можем себе позволить что-то спеть более сложное.
0: А есть у вас какие-то предпочтения личные по отношению к композиторам, пишущим духовную музыку?
1: Ну, мне очень нравится архангельская музыка. Очень. У нас вообще все ее любят. Вот. А вот первое произведение Лядова «Чашу спасения», мы очень любим его исполнять. И вообще это же богородичный причастный стих. У нас церковь Богородицы. Вот. И нам всем очень нравится, именно певцам.
0: А прихожане какой-то контакт с вами имеют, с вашим хором? Вот тоже вы слышите какие-то отзывы?
1: Прихожане у нас очень хорошие, замечательные. После каждой службы не бывает такого, чтобы кто-то не подошел и не сказал спасибо большое за пение. Даже если это какая-то будничная совершенно служба, то мы втроем ее пели. Вот. Всегда подходят и говорят, что а сегодня мы что-то такое спели, там мы рыдали. Или наоборот, что там ангелы летали. В общем, хвалят, да, очень.
0: Вот для вас это важно, да, слышать отзывы о вашей службе, служении?
1: Ну, это приятно, когда оценивается, потому что я свою работу, служение в храме, я очень-очень люблю. Она мне очень нравится. Вот. И как бы, ну, это приятно, да, когда... Хотя и не за это как бы работает.
0: Ну да, во славу Божью в основном.
1: Да, но мне очень, как бы, я когда пою сама, и петь я люблю, у меня какое-то такое вдохотворённое состояние, как бы всегда, что бы мы ни пели.
0: Татьяна, я обычно вот регентам задаю такой вопрос. Когда вы поете, вы одновременно можете молиться, или все-таки вы чувствуете ответственность за то, что вы должны руководить этим хором, и нельзя это совместить с молитвенным настроением? Вот как у вас это бывает?
1: Это сложно. Хотя, когда вот какие-то песнопения очень глубокие такие, все равно в этот момент вот, ну, что-то чувствуешь, ну, ощущаешь что-то в душе. А вообще, когда исполняется, да исправится молитва моя в Великом посту на литургии приезжать священных даров, вот когда поешь прямо на ступенях алтаря, вот там, конечно, в тот момент это вот однозначно все это вот чувствуется.
0: Погружение в молитву полное,
1: происходит, да? Да, да,
0: да. Вот говоря еще о композиторах духовных, я хотела бы спросить у вас, вот вы не заканчивали специального никакого учебного заведения по поводу духовной музыки?
1: Нет.
0: То есть вам все это приходится наработки делать вот в течение своей работы. А есть ли у вас какие-то связи, может быть, с другими хорами, с опытными регентами или с какими-то музыкантами из духовной академии? Или кто-то у вас, есть ли какой-то духовный руководитель, наставник или просто друзья, которые дают вам советы? Или все-таки вы можете сами справиться?
1: Ну, к сожалению, у меня вот такого вот какого-то известного такого регента, такого наставника не было. То есть, потому что мы начинали, вот я сказала, что регентом моим, вот первым, одним из первых, вот была Злобина Татьяна, которая сама была молодая, мы совсем были, нам было 20 лет. Вот, и она сама пела там буквально там год или сколько-то во Владимирском, по-моему, соборе. Вот, у нее самой был небольшой опыт, но она хотя бы вот видела, вот, как это в больших храмах, а я в других храмах не работала. Поэтому вот она очень хороший музыкант, очень сильный регент она. И как бы вот в основном вот от нее все вот что взяла. А так вот в плане нотной литературы, как бы я везде у всех, в каких храмах не бываю, везде всегда стараюсь ноты взять. Переписывала очень много, сейчас вот перепечатываю.
0: То есть если вы оказываетесь в каком-то храме, я вы все время, обращаетесь,
1: да, постоянно, у меня шкаф мой нотный уже, он уже трещит по швам, так было бы с кем это все исполнять.
0: Татьяна, а как вы относитесь к современным композиторам, пишущим духовную музыку? Вот архангельские – это ваш любимый композитор, как мы выяснили, а современные композиторы? Ну, включаете ли вы свой репертуар? Если да, то…
1: Ну, если как? У нас появляются ноты, то мы все время новое стараемся что-то попробовать.
0: Ага. Вот, ну... То есть вам предлагают композитора, да, иногда?
1: Нет, сами композиторы нет. Просто ноты, если какие-то нам попадают… Мы что-то исполняем. Я люблю вообще, мне все интересно.
0: То есть попробовать что-то новое, вы не против?
1: Да, мне интересно, да. Вот. Ну, произведение участника нашего хора, он написал концерт духовный на слова тропаря священномученика Иоанна Кочурова, царскосельского. Это наш вот местный святой, почитаемый. И вот сейчас только что построен храм великомученицы Екатерины, собор восстановлен на месте взорванного в Пушкине на главной площади. Вот. И вот этот священник, он там служил и был вот в годы революции замучен, там растерзан. Вот. И вот, написан был концерт на текст тропаря. Вот. И мы его записали.
0: То есть мы можем сейчас послушать, да?
1: Да.
0: И кто автор этого произведения?
1: Ну, там псевдоним, поэтому понятно. Я скажу Веденев. Псевдоним.
0: Итак, слушаем.

0: Итак, дорогие друзья, мы прослушали еще одно музыкальное произведение в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровской города Пушкина. И солировала в данном произведении наша сегодняшняя гостья, регент Татьяна Захарова. Ну что ж, замечательное произведение, замечательные голоса, и хорошо звучит ваш хор, надо сказать сразу. Татьяна, вот мы выяснили, что члены вашего хора все хорошие музыканты, профессиональные музыканты. А как у них обстоят дела с церковностью? Это люди воцерковленные или это бывает по-разному?
1: По-разному.
0: Вот участие в хоре как-то оказывает влияние на их духовную жизнь, на участников вашего хора?
1: Ну, я надеюсь на это.
0: Надеетесь? А так у вас нет примеров, что вот вы видите ярко, что кто-то, может быть, пришел к церкви благодаря этому пению? Вот такого у вас не было? Может быть, кто-то причащаться стал? Не помните таких случаев?
1: Нет.
0: Так особо ярких примеров не можете привести. А что касается вас, вот вы тоже крестились уже в сознательном возрасте, и, наверное, не из семьи вы принесли вот эту духовную. Да, сами вы пришли к этому делу. Вот пение в церкви как-то помогает вам росту духовному? Что вы можете о себе сказать? Есть такой момент?
1: Я думаю, что да, конечно. Потому что на службе, когда вот поешь, как бы изнутри во всем этом участвуешь, вот служба вся идет, это все переплетается, как бы молитвы, голоса священников, хор, как бы все это вместе вот составляет такую молитву. Когда вот это все вместе молитву составляет, это правильное пение, когда не мешает молиться, когда наоборот помогает.
0: Вот вы знаете, часто говорят, что в церковных хорах поют люди. Да, музыкально образованные, но духовно совершенно не образованные. И это некоторые прихожане воспринимают как большой минус для церковного хора. Вот на ваш взгляд, это не может как-то вредить хору, если человек не воцерковлённый поет духовные богослужебные песни?
1: Ну, главное, чтобы человек был воспитанным, культурным, и он любой веры может быть человек, но он себя будет достойно вести в храме и никак не будет проявлять так, чтобы это было неприятно кому-то из прихожан, я думаю, что так.
0: Это не может негативно влиять на молитвенное состояние прихожан.
1: Ну,
0: да,
1: как вот? Бы, если человек достойный сам по себе, прилично и ведет себя нормально, как бы, то это не должно вызывать никаких нареканий.
0: Понятно. Вы 12 лет руководите этим хором. Вот за эти 12 лет были ли для вас какие-то очень интересные открытия, очень приятные какие-то моменты в жизни этого хора? Вот если вы сейчас можете что-то вспомнить, поделитесь с нами, что самого приятного для вас было в вашей работе в течение этих лет?
1: Ну, приятно, когда хор на больших службах при большом стечении прихожан поет красивую музыку, и это здорово просто все это звучит. Это очень приятно, как бы испытываешь удовольствие от этого.
0: То есть каждая служба может быть вам приятна, если хорошо прозвучал хор?
1: Ну, от произведений зависит. Как бы вот какие-то произведения, даже не понимаешь, вроде оно несложное какое-то, совершенно незатейливое, но вот как-то так оно звучит, что как-то очень душевно, очень. Ну, вот, то есть я люблю даже и простые какие-то произведения, но они звучат очень красиво. Вот. А из истории у хора как бы вот еще в самом начале, когда вот у нас был квартет, квинтет уже был, буквально это вот год мы первый работали, у нас было вот выступление одно единственное, это было на дне города Пушкина, мы выступали на Камероновой галерее. Я вот сейчас это вспомнила. Было двое мужчин, вот Сергей Шапинский, Михаил Ефимов, я и Анна Соловьёва, Елизавета Локвинова, вот первый состав. И мы вот впятером на Камероновой галерее в июне на ступенях пели вот духовную музыку. И я помню, как ветер, ну, развивались платья у нас. В общем, такое вот очень приятное воспоминание об этом.
0: Но хор звучал, наверное, несколько иначе, вот ваш квинтет, чем в закрытом помещении, ведь там нет той акустики.
1: А там были микрофоны.
0: А, вот так.
1: Микрофоны и трансляции на весь парк Екатерининский звучало. Вот, в общем, такой был один момент.
0: А бывают сейчас в вашем хоре какие-то внецерковные выступления или, может быть, другой храм куда-то вас приглашают?
1: Нет, сейчас этого нет. Только... У меня, к сожалению, сейчас обременена детьми маленькими. У меня недавно родилась дочка Сонечка. Вот, и сейчас проблем много с маленьким ребеночком.
0: Уходы за ребенком.
1: Да, ну, с детьми я как бы вот сына вырастила в церкви. У меня спал в шкафу нотном на нижней полке, когда ходить не умел, еще на ручках держали во время службы. И вот сейчас с Сонечкой тоже приходится, сейчас она уже бегает, годик и три.
0: Она тоже вырастает на хорах.
1: Да, и ребенок у меня, вот Гриша, сын старший, он и ходил маленький, стоял всегда, дирижировал верою, отче наш стоял ручками, да.
0: Ну, ваш ребенок, сын старший, занимается музыкой,
1: он,
0: да?
1: Да, в музыкальной школе занимается.
0: Наверное, от того, что он был пропитан музыкой с самого рождения, можно сказать.
1: Я всю беременность пела вот до последнего дня, обе беременности, и руководила. Ну, на стульчике уже сидела.
0: Дети это впитывают, наверное.
1: Я думаю, да, что они слышали еще в утробе все это. Должны все это любить, надеюсь, что все-таки будут тоже этим заниматься.
0: И когда-то маме смена вырастет достойная.
1: Хотелось бы, да.
0: Да. Татьяна, вот знаете, в разных храмах по-разному ведут себя прихожане во время пения хора. В некоторых храмах они принимают участие, вместе с хором поют. Где-то там полная тишина, и только хор поет. Как в вашем храме принято? Прихожане как-то вот с вами вместе поют какие-то...
1: Ну, с нами вместе... Они исполняют песнопения, которые вот именно народ у нас исполняет. Это вот молитвы верою, Отче наш, на всеночном бдении... тоже в хор, не хор поет, а прихожане. Вот. Как бы вот. Ну, это если они поют. А с нами нет.
0: А вот такие праздники большие, вот, ну, например, как Рождество недавно прошедшее, колядки какие-то рождественские там поются у вас в храме?
1: В храме не... у нас да? воскресная школа, и там детские, ага. детский коллектив у нас там очень хорошо. Они всегда делают представления на все праздники. У нас всегда проходят праздники вот на Рождество, на Пасху. Они там тоже, вот они как раз поют. Прям очень
0: а вы принимаете интересно. Участие?
1: Нет, это делают дети.
0: Дети, да?
1: Дети.
0: То есть без помощи регента хора
1: Нет,
0: основного.
1: У них свои руководители очень хорошие, ими занимаются, да. Всегда очень интересные на все праздники, церковные у них представления, театральные, музыкальные.
0: То есть жизнь детей при вашем храме, в общем-то, идёт
1: достойная?
0: Воскресная
1: школа у нас замечательная совершенно. Она тоже вот давно, вот после основания практически храма, очень хорошая. Там тоже были разные руководители и преподаватели, там и разные ремесла у них, там и всё, в общем, очень много. Они там и летний лагерь тоже устраивали часто летом. Вот, в общем, воскресная школа очень хорошая. Тоже советую, у кого есть дети рядом, кто живет в нашу воскресную школу.
0: Итак, дорогие друзья, наша передача музыкальная, и поэтому мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу еще одним музыкальным фрагментом в исполнении хора «Храмовое имя иконы Казанской Божьей Матери» в поселке Александровское города Пушкино. А наш сегодняшний гость Татьяна Захарова. Я благодарю, Татьяна, вас за участие в нашей сегодняшней встрече и желаем вам творческих успехов в вашей дальнейшей жизни. Мы с вами прощаемся. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.

0: В исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал тропарь праздника Казанской иконы Божией Матери.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества по случаю 755-летия Тверской епархии. Патриарх Кирилл посещает Татарстанскую митрополию. Об этих и других событиях более подробно. 20 июля патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в Татарстанскую митрополию и посетил Петропавловский собор города Казани, сообщает патриаршая пресс-служба. В этом году отмечается 300-летие собора, который входит в число самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятель Русской Церкви поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Затем патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в Петропавловском соборе. Ефремово Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Также патриарх Кирилл ознакомился с экспозицией, которая находится на территории собора. В ней представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта». В своем приветственном слове предстоятель Русской Церкви поблагодарил местные власти за доброе отношение к православной вере в республике, где православные и мусульмане живут вместе. 21 июля святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Николы Тульского в Казанско-Богородицком монастыре города Казани и божественную литургию в новоосвященном храме. 18 июля в праздник обретения мощей преподобного Сергия игумена Радонежского патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию на соборной площади Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Торжественное богослужение совершалось перед иконой преподобного. Для совершения праздничных всенощного бдения и литургии на соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры – престол под сенью. Патриарху Кириллу за литургией сослужили архиереи Русской Православной Церкви. В богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей. На литургии также присутствовала православная делегация патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Индонезии и Малайзии, находящаяся в России с визитом. В состав делегации входят представители православных общин, включая духовенство Сингапурской епархии. По окончании богослужения был совершен молебен преподобному Сергию и вручение церковных наград. 19 июля в праздник собора Тверских святых в Твери прошли торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии. Юбилейные мероприятия возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. Музыкальная программа была посвящена многовековой истории церковной жизни Верхневолжья. 18 июля глава Тверской митрополии совершил панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Вечером 18 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии, мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворные иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского Малицкого мужского монастыря. 19 июля в праздник собора Тверских святых и день памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор, митрополит Псковский и Порховский Матфей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат, епископ Тихвинский и Ладельнопольский Мстислав, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, епископ Армавирский и Лабинский Сава и епископ Ржевский и Торопецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Мы поздравляем всех наших юных слушателей с началом летних каникул. Конечно, когда на улице жаркая, хорошая погода, я представляю, как вам радостно гулять, бегать на дачах, и у вас наверняка много разных интересных дел. Купаться, собирать каких-то там жуков, гоняться за бабочками, ездить на велосипеде. Но если на улице дождик, холодно, как, например, сейчас, когда мы записываем эту передачу в нашей студии, у вас появляется замечательная возможность сесть дома в теплое мягкое кресло, взять в руки хорошую книгу и отправиться в такое виртуальное путешествие. Потому что книга может перенести вас совершенно в любое время, в любую точку земного шара и даже в какие-то неведомые фантастические миры. Таким образом, вы совершите путешествие, может быть, которые будут не менее интересны, чем все ваши настоящие летние поездки. Поэтому сегодня для вас мы собрали рассказы о своих любимых летних книгах разных взрослых людей, сотрудников нашей радиостанции и просто друзей нашего радио. Давайте с вами послушаем, что было интересно читать в детстве этим людям. Переводчица Мария Толстая.
4: Здравствуйте. Я в детстве довольно много читала, и были книжки, которые увлекали настолько, что прямо погружаешься в этот мир, и хочется в нем жить, хочется себя представлять героиней какой-то книги. Есть одна книга, которую я очень любила читать, когда мне было, ну, лет 13, 14, может быть, 15. Книжка в то время неизвестная,

0: сыном. Большая дружная семья, в которой много юмора. Мама с папой совершенно разные характеры. Мама художница, папа, если я не ошибаюсь, чиновник. И две сестры. Вот главная героиня Целестина и ее сестра Юлия. Юлия красавица, очень нравится мальчикам. А Целестина себя считает совершенно обычной девочкой, считает себя некрасивой. Она себя, наверное, не очень ценит. Но она очень хорошая, она всем помогает. И она в доме в роли какой-то такой почти прислуги. И вот в этой книге рассказывается о ее первой любви. О том, как складывались ее отношения с одноклассником. Не просто, надо сказать, складывались. И написана книга очень легко. Совершенно не чувствуется, что это перевод. Я эту книгу перечитывала несколько раз и, честно говоря, не хотела возвращать в библиотеку. Мне даже пришло несколько повесток, мол, возвращайте книгу. И я, поскольку не видела ее в продаже, я в библиотеку пришла и говорю, скажите, а можно ее как-то выкупить? Как бы я ее потеряла? Но там нужно было платить в 10 раз дороже, чем стоила книга. И, конечно, я себе такого позволить не могла. И с большой грустью эту книгу сдала все-таки в библиотеку, хоть и с большим опозданием. А уже не так давно, уже будучи совершенно взрослым человеком и вроде бы выйдя из этого возраста, я увидела в PDF текст этой книги и перечитала ее совершенно взахлеб, одним залпом. По-моему, за 2 дня с экрана и с большим интересом, что удивительно. Сейчас я вот посмотрела в интернете, эта книга, я вижу, на Озоне, она есть в электронном варианте, переизданная, потому что текст в PDF, он не совсем отредактированный. Это, конечно, книга, скорее всего, для девочки. Мальчику, может быть, тоже это будет интересно, но это все пропущено через вот жизнь этой девочки. И там есть много таких моментов, которые человека развивают, я бы сказала. Как разглядеть настоящие отношения, как за, может быть, грубоватым каким-то поведением увидеть не гордость, заносчивость и равнодушие от мальчика, а его сложный внутренний мир, его неравнодушие как раз к тебе. Как различить внешнее и внутреннее, и главное, как начать уважать себя и понимать, что ты не замухрышка, и преодолеть вот эти естественные для всех юношеские комплексы. В этой книге совершенно легко, занимательно, совершенно недогматично все это есть. Там есть многое о дружбе между героиней и ее одноклассницей, тоже такой очень красивой и очень ленивой девушкой. О дружбе внутри семьи. Я не думаю, что могла бы назвать много книг, которые мне было бы так интересно читать, когда я взрослела.
1: Спасибо большое, Мария. Мы рады именно такой рекомендации, потому что эта книга малоизвестна. Особенно интересно столкнуться вот с чем-то новым. Может быть, вы еще раз назовете фамилию, имя автора и название книги?
0: Да, конечно, автор Малгожата Мусирович, и книга называется «Целестина или шестое чувство».
1: Большое спасибо.
0: Рада была быть кому-то полезной.
1: А сейчас в студии сотрудник нашей радиостанции Александр Крупинин, и нам было бы очень интересно узнать, Александр, какая книга произвела на вас в детстве большое впечатление?
2: Я вообще любил читать, у нас дома большая библиотека. И всегда я в свободные минуты находился с книгой. Но, пожалуй, если говорить о самом большом впечатлении, то это у нас был такой трехтомный энциклопедический словарь 1954 года издания. 3 таких черных толстых книги. Даже на втором томе моя мама меня кормила грудью и подкладывала этот словарь. И даже есть следы молока, брызги этого молока, на этом томе. То есть, я прямо с молоком матери впитал любовь к энциклопедическому словарю. Но это 3 больших толстых книги, таких большого формата. Фактически я знал их наизусть. То есть я в основном проводил время за тем, что читал статьи. Пушкин, например, считался гениальным писателем. Там, Толстой – великим писателем, а Достоевский – известным писателем. То есть там была такая градация, и вот все это я

0: огромным удовольствием изучал в детстве.
1: То есть просто как роман читали энциклопедический?
0: Ну, просто он чем удобен, этот энциклопедический словарь, что можно просто так его открыть на любой странице. Совершенно как бы не то, что там, когда надо книгу читать, там закончил на этом же месте, там закладку какую-то делать. И читать, там, пока, и чтобы не забыть, что там раньше было. А тут просто приходишь, открываешь на какой-нибудь странице, а там ап.
1: Отлично. А какие-нибудь художественные книги были вот особенно любимыми? Может быть, которые вы не раз перечитывали?
0: Детские? То есть это в каком возрасте имеется в виду?
1: Ну, скажем, в школьном возрасте.
0: В школьном возрасте у нас была дома такая библиотека приключений. Ну, там все были, там, Жюль Верн, дети капитана Гранта, Гулливер в стране Лилипут. Ну, в общем, такая была серия известная, она, в общем-то, вам часто встречается в библиотеках с такими красивыми разноцветными книжками. Вот это, конечно, я все прочитал. Стивенсон, там, «Остров сокровищ», конечно, вот с огромным удовольствием прочитал. У нас был 12-томник Жюль Верна. В последнем томе там была книга такая, да, роман такой, назывался он «Матиас Шандер». Никому он не известен. Это такая как бы перепевка графа Монте-Кристо Дюма. То есть тоже там человек был в тюрьме, потом он возвращается, но как совершенно по-другому он относится. Граф Монте-Кристо там просто мстит, а тут как бы все это так очень благородно. Ну, Дюма, конечно, «Три мушкетера» у нас было, там «Три мушкетера» 20 лет спустя, 10 лет спустя, и тоже я с трудом, конечно, осилил, 10 лет спустя, это уже такая довольно скучная книга, но там много всего происходит такого не совсем понятного для ребенка, но тем не менее.
1: И главное, они там все старятся и умирают, что как-то даже жалко, потому что в первой книге они такие молодые и бодрые, а там потихонечку...
0: Да, и все это, конечно, тоже не детская литература, но тем не менее...
1: Читалось.
0: Да, конечно, там я все знал, там господина Фуке особенно мне.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Надеюсь, что наши юные слушатели, может быть, тоже кто-то из них заинтересуется энциклопедическим словарем, потому что, оказывается, мне можно...
0: Теперь уже другие словари, конечно, энциклопедические, а теперь Википедия есть, вот аналог-то, да?
1: Да, я думаю, что, кстати, наверняка многие наши радиослушатели в нее заглядывали и во время приготовления домашних каких-то заданий, и просто, возможно, по каким-то собственным интересам. Спасибо большое, Александр.
0: Всего доброго, пожалуйста.
1: А сейчас своими впечатлениями о любимых детских книгах поделится редактор нашей радиостанции Екатерина Степанова.
2: Какие я любила в детстве читать книжки? Ой, их было на самом деле достаточно много, но у меня период чтения разделялся как бы на две части. Зимой, когда я болела, я читала любимые книжки. То, что мне больше всего нравилось. А летом это было такое задание читать список. Я в этом смысле человек инструкции, сказано прочитать. Вот я по списку двигалась. Но оказалось, что там было очень много замечательных различных книг, особенно ближе к концу. И я так быстренько проскакивала неинтересное начало, которое читала просто вот, чтобы честно сказать, да, я это прочитала. И потом переходила по списку дальше. И так я, на самом деле, познакомилась с очень большим количеством различных писателей. Но моим сердцем завладел Диккенс, потому что я ездила в гости к своим родственникам на Урал, и у них было полное собрание сочинений Диккенса, и я знала уже тогда, мне лет было, по-моему, 9-10, что есть такой писатель знаменитый, но никогда ничего его не читала и смотрела просто когда-то в кино фильм «Оливер Твист», и он мне ужасно почему-то не понравился. И вот это как раз пример того, что... Фильм может достаточно сильно испортить впечатление от книги. Но моим любимым произведением стал роман о Дэвиде Копперфильде. И я его перечитывала несколько раз, мне было ужасно интересно, особенно вот самое начало, где маленький мальчик, уйдя из дома, потому что мать его умерла, отец умер еще до этого, он добирался до своей тети. Еще даже не знал, что там за тетя, но был уверен, что... Тетя его примет, потому что его, одно из его имен было дано в честь тети Тротвуд. Ну, в общем, интересная, увлекательная история. Также по списку, на самом деле, было много всяких разных других интересных произведений. Я перечитала всего Джека Лондона, хотя я понимаю, что, в общем, это было не по возрасту, может быть, в каких-то произведениях. Но, видимо, составители списка не брали себе в голову, что вот с такой маниакальной скрупулезностью ребенок будет этот список соблюдать и перечитывать. Потому что также было написано «Гомер. Илиада», и я, честно, пришла там, где я отдыхала на юге, в библиотеку и сказала: «Дайте мне Гомера Илиаду». Они мне выдали какие-то адаптированные детские рассказики, и я сказал, нет, здесь написано не адаптированные, а просто «Гомер. Илиада». И хотя я уже знала содержание, потому что вот одна из тех книг, которые я читала в свое удовольствие, когда болела, это «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Мы с мамой пошли во взрослую библиотеку, мне дали толстенный том, я не знаю, там, наверное, на страниц 900, а то и на 1000, и размером он был вот как современный А4 лист бумаги, как сейчас помню, такая коричневая обложка. Там была и «Илиада», и «Одиссея». И вот я там в свои 12, по-моему, 11 лет честно складывала книгу вместе с купальным полотенцем там и всякими интересными штуками для плавания, типа ласт, маски, трубки и прочего. И ехали мы на пляж из экспедиции. И лежа на пляже, я раскладывала эту толстенную книгу и читала. Народ выпадал в осадок, просто проходящий мимо. Студенты тоже, они говорили, зачем? Я говорю, написано в списке, я должна. И вот я читала все это, весь этот гигзаметр. Но, честно, одолела, мне было легко, потому что, ну, как легко, относительно, конечно, легко, но я, честно, это одолела, потому что уже знала просто сюжет. А, наверное, вот самое яркое воспоминание у меня осталось от детской книги. Очень много лет я ее перечитывала, хотя знала наизусть, но она так будила фантазию, так вообще вдохновляла на какие-то. Мне очень все время хотелось рисовать сюжеты из этой книги, героев этой книги. Я думаю, что многие знают. Это несколько даже, это история, да, переложенная нашим писателем Александром Волковым, «Волшебник изумрудного города», и написанные продолжения. «Урфинджус и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Маранов», «Желтый туман». Это просто захватывало невероятно. Еще такие книжки попадали в руки с хорошими картинками. Вот я сидела, просто рисовала, не могла оторваться. Я вырезала из картона этих деревянных солдат, их разукрашивала. Ну и потом, в принципе, у меня такая привычка осталась. Я ту книжку, которую читала через некоторое время, да, после начала, я пыталась для себя рисовать такие закладочки на листочках бумажки вот с, ну, какими-то персонажами. Рисовала тем, что попадется под руку. Попались мне как-то перо и чернила. Я рисовала вот чернилами. Попался карандашик, я пыталась рисовать. Это, конечно, никакие не рисунки профессиональные, но просто моя такая фантазия, как я себе представляла. Вот такое было увлечение. Поэтому все наоборот, да, дети, наверное, зимой читают то, что положено, а летом то, что хочется, а у меня было наоборот. Я зимой читала то, что мне хочется, а летом то, что положено по списку. Но хочу сказать, что мне, в общем, это очень пригодилось, у меня самые приятные воспоминания, даже вот от необходимости читать по списку. Вообще, на самом деле, не такие уж плохие списки были, не считая там первой части, как-то я так вот с удовольствием. Во всяком случае, я точно могу сказать, что никогда вот так в удовольствие я, наверное, не читала, как в именно школьные и студенческие времена, чтобы вот так вот сесть в удовольствие, ну, только, наверное, в отпуске. А он гораздо короче, чем летние каникулы. Ну, вот такое, такие мои воспоминания от детских чтений.
1: Спасибо большое, Екатерина. А сейчас рассказом о своих любимых детских книгах поделится с нами музыкальный редактор радиостанции «Град Петров» Ольга Суровегина.
3: Надо сказать, что чтение всегда занимало значительное место в моей жизни. Книги я очень любила и читала очень много, очень рано начала читать. И, конечно, все каникулы — это было самое такое читаемое время, и летние, и зимние, неважно. Зимой это были лыжи и книги, а летом, ну, скажем, велосипеды и книги. Дома книг было очень много, в каждой комнате там несколько таких многоуважаемых шкафов, наполненных разными книгами, и вот, конечно, было поле деятельности огромное. Часто мы уезжали летом куда-нибудь на юг, на море, и понятно было, что на меня книг не напасешься, поэтому меня всегда записывали в библиотеку местную. И это было самое замечательное время, потому что жарко, шумно на улице, а в библиотеку заходишь, там прохладно, очень вкусно пахнет старыми книгами, такой у них сладкий запах. Вот, и потом, когда много-много лет спустя я нашла такую фразу одного писателя, что рай — это библиотека. Ну, конечно, рай — это очень много что другое, но я вот вспомнила свое детское впечатление от этих таких маленьких библиотек, может быть, там каких-то небольших совсем городках. Это было такое огромное наслаждение какие-то находить совершенно новые, незнакомые мне книжки и их читать сидеть в самое жаркое время, когда там все отдыхают, сиеста такая в этих приморских южных городах, а я в этой чудесной прохладной библиотеке. Конечно, в первую очередь я искала всегда книжки, ну, скажем, по истории очень любила, разные мифы и легенды, и там и Древней Греции, и разные легенды средневековые очень любила читать, и, конечно, очень любила сказки. Самые разные сказки литературные, писательские, авторские, и сказки разных народов мира. Это знали мои родные, мне дарили сказки самых разных народов. Были у меня разные экзотические тоже книжки. Вот, кстати говоря, некоторые из них мы читали даже в нашей программе «Посиделки», она как раз и посвященная сказкам разных народов. Ну, скажем, очень интересные испанские и португальские сказки, совершенно особенные, своеобычные, не похожие на сказки других народов. Или, скажем, у меня был целая серия, называлась «Сказки славянских народов». Тоже очень-очень интересные, совершенно особенные. Очень любила я книжку «Казахские сказки». Там на обложке была нарисована девочка с длинными черными косами. Тогда у меня были такие же длинные косы, и мне казалось, что мы с ней как-то так похожи. Вот, и тоже эти сказки были особенные, и мне это очень-очень нравилось. Не только потому, что были, с одной стороны, и общие для всех сюжеты, да, это тоже было очень интересно, как они преломляются в разных странах, в разных народах. А с другой стороны, очень было интересно вот то, что составляет, собственно, жизнь этих народов, такую повседневную жизнь. Что они ели, там какие-то совершенно особенные кушания, да, у каждого там народа свои. У каждого какая-то своя одежда, у каждого как-то по-своему устроены дома. И это тоже было очень-очень интересно, меня это очень увлекало. Ну вот, когда я стала вспоминать самую такую свою любимую книгу, которую я могла читать буквально каждое лето, и я ее нашла даже на своей книжной полке. Эта книга «По дорогам сказки» называется. И в ней собраны литературные сказки, то есть сказки писателей разных стран. Да, эти сказки замечательны чем? Конечно, это очень талантливые авторы, но не менее талантливые были и их переводчики, даже, скорее даже не перевод, а пересказ, так это и называется чаще всего, перевела и пересказала. И дальше следуют такие знаменитые фамилии, которые стоит упомянуть, потому что для истории детской литературы нашей российской эти имена очень важно имеют значение. Это, конечно, Тамара Габбе, знаменитая переводчица и пересказчица, ее соавтор Александра Любарская, которая, кстати говоря, переводила вот знаменитую сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями» и очень многие тоже другие скандинавские сказки, и Анна Ганзен. Вот эти три имени очень важны для истории русской нашей детской книги. А вот эта книга конкретно, вот эта «По дорогам сказки», она составлена благодаря трудам Тамары Габбы и Александры Любарской. И в этой книге собраны не только сказки знаменитых писателей, всем известных, и Андерсена, и братьев Гримм, и Вильгельма Гауфа, или, скажем, там, Шарля Перро, но и сказки, которые, может быть, менее известны, но меня они просто захватывали полностью. И вот надеюсь, что мы и на радио тоже эти сказки еще прочитаем. Мы прочитали, скажем, сказку одной из моих любимых уже в самом начале работы нашего радио, Вильгельма Гауфа, «Холодное сердце». На мой взгляд, это одна из самых христианских сказок вообще на свете. Но в этом сборнике есть еще сказки, для которых у нас еще руки пока не дошли. Вот, например, сказка известной и знаменитой писательницы Жорж Санд, французской, «Великан Иеус». Не буду пересказывать этот сюжет, надеюсь, что мы скоро на радио ее запишем. Но история совершенно потрясающая. И я хочу сказать, что вот эту книгу я читала и перечитывала много раз. Каждый раз находила в ней что-то такое новое. И сейчас, взяв ее с полки, пока ехала на работу, так ее увлеклась, что чуть-чуть не проехала свою остановку. Так что очень рекомендую книгу «По дорогам сказки» всем, кто любит сказки и просто любит хорошую детскую книгу.
1: Большое спасибо, Ольга. Очень интересно. Я уверена, что наши ребята тоже захотят прочитать эту книгу после вашего рассказа. Мне хотелось бы тоже сказать несколько слов о интересных книгах. Только я сразу хочу предупредить вас честно о том, что это не те книги, которые я читала в детстве. Во-первых, потому что некоторые из моих любимых книг совпадают уже с теми, о которых говорили вот другие участники нашей передачи. Потому что я тоже любила Волкова, я тоже любила Дюма, читала в детстве Жюль Верна. Это такой общий набор, который объединял, наверное, всех людей многих поколений. и в нашей стране, и в других странах. Но сегодня мне хотелось бы рассказать вам о тех книгах, которые я узнала уже позже, когда я стала взрослой, когда я стала подыскивать книги для своих детей. И первая книга, с которой я хотела бы вас познакомить, это книга Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках». Самуэла Фингарет – это искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа. И она написала несколько детских книг. Это очень интересные книги, потому что задача перед писателем стояла следующая. С помощью увлекательного сюжета, не выходя из жанра художественной литературы, на самом деле провести такой своеобразный урок истории. То есть очень увлекательно и интересно рассказать о каком-то периоде истории. И вот «Скифы в остроконечных шапках» — это книга о временах царя Дария, скифского мудреца Анахарсиса. И эта книга затрагивает, скажем так, истории трех народов — скифов, греков и персов. Увлекательный сюжет позволяет нам погрузиться в то время и попутно узнать многие особенности того времени и понять, как жили люди в этих трех разных странах, что их связывало, что их разделяло, и в то же время понять, что, несмотря на века, которые отделяют нас от них, это такие же люди, которые любили, дружили, страдали от предательства, которым приходилось иногда участвовать в страшных войнах, но которые хотели жить в мире, а не в войне. Итак, Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках». Эта книга переиздана издательством «Дом Мещерякова», и вы можете легко ее купить. А может быть, у кого-то она сохранилась и еще в издании нашего детства. Еще одна очень интересная книжка, которую я могу порекомендовать, особенно для четвероклассников, потому что им в следующем году нужно будет идти в пятый класс. И пятый класс – это «История древнего мира». Очень интересная история, моя любимая часть мировой истории. И для того, чтобы лучше в ней ориентироваться, не только по главам, по параграфам из учебника, которые иногда, к сожалению, далеко не так занимательно, как нам бы хотелось, нам, родителям, нам вообще людям, и тем более вам, ученикам, хотелось бы. Вот чтобы погрузиться в это время глубже и узнать о нем что-то действительно интересное, я очень рекомендую прочитать вам книгу Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Эта книга написана легким языком. В ней рассказано удивительное количество потрясающих, интересных историй. Книга с красивым, даже можно сказать, юмором. Читая ее, невольно проникаешься уважением к тем древним людям, которые жили много-много веков назад. Потому что, несмотря на то, что это были язычники, это были непросвещенные, скажем, современными какими-то научными знаниями люди, они были во многом великими людьми, потому что они жили в полную силу, у них было понятие о чести, они совершали очень красивые поступки, они могли жертвовать собой ради других, они были очень умны, они развивали философию, занимались спортом, искусством и в то же время жили в для нас почти сказочных представлениях о мире, о том, как этот мир возник, о том, что такое боги, как они управляют миром. И вот это странное смешение такой древности и в то же время такого ума и какого-то человеческого благородства, оно необычайно притягательно. Ведь греческая цивилизация – это колыбель нашей современной культуры. Вот эти две книжки Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках» и Михаил Гаспаров «Занимательная Греция» я бы очень рекомендовала прочитать. Спасибо вам большое. Сегодня мы услышали много интересных историй, историй отношений с книгами или рассказов о своих любимых книгах. Надеюсь, какие-то из них вы найдете, прочтете этим летом, и, может быть, для кого-то эти книги станут такими же важными и дорогими, какими они стали для сотрудников и друзей радиостанции «Град Петров». У микрофона была Ольга Антипова. Хороших летних каникул. Всего доброго. До свидания.

В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гран де Кюри» и «Ля Шамбр де Руа» прозвучала вторая часть концерта для скрипки, струнных и баса контино «Соль минор», опус 8, номер 2, из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.

Как мне рассказать? Как описать напасти грозные и страшные, все великое зло, которое причиняли русским людям казанцы хуже Батыя? Ибо Батый раз прошел через русскую землю, как молния попаляя и пожигая, и города разрушая, христиан пленя и мечом губя. Казанцы же постоянно губили Русь, никогда из земли русской не выходили. То с царем своим, то с воеводами разоряли Русь, и как сады посекали русских людей, и кровь их, как воду, проливали. Страх меня охватывает, и сердце горит, и плач смущает, и слезы сами текут из очей. Многие города и села русские травою и быльем поросли. Рязанская земля и Сиверская погублены крымским мечом. Низовская же земля вся, Галич и Устюг, и Вятка, и Пермь от казанцев запустела. Как звери дикие нападали казанцы, золото и серебро в мгновение ока хватали и продавали русских пленников в дальние сарацинские страны, откуда и выйти никто не мог, и помощи подать нельзя. Боялись казанцы русских держать у себя, потому и продавали их в рабство. Многие державцы московские, праотцы царя и великого князя Ивана Васильевича, ходили походами на Казань, желая взять город тот, да не могли из-за мужества казанцев. Призвал к себе царь и великий князь в великую палату золотую братьев своих и всех князей и великих воевод и благородных своих вельмож. И начал благой совет с ними держать, желая двинуться на безбожную и поганую Казань, мстить за кровь христианскую. И порешили на совете том идти на Казань. И повелел царь великий князь всем князьям и воеводам готовым быть на царскую службу со всяким запасом ратным, с конями и отроками своими. И разослал листы по всей державе своей, дабы скорее собрались в Москву люди ратные. Царь, великий князь, любил ратных людей, старых берег, как отца, средовеков, как братьев, а юных, как сыновей. Всех наделял почестями и еще прибавил к ним огненных стрельцов, воинскому делу хорошо обученных, голов своих не щадивших, в нужное время забывающих отцов и матерей и жен и детей своих, и смерти не боящихся. Вскоре собралось много воинов в преименитый град, так что и места не стало в городе. Останавливались около посадов, по полю и лугу, и в шатрах. И пошел царь, князь великий, чистым полем широким, к Казани, со многими народами, служившими ему, с Русью и с татарами, и с черкесами, и с мордвою, и фрягами, и с немцами, и с ляхами, в силе великой и тяжкой. Шли они полем тремя путями, на колесницах и на конях, и четвертым путем — по рекам. Поле же то простирается до двух морей, на восток до Хвалынского, а к полудню до Черного. На нем в древности стояли русские города и веси, и села, и много людей жило. На другой стороне реки жило много сарацин, половцев, кочевавших в кибитках своих. Но и русская, и варварская страна запустели от частых войн, от сильного Батыева пленения и от других царей после него. Все погибло.
и стало поле чисто, и выросли на нем кусты и дубравы, и питались там звери дикие, и ползали змеи многие. 5 недель шел царь, князь великий, до нового города Свияжского, и тяжек был путь его к нему, и всему воинству его. Кони поднимали тучи песка, и не видно было ни солнца, ни неба, ни воинства идущего, и тоска великая охватила всех. Многие люди погибли от солнечной жары и от жажды, ибо все дебри и болота пересохли. Малые реки не текли по полю в руслах своих, и только в больших реках и в глубоких омутах находили воду, и ту сосудами, и котлами, и пригоршнями вмиг один досуха исчерпывали. И вошел царь, великий князь, в город Свияжск, и стоял в нем неделю, отдыхая от долгого пути и жары, дожидаясь остальных воинов. Как собрались все, царь-князь великий повелел пушечному полку переехать Волгу в ротоборных ладьях, для того сделанных, облачаясь в панцире и в доспехи. За ним же и переднему полку велел переехать. И сам царь-князь великий приготовился и в латы облегся перед всеми, как гигант. И золотой шлем возложил на голову свою и припоясал доспехи мечом. Так же и все воеводы, и начальники полков, и воины все оделись в крепкие доспехи и в броню, и в шлемы, а в руках своих наготове держали копья и щиты, и мечи, и луки, и стрелы. Августа в 15-й день начали все полки переезжать в великую реку Волгу с Нагорной на Луговую, Казанскую сторону. Казанский царь Едигер Касаевич услышал, что русские воины переходят реку, и вышел из Казани на великий луг свой к Волге с избранными бойцами казанскими, 50 тысячами, и сразились казанцы и русские на Великом Луге у Гостина острова, вооружившись яростью. Великий шум поднялся, и многие падали с обеих сторон, как цветы прекрасные. Один удерживал 100, а двое 1000. После недолгого времени русские войска обошли казанцев с правой и с левой руки и отступили казанцы от огненной стрельбы, и казанский царь побежал в оград со всей своей силою. Сам царь-князь великий стал на Арском поле за версту от города и распределил между полками ворота и приступные места, кому против какого места стоять. И окружили воины русские град Казань, и стали, как море волнующееся, или как вешняя вода по лугам разлившаяся. И все воины дышали на Казань дерзостью, бранью и гневом, как огнем, и блестело оружие, как пламень, или как солнце, и на головах, как звезды, светили золотые шлемы и щиты, и копья в руках сверкали. И казанцы, бывшие в ограде, смутились от страха. Царь же, князь великий, окружив Казань, объехал город, чтобы осмотреть высоту стен и места приступные, и дивился необычной красоте и крепости града. С востока подходит к Казани поле Арское, великое и красивое. По нему течет под город Казани река, на том поле разливается озеро Кабан, рыбы в нем много на пищу людям. Из него вытекает Булак река,
втекает в Казань реку под городом. С полудня же от града Красный Луг Царев на 7 верст продолжается, травою зеленее и цветами красуясь. Град же Казань зело крепок и стоит на месте высоком между двух рек, Казанью и Булаком, и огражден стенами из великих и толстых бревен дубовых. Между бревнами внутри Казани и от Булака 3 сажения, и те места неприступны для врагов, и только с одной стороны с поля Арского приступ есть. Но там стена городская 7 сажен в толщину, и выкопан около нее ров широкий и глубокий. Из-за крепости города казанцы не боялись никого. Если бы и все царства соседние вместе восстали и двинулись на них, устоял бы град их. Крепче же града были сами казанцы, умели они хорошо сражаться в битвах и не бывали никем побеждены. Во всей вселенной мало найдется таких мужественных людей. На второй день после своего прихода посылает царь-князь великий послов к царю Казанскому со словами: «Спаси себя, казанский царь, и предайся мне добровольно, и служи мне верно, как другие цари мне служат, и будешь мне как брат, как верный друг, а не как раб и слуга, и поставлю тебя царем на Казани до смерти твоей. Так же и все люди казанские, подумайте о себе, пощадите жизнь свою и отдайте мне град ваш добровольно, по любви, без боя». Царь казанский, слыша эти речи, устрашился и зело убоялся, хотел отворить град и добровольно предаться, но не мог убедить казанцев. Он молил казанцев выпустить его из города с друзьями своими, дабы, приехав добровольно к самодержцу, милость от него получить. Но не выпустили его казанцы и сказали в ответ послам русским: «Да ведомо будет тебе, царь московский, что говорит тебе царь и все казанцы, все вместе помрем до единого с женами и с детьми своими за законы и веру и обычаи отцов наших. В ограде нашем, где воспитались и ныне живем, ты же и так богат, и много у тебя городов и земель, у нас же один стольный град Казань, и тот хочешь взять у нас». И бились казанцы с Русью, выезжая 7 дней сряду, и не давали приступить к ограду. Но русской силы было много. Один казанец бился со 100 русскими, 2 же с 200. И уныли казанцы, и перестали на вылазки выезжать, но затворились в городе и сели во осаде, надеясь на крепость града своего и на многие свои кормовые запасы. И начали казанцы укреплять город, и заградили все врата каменьем и землею, и повелели воеводам своим крепко блюсти каждому свою сторону и все приготовить, что надлежит на ратную потребу. Мнилось им, что отсидятся, как и прежде бывало много раз. Царь, князь великий, повелел воинам ополчиться и подготовить приступные города и туры великие, и насыпать их землею, и приготовить большой наряд стенобитный, и повелел города другие ставить на Казани реке по берегу за Булаком, по рвам около града
и бить по стенам из великих пушек, из огневых, а из пищалей больших и луков тьмочисленных стрелять внутрь града день и ночь. А сам ездил по полкам своим ночью и днем, понуждая воинов к приступу и получая их и дары им, и почести обещая. Русские воины, сенобитные бойцы и огненные стрельцы повеление его исполнили с великим тщанием. И конные, и пешие к ограду приступали каждый день и стремились силою подняться на стены, да не пускали их казанцы, крепко бились с конными и пешими. От пушечной стрельбы не могли они стоять на стенах, избегали вниз в город, но напрасно из наряда своего не стреляли, а держали его заряженным наготове. Когда же русские воины, конные и пешие, приступили к городу великим приступом, тогда казанцы все на стену вскакивали и из пушек своих, из пищали, из луков стреляли, и колья, и заостренные каменья бросали, и смолу, и воду кипящую в котлах выливали на воинов, подскочивших к стене, и сильно бились, смерти не боясь, и отгоняли прочь, и отбивали от града все московское воинство. От пушечного и пищального греновения, многоружного скрежетания и звицания, и от плача, и рыдания городских людей, и жен, и детей, и от великого кричания, и ржания, и топота конского слышался страшный звук, как гром великий за 300 верст. И не слышно было, что говорят друг другу, и дымный мрак зелейный поднимался вверх и покорял город и русских воинов, и ночь освещалась огнем, как ясный день, и не было темноты ночной, день же летний, как темная ночь, осеняя от клубящегося дыма. 12 раз приступали русские воины, конные и пешие, и по 40 дней били в стены города день и ночь, не давая отдыха казанцам, но ничем не повредили город. Как великая гора каменная, тверд стоял город, и недвижим, и не

0: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге завершили реставрацию большой столовой Анечкова дворца. Специалисты расчистили от загрязнений и старой краски лепные панно и колонны из искусственного мрамора. Двери, окна и карнизы восстановили в мастерской. В ходе работ реставраторы обнаружили фрагмент исторического дубового паркета, который был полностью воссоздан по найденному образцу. Еще одним открытием является вентиляционная шахта с механизмом, которая внутри выполнена из керамической плитки. Для данного инженерного элемента это редкий прием. В процессе работы вентиляционная шахта была музеифицирована. Об этом рассказала начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Анастасия Орлова. Специалисты комитета проводят реставрацию Анечкова дворца с 1997 года. За это время было восстановлено более 20 объектов. В Петербурге создадут цифровые двойники 8 памятников. Лазерное 3D-сканирование проведут до конца года, чтобы сохранить историческую достоверность для грядущей реставрации. Точные цифровые модели будут сделаны для двух декоративных львов в некрополе мастеров искусств Александра Невской лавры. Следующим объектом сканирования станет скульптурная группа «Диаскуры», украшающие коней у входа в манеж, растральные колонны и другие символы города. Ведущие представители культуры, образования и медиа сформируют деловую программу 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. На форуме будут работать 10 тематических секций, каждую из которых традиционно возглавит эксперт в своей области. Среди кураторов генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский, художественный руководитель Театра нации Евгений Миронов, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов, глава капеллы Петербурга Ольга Хомова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие. 12-й Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 24 по 26 сентября. Большой драматический театр имени Товстоногова занялся садоводством. Именную грядку разбили в Новой Голландии. Сотрудники БДТ выращивают голубику, кальраби, салат, лаванду и тимьян. Также Большой драматический театр отчитался о завершении своего театрального сезона. Более 600 событий посетили 150 тысяч зрителей. В Ботаническом музее Петербурга открылась выставка «Гардероб богини Флоры. Растения, которые нас одевают». Экспозиция собрала около 200 уникальных экспонатов. Музейные хранители представили новинки из коллекции экономической ботаники, которую Ботанический институт имени Комарова пополнял 3 столетия. Здесь можно увидеть лен и хлопчатник, а также текстиль из агавы, осоки, джута, рами и экзотику вроде пальмового волокна, бамбука и баобаба. Отдельный раздел посвящен аксессуарам – шляпы из кокосовой пальмы, сумочки из кукурузных початков, обувь из рисовой соломы, бересты и липового лыка. Среди этнографических редкостей – ткани айнов Сахалина и Хоккайдо, которые мастерили из крапивы и вяза, и традиционные русские пасконные рубахи из конопли. Многие из этих вещей проставились далеко за пределами своих регионов. Например, колумбийские сомбреро и эквадорские панамы, которые теперь можно рассмотреть в деталях. Организаторы обещают рассказать, правда ли бамбуковые и эвкалиптовые ткани натуральны, что такое манильская пенька и почему пасконные штаны стали нарицательными. В Эрмитаже стартовала серия вечерних променад-концертов «Лето в главном штабе». В рамках проекта посетители смогут после закрытия музея пройти по галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых, где произведения живописи будут сопровождаться специально созданным музыкальным оформлением. В залах будут звучать фортепиано, скрипка, гитара и флейта, а также звуковые ландшафты, подчеркивающие атмосферу экспозиции. Завершением каждого вечера станет концерт в Атриуме, где исполнят произведения Клода Дебюсси, Мариса Равеля, Сезара Франка, Игоря Стравинского и их современников. Концерты пройдут 24 и 31 июля, а также 7, 14, 21 и 28 августа. Начало в 20 часов 30 минут. В музее-заповеднике Гатчина 25 и 26 июля изменится режим работы Дворцового парка. До 10 часов утра парк будет закрыт. С 10 до 19.30 вход в парк будет осуществляться только по билетам на фестиваль «Джазовые выходные». После 19.30 вход будет свободным для всех. Павильоны парка и дворцовая ферма работают в обычном режиме. Абонементы местных жителей 25 и 26 июля не действуют, говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника Гатчина. В Петербурге стартовал третий джазовый фестиваль. Церемония открытия прошла в Большом зале филармонии. В этом году запланировано 170 концертов на разных площадках – в парках, садах и клубах Петербурга. Фестиваль объединяет профессионалов и молодых музыкантов. Третий джазовый фестиваль продлится до 26 июля. 15 августа в Ивангородской крепости пройдет фестиваль «Былины и богатыри», посвященный 150-летию со дня рождения художника Ивана Билибина. Посетителей ждет погружение в мир русского фольклора, где оживают волшебные иллюстрации мастера. Участники фестиваля смогут сделать фотографии в интерактивных фотозонах. На творческих площадках каждый сможет создать свой наряд для участия в костюмированном шествии «Билибинский карнавал». Музыкальная сцена будет заполнена фольклорными мелодиями. Здесь выступят ансамбли народной музыки, пройдут мастер-классы по традиционным танцам и показы мод, вдохновленные русским стилем. Завершит программу шоу с эффектами и выступление клуба исторической реконструкции Лейб-гвардии «Преображенский полк 1709». Для любителей активного отдыха будет организована зона «Богатырские сражения». На протяжении всего фестиваля будут работать фуд-корт и ярмарка сувениров, где можно будет приобрести тематическую продукцию. Фестивальная площадка будет открыта с 12 до 18 часов. В день фестиваля доступ в приграничную зону «Ивангород» будет возможен только по билету на мероприятие. Въезд разрешен строго при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В среду, 22 июля, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В четверг, 23 июля, будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21 градус, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря: Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.

Вернувшись в Петербург, Михаил Иванович приступает к прежним занятиям в капелле и сочинению оперу. К этому добавилось еще составление собрания музыкальных пьес, затеянное Глинкой для распространения сочинений русских авторов. В его квартире в здании капеллы у Певческого моста через Мойку начались музыкальные рауты по четвергам. Собирались друзья и знакомые хозяина дома, светские приятельницы его жены. Танцев и карточной игры не было. Звучала музыка. Главным образом пение, соло и в ансамблях. Пели Петрова-Воробьева, Петров, Михайлов, начинающий свою карьеру Гулак Артемовский, привезенный с Украины. В доме Глинки он и жил. Свои романсы иногда пел и сам Глинка. Его высокий голос не обладал красивым тембром, но, как вспоминал Серов, могучий, гениальный, как творец музыки, он был столь же гениален и в исполнении вокальном. Появлялись на этих вечерах недавно овдовевшая княгиня Щербатова, племянница рано умершего друга Глинки Евгения Штерича, предмет любви Михаила Юрьевича Лермонтова. 28 марта следующего года у своей сестры Стунеевой Глинка познакомился с Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью Анны Петровны Керн, чье имя освящено чувством к ней Александра Сергеевича Пушкина. Она была нехороша, даже нечто страдальческое выражение на ее бледном лице, ее ясные выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе, все более и более меня привлекали, рассказывал Глинка в записках. Летом его чувства были уже разделены

иным настроением исполнен сочиненный в 1840 году романс «Я помню чудное мгновение». Он проникнут волнением светлой восторженности, лишь ненадолго уступающий место печальным раздумьям. Написанное на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, вдохновленное образом матери Екатерины Керн Анны Петровны, это произведение Глинки является совершенным слиянием высокой поэзии текста с музыкальным его выражением.

Все неприятнее и тяжелее становилась семейная жизнь для Глинки. Все больше времени он проводил теперь в братии Нестора и Платона Кукольников. Круг их друзей и знакомых вскоре стал его собственным. У них Глинка встречался с Карлом Бриловым, бывшим тогда в апогее своей славы. Туда приходили друзья композитора, братья Петр и Николай Степановы, литератор Строговщиков, театр.

театральный доктор Гейндерих. Иногда бывали Крылов, Шевченко, Белинский, Панаев, художники Айвазовский, Басин, Мокрицкий, скульпторы Рамазанов и Ставаса, драматические оперные артисты Каратыгин, Лоди, Петров. Появлялись и гости из Москвы, профессор университета Грановский, литератор Надеждин. Навещал кукольников и друг Глинки, любитель, музыкант, известный шалун Булгаков. В доме велись оживленные разнообразные беседы. Играли в шахматы, пели хором. Сочинял куплеты к случаю Нестор Кукольник, набрасывал сатирические рисунки Брюлов. Айвазовский играл на скрипке восточные песни, служившие Глинке материалом для сочинения музыки Руслана и Людмилы. Сам композитор охотно исполнял отрывки из своей новой оперы. Все это обсуждалось в живом споре. 6 ноября 1839 года Глинка окончательно переехал в квартиру Степанова. Заранее уверенный в том, что завистливый Львов охотно от него отделается, 7 декабря Глинка подал прошение об отставке от службы в капелле. Окончилась несчастнейшая эпоха в жизни композитора, как заметил впоследствии Булгаков. Все эти печальные события в течение всего 1839 года отвлекли Глинку от работы над Русланом и Людмилой. Зато в следующем году он довел создание ее до половины. Работа над оперой чередовалась у композитора с осуществлением других его музыкальных намерений. К тому же творчески необычно плодотворному 1840 году относится и сочинение гармонической галереи романсов, цикла «Прощание с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника. В него вошли такие исполненные жизни, правды и увлечения по отзыву художественной газеты или лирические пьесы, как «Рыцарский замок», «Баркарол», «Жаворонок»,

0: Роман с Болеро «О, дева чудная моя» Глинка переделал в пьесу для фортепиано. И летом 1840 года с шумным успехом ее исполнил в Павловский оркестр Германа в инструментовке самого дирижера. Входила в цикл и своего рода прощальная, попутная песня.
1: Им с тобой кипит и мигом пароход, и сердце раздувал, и неожиданное нетерпение. И веселится, и ликует наш народ, и быстрее, чем все поле, поет в ситотесном поле. Им с тобой кипит и мигом пароход, и сердце раздувал, и неожиданное нетерпение.

гремит топорокот, и страна разгубом не ожидания, не терпения. И веселится, и ликует наш народ, и быстрее шепчет, тем более будет в чистом чистом поле. Тем сроком гремит топорокот, и страна разгубом не ожидания, не терпения. И веселится, и ликует наш народ, веселится, и ликует наш народ, и быстрее шепчет, тем более будет в чистом чистом поле. И быстрее шепчет,

Ты в собом кипит, дымится пароход, и сердце разволнение, ожидание, нетерпение. И веселится, и любует наш народ, и быстрее, чем тем более плыть в чистом поле. Ты в собом кипит, дымится пароход, и сердце разволнение, ожидание, нетерпение, веселится.

Тем не менее, за границу Глинка в эти годы не уехал. В середине сентября 1840 года он принялся за сочинение музыки к драме кукольника «Князь Холмский». Партитуру этого замечательного сочинения композитор закончил менее чем через месяц. Но пьеса, поставленная на сцене Александринского театра, не удалась. Это замечательно длинное создание упало с первого раза страшным гулом и треском по отзыву литературной газеты, воздержавшейся высказывания о музыке Глинки. В марте 1841 года Глинка подал прошение о разводе в петербургскую консисторию. Начался затяжной и каверзный процесс, который всячески запутывали недруги Глинки. Выезд из столицы был в связи с этим запрещен. Уехать на Украину к Екатерине Ермолаевне Керн ему не удалось. А с годами чувство Глинки стало меркнуть. И когда в 1842 году Екатерина Керн возвратилась в Петербург, они встретились дружески, но уже не было прежней поэзии и прежнего увлечения, как вспоминал сам композитор. Несмотря на все неприятности, Глинка деятельно работал над окончанием оперы. Отрывки из нее он играл у Энгельгартов, Струговщикова, Вельегорски, Ходоевского, поэтессы графини Растопчиной. Виделся он с Листом, появление которого в Петербурге весной 1842 года переполошило всех. В гостиной Карамзиных он встречался с Доргомышским и Брюловым. Великому Карлу он показывал свои рисунки. Под карандашным пейзажем сельской мельницы тот написал: «Скопировано весьма недурно». За наставлениями к Глинке приходили молодые композиторы и любители музыки, в том числе Арнольд и Серов. Наступили годы зрелости, ценой многих испытаний, выковавшие равновесие мудрого мастера. 4 марта 1842 года Глинка представил партитуру Руслана и Людмилы директору театров Гедеонову, и тот согласился на ее постановку. Либретто оперы композитор представил на утверждение несколько позже. Известие об этом проникло в печать, и все увеличивалось нетерпение публики, вспоминал Соколов. Но Глинке предстояло преодолеть еще много трудностей. Путь оперы на сцену, в отличие от Ивана Сусанина, оказался тернистым. В сентябре начались оркестровые репетиции. По соображениям Брюлова, Роллер написал эскизы декораций. Не все они получили одобрение композитора, желавшего видеть в них больше сказочности в русском характере и решительно отвергшего декорацию замка Черномора в четвертом действии. Балетмейстера Титюса Глинке пришлось позвать на обед и показать «Кавказскую лезгинку». Ее лихо проплясал ему писатель Каменский. Вино произвело свое действие, и хотя французу Титюсу лезгинка не очень понравилась, он занялся постановкой танцев, вспоминал композитор в своих записках.

Увертюру к опере уже прямо в партитуре Глинка большей части писал в режиссерской комнате, пока на сцене шли репетиции. Незадолго до премьеры реакционный критик, издатель «Северной пчелы» Булгарин очень досадил Глинке, пренебрежительно отозвавшись о русской оперной труппе. Тем начались серии гадостей, которых Булгарин немало сделал композитору. Успокоить раздраженных артистов Глинке удалось с большим трудом. Недоброжелательным было отношение к Руслану Верстовского, автора «Аскольдовой могилы», ревниво полагавшего себя основоположником русской оперы. Его единоборство с Глинкой изобразил друг композитора Булгаков в сатирическом рисунке «Полет». Огорчали Глинку многочисленные сокращения музыки. Впрочем, все трудности партитуры были исполнителями, в конце концов, благополучно преодолены. Блеск и великолепие этого спектакля превосходил все, что до ныне видели на русских театрах, писал Адоевский незадолго до первого представления Руслана.

Первое представление оперы «Руслан и Людмила» было назначено на 27 ноября, день шестой годовщины со дня премьеры Ивана Сусанина. В главных партиях снова появились Петров, Руслан, Степанова, Людмила. Зато вместо заболевшей Петровой Воробьевой партию Ратмира пела молодая воспитанница Петрова вторая. Неудачными были Този в партии Фарлафа и Лилеева, Горислава. Декорации, по свидетельству современников, были великолепными, а костюмы — верхом роскоши и изящества. Глинку публика несколько раз вызывала на сцену, но слышалось и шиканье. Второе представление, по словам Глинки, прошло не лучше первого. Зато в третьем явилась выздоровевшая Петрова Воробьева, и сцену Ратмира в третьем действии исполнила так увлекательно. Ее голос звучал так прекрасно, что зал разразился восторженными рукоплесканиями. С успехом опера прошла только в одном сезоне 1842-43 года 34 раза.

После нескольких первых представлений зал наполняла теперь не знать, искавшая в спектакле лишь волшебно-феерического зрелища, а сменившая ее настоящая петербургская публика, пришедшая в театр для того, чтобы действительно смотреть и слушать волшебную оперу Глинки, оценить ее народность, замысла, новизну драматургии, в которой так смело сплелись фантастика и реальность. Люди, пришедшие на оперу Руслана и Людмила, хотели постичь красоту музыки, исполненной эпического величия в одних сценах, в других искренней лирики или обольстительной восточной прелести.

утвердительно можно сказать, что ныне между европейскими музыкантами нет ни одного с такой свежей фантазией, которая выражала бы целую фантастическую оперу, всегда ново, всегда оригинально, решительно заявил друг Глинки, Адоевский, в отечественных записках.

Я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что

I'm gonna die.

В апреле и мае 1843 года в Петербурге снова концертировал Лист. Он посетил одно из представлений новой оперы Глинки, внимательно следил за действием и по окончании спектакля подчеркнуто демонстративно аплодировал. В программы своих концертов он включил приложение, виртуозно сделанное для фортепиано, марша Черномора. У Велигорских и Адоевского читал с Листа партитуру Руслана и охотно принимал участие в музыкальной вечеринке у Глинки. Независимый в своих мнениях, смелый венгерец Лист назвал Глинку гениальным.

С тем же глубоким уважением к гению Глинки отнеслись и певцы петербургской итальянской оперы, открывшие свои спектакли осенью 1843 года. Наконец, в 1844 году бракоразводный процесс Михаила Ивановича был завершен. Синод постановил снять с композитора запрещение на выезд из Петербурга. К тому времени и матушка решилась отпустить его в новое заграничное путешествие. Начались приготовления к отъезду. Из Петербурга Глинке не терпелось вырваться, забыть о позорном процессе, светских сплетнях, завистливой злобе мелких музыкантов и критиков. Вдали от всего этого Глинка надеялся забыть о своем горе и верил, что время изгладит в душе его печаль воспоминаний. Опасаясь одиночества в пути в чужих краях, Глинка уговорил ехать с ним в Париж своего родственника Гедеонова. 21 мая, в день именин Глинки, композитора обрадовала присланная графине Блудовой статья о нем Анри Мериме, в котором французский литератор писал о драгоценной самобытности оперы «Иван Сусанин», о том, что это больше, чем просто опера, что это национальная эпопея. В тот же день близкий приятель Глинки Яненко на даче, где он поместился на летнее время, снял с Глинки гипсовую маску. По ней он вылепил бюст великого композитора, который современники находили очень похожим. К началу июня предотъездные хлопоты были закончены. В один из первых дней месяца, когда Глинка посетил Тарновских вместе с Екатериной Керн и Крыжисевич, к подъезду дома подъехала его дорожная коляска. Он распростился с барынями, заехал за Гедеоновым и отъезжавший вместе с ним в Париж молодой француженкой Аделью Россиньоль. Кони помчались по городским улицам. Промелькнули каменные дворцы, потом деревянные дома, потянулись сады. Проверка паспортов на заставе, у колонн московских ворот, и вот далеко позади остался золотой шпиль Адмиралтейства. «Мы отправились в путь», — писал Глинка в своих записках. Начинался новый, очень важный период его жизни, новые годы странствий, на пути которых будет обозначена одна из вдохновеннейших для Глинки стран Европы — Испания. Об этом в следующих передачах.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение» в исполнении Виктории Ивановой, Марка Рейзена и Сергея Лемешева. Ария Фарлафа в исполнении Федора Шаляпина, Каватина Людмилы в исполнении Галины Ковалевой и другие фрагменты оперы Руслана Людмила в исполнении хора и оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Утвержден текст службы священноисповеднику Михаилу Союзову. В храме Зимнего дворца совершена божественная литургия. Об этих и других событиях более подробно. 16 июля на заседании Священного Синода был утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы священноисповеднику Михаилу Союзову. В Петербурге святому Михаилу посвящен храм, его мощи пребывают в Князь-Владимирском соборе, личные вещи священноисповедника, в том числе Евангелие и на престольный крест, хранятся в Воскресенском храме на Смоленском кладбище. В праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископы Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Санаксарского монастыря архимандрит Иннокентий Руденко, архимандрит Серафим Шкреть, протоиерей Михаил Тюрюшов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клирики патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшие в Петербург в паломничество, а также клир собора и духовенство митрополии. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, паломники из стран Юго-Восточной Азии. На богослужении были доставлены мощи праведного воина Федора Ушакова, привезенные из Санаксарского монастыря ко дню военно-морского флота. Было совершено славление перед чтимым казанским образом Пресвятой Богородицы, который в честь праздника был снят с иконостаса и положен на аналой в центре храма. Храму была подарена икона святых покровителей предпринимателей. За усердные труды во славу Святой Церкви в связи с 50-летием диакон Илья Трифонов был награжден серебряной медалью святого апостола Петра. В праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами прихода всех святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале госпиталя военно-медицинской академии в Стрельне. Бойцам привезли угощения, приготовленные прихожанами. По видеосвязи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. В канун праздника обретения Казанской иконы Божией Матери 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Казанском храме города Зеленогорска. Его высокопреосвященство сослужили благочинный курортного округа протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель архимандрит Викентий Кузьмин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава муниципального образования Зеленогорска Александр Ходосок, депутаты законодательного собрания и другие представители органов власти. Храму подарена Владимирская икона Божией Матери. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования в связи с кончиной почетного настоятеля храма великомученика и целителя Пантелеймона в Тарховке протоиерея Сергия Коломийца. Отец Сергий отошел ко Господу 18 июля на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Будущий священник родился 8 октября 1951 года в городе Краматорске Донецкой области. В 1977 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1978 в Николо-Богоявленском соборе епископом Тихвинским Мелитоном Соловьевым был рукоположен во диакона. 2 августа 1979 года был рукоположен во пресвитера в Свято-Ильинском соборе Одессы. После окончания Московской духовной семинарии был принят в клир Краснодарской епархии. 19 ноября 1998 года отца Сергия приняли в клир Санкт-Петербургской епархии. Он был назначен настоятелем и председателем приходского совета Петропавловского прихода в Сестрорецке, к которому относился храм, целитель святителя Пантелеимона в поселке Тарховка и храм-часовня блаженной Ксении Петербургской при больнице номер 40. Также отец Сергий был благочинным Сестрорецкого округа, заботился о создании новых приходов, в частности, храмов Тихвинской иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, Рождества Пресвятой Богородицы в Александровской, занимался возрождением Пантелеимовского храма в Тарховке. Труды отца Сергия были отмечены церковными наградами. В 2022 году ему вручили орден преподобного Серафима Саровского второй степени, а в 2024 орден святого Александра Невского третьей степени. 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев и праведного Евгения Боткина, иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры совершил божественную литургию в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца. За богослужение молились генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и сотрудники музея. По завершении литургии отец Марк обратился к собравшимся и выразил благодарность Михаилу Петровскому и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить совершение богослужений. В праздник собора Радонежских святых 19 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова Спаси на Крови. Его Высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный Центрального округа настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром и другие священнослужители, диакон храма Тихвинской иконы Божией Матери на гражданке Алексей Дьячковский был рукоположен во пресвитера, чтец храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Иван Гурин был рукоположен во диакона. Храму подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 50-летием протоиерей Алексей Суслов был награжден орденом святого Александра Невского. Иерей Константин Мальцев в связи с 15-летием служения в сане пресвитера удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В состав делегации входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Настоятель храма святителя Ионы Маньчжурского в городе Сурабая, Республики Индонезия, иерей Кирилл Сисваджа поблагодарил митрополита в Арсенофе за гостеприимство и возможность посетить святыни Петербурга. Гостям были вручены памятные подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут. Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге».
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 145-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
0: Послушайте 68-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: В то время Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи».

0: вопросы. Когда Господь говорит о том, что ему необходимо прийти в Иерусалим и пострадать, Петр встрепенулся и говорит ему, что «да не будет с тобой этого». И вот этот диалог со Христом продолжается словами Иисуса, довольно гневными. «Прочь, — говорит он ему, — думаешь не о Божьем, а о человеческом». Мы многое опускаем здесь, но вот эти ключевые слова. Почему Петр сказал Христу «да не будет с тобой этого»? Да потому что, как мы помним, апостолы связывали с ним довольно земные свои интересы, довольно земные свои какие-то устремления, что царствие Мессии — это царство земное, это установление царства Израиля, это политическая свобода, это политическая независимость от римлян, от язычников, от неверных. И Господь видел это всегда, и Господь видел эту надежду на то, чтобы стать царедворцами нового царя израильского у апостолов. И вот это нежелание апостолов, чтобы Господь пострадал, чтобы Господь совершил вот эту свою духовную миссию, исцелил бы весь род человеческий, произвел бы вот этот духовный, буквально космический переворот в жизни общества всех людей. Только вот это частное такое местечковое желание своего благополучия. Господь это все видел. Господь это и обличает сегодня этими словами, которые мы слышали в этом чтении, словами Петру. «Думаешь не о Божьем, а о человеческом». Да, думает человек всегда, и сегодня мы страдаем тоже этим. Думаем о приземленном, думаем о таком обывательском, о своем теплом о каком-то, может быть, местечке, о том, чтобы иметь свой теплый угол, о том, чтобы иметь сегодня свою какую-то, может быть, уверенность в завтрашнем дне и какую-то свою, может быть, домашнюю, приемлемую, обывательскую, мещанскую религиозность. С лампадкой, со свечечкой, чтобы никто нам не мешал наслаждаться своей религиозностью, своим каким-то таким очень компактным, духовным, скорее душевным, нежели духовным, миросозерцанием и услаждением себя, внушением себе о том, что ты благочестив, что ты сегодня не такой, как другие, что сегодня ты отличаешься. Также и вот у апостолов, и у фарисеев, у этих людей, которые считали себе, что никакая проповедь о вечной жизни, о Царстве Божьем не может дойти до язычников, не может быть она адресована к самарянам, к жителям Десятиградия, к римлянам. Это не может быть дано им. И, разумеется, вот здесь Господь все это видел. И в нас тоже, к сожалению, это возникает, когда мы начинаем замыкаться в своей религиозности, когда мы привязываем и присваиваем, может быть, религиозности национальные черты, сугубо национальные черты, когда мы, может быть, даже и считаем, что никто иной, кроме, может быть, именно русского, и не может войти в русскую православную церковь. Это тоже, к сожалению, такие перегибы случаются, о них горько говорить, но это случается. Сегодня как раз об этом чтении евангельское, когда мы видим, что вот апостол не был готов идти за Христом на страдания. Он рассчитывал на другое, он рассчитывал на славу, а Господь говорит о том, что всем нам необходимо будет претерпеть. К сожалению, и с нами тоже такое же случается. Мы не готовы к крестоношению, мы не готовы к терпению испытаний. Церковь, она в любом случае всегда будет тело инородное в этом мире и всегда будет гонимое. И иногда, может быть, даже мы и боимся быть верными церкви, потому что вот она гонима, она непопулярна среди, может быть, сегодняшнего окружения нашего. Здесь, вот в этом евангельском чтении умещается множество смыслов. Здесь кроется и возможность предательства, возможность искажения евангельской истины от того, что мы часто думаем не о божественном, а о человеческом. К сожалению, именно вот этот компонент людского, мирского, приземленного, к сожалению, мешает нам вознестись до Христа, до небес. Будем, дорогие братья и сестры, все-таки вот это евангельское чтение часто себе напоминать, часто себе его ставить перед очами духовными, чтобы мы понимали бы служение Христово, и к чему он призван, и как мы должны ему подражать. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Свете тихий» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Девятого июля по старому стилю празднуется память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, жившего в первом веке, а также священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Кирилл жил в третьем веке, он много потрудился над устроением Церкви Христовой в Риме, а затем в Иерусалиме, после чего он был избран епископом города Гортины на Крите. Уже будучи глубоким старцем, святитель сподобился мученического венца. Когда в начале IV века его схватили римские власти и ему был вынесен смертный приговор, святитель-старец возрадовался, что Господь не лишил его мученического венца и сам преклонил голову под меч. Сегодня празднуется память преподобно-мучеников Патермуфия и Коприя и мученика Александра, живших в IV веке. Патермуфий и его ученик Коприй были египетскими отшельниками. Когда император Юлиан Отступник узнал о святых, то велел привести их к себе и начал говорить, что и он раньше служил Христу, но понял, что спасение могут дать только языческие боги. Коприй прельстился обещаниями царя и изменил Христу, но молитвами и слезными увещеваниями своего старца познал свое падение, раскаялся и вновь исповедал себя христианином. Царь разгневался и приказал жестоко мучить Коприя. Святой Патермуфий укреплял мужество и терпение брата. Один из воинов по имени Александр, видя ужасные страдания Коприя, уверовал во Христа и был приговорен к сожжению. Преподобно-мученики Патермуфий и Коприй были усечены мечом. И других Патермуфия и Коприя мы вспоминаем в этот день, преподобных египетских, живших немногим позже. Преподобный Патермуфий сначала был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Всю последующую жизнь он посвятил служению больным и погребению умерших. Пресвитер Коприй был очевидцем подвигов преподобного Патермуфия и описал его жизнь и чудеса. Святой Коприй поведал о своей жизни пресвитеру Руфину, который передал рассказ Палладию, епископу Еленопольскому, поместившему эту повесть в своей книге «Лавсаик». И по сей день книга эта является верным духовным наставником не только в монашеском подвиге, но и в духовном совершенствовании всякого христианина. Также сегодня празднуется память еще одного великого святого, духовного писателя и чудотворца, святителя Феодора, епископа Эдесского, жившего в IX веке. Прожив полную деятельных трудов по созиданию Церкви Христовой жизнь, неся проповедь и в мусульманских землях, святитель Феодор Едесский оставил христианам свои назидательные творения. На русском языке известны написанные Феодором Едесским «100 душеполезных глав» и «Умозрительное слово». Житие святителя Феодора Едесского в XVI-XVII веках было одним из самых читаемых произведений в России. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Колочской и Кипрской, в селе Стромани Московской области. Колочская икона явилась в 1413 году в 15 верстах от города Можайска в местечке Колоча Смоленской губернии. Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верой приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление. Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск, оттуда в Москву. В столице святую икону встретил митрополит Фотий со священным собором и множеством народа. При несении образа по Москве многие больные исцелялись от недугов, затем икону возвратили в Можайск. На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ. На пожертвование крестьянина Луки и других православных впоследствии был устроен на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским. Кипрская икона Божией Матери изображает Богоматерь, сидящей на троне, с Богом-младенцем на руках, а по сторонам изображаются два ангела, держащие ветви. Явилась эта святая икона в 392 году на острове Кипр и находится там в монастыре. Известны чтимые списки с нее в Московском Успенском соборе и в Николо-Галутвинской церкви села Стромани Московской епархии, в честь которого и установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Константин Лебедев. Он служил в Камышловском уезде Пермской губернии. В 1918 году, в возрасте 36 лет, батюшка был зверски убит большевиками. Мучения отца Константина были невыносимы. Ночной сторож слышал, как батюшка просил своих палачей поскорее убить его, а не мучить. В 2002 году священномученик Константин Лебедев был проставлен в лики святых по представлению Екатеринбургской епархии. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Панкратия Тавраминийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Панкратий, епископ Тавраминийский, родился в Антиохии во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Родители святого Панкратия, слышавшие о многих чудесах, творимых Сыном Божиим, пошли вместе с друзьями и юным сыном в Иерусалим, чтобы самим увидеть Христа. Пораженные учением Спасителя и чудесами, которые Он совершал, они уверовали в Сына Божия. В Иерусалиме антиохийцы познакомились со святыми апостолами, особенно близко с апостолом Петром, который с того времени запомнил юного Панкратия. Через некоторое время святой Панкратий вместе с родителями вернулся в Антиохию. После Вознесения Господня один из апостолов пришел в Антиохию со словом благовестия Евангелия. Родители святого Панкратия и он сам приняли святое крещение. Через некоторое время родители святого отошли ко Господу. Святой Панкратий, пылая ревностью о Господе, отказался от наследства, отправился в Понтийские горы и, поселившись в пещере, пребывал там в посте и молитве. Когда святой апостол Петр проходил через Понт, он встретился с Панкратием и, узнав его, взял с собой в Антиохию. Оттуда их путь лежал в Киликию, где они встретили святого апостола Павла. Там апостол Петр и Павел поставили святого Панкратия епископом в городе Сицилии. Направляясь к месту своего служения, святитель Панкратий плыл на корабле, где корабельщиками были Ликаонит и Ромил. Святой Панкратий преподал им истинное евангельское учение и обратил ко Христу. Когда корабль стал причаливать к берегу около Тавраминии, идолы начали падать и сокрушаться сами собой, так как находившиеся в них бесы не могли терпеть прихода святого епископа Панкратия. Над морем, на высоком холме, стоял языческий храм. Когда святитель приблизился к нему, храм рухнул в море. В народе произошло прозрение, и многие уверовали во Христа. Градоначальник Бонифатий, услышав проповедь святого Панкратия, также уверовал во Христа и крестился. Святитель Панкратий усердно проповедовал Слово Божие, подтверждая истинность нового учения многими чудесами. Он исцелял больных и изгонял бесов. По его благословению местные жители в течение месяца построили христианский храм, где святитель Панкратий совершал богослужения и наставлял веренную ему пасту светом Христовой веры. Но дьявол внушил некому нечестивому человеку по имени Аквилин вооружиться на христиан и умертвить их. Он собрал войско и пошел на Тавраминию, чтобы разорить город и уничтожить его жителей. Когда враги приблизились к городу, навстречу им вышел святитель Панкратий со своим клиром. Они несли крест и святые иконы Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. По молитве святитель на войско напал страх. Воины были окутаны как бы тьмой. Умы их помрачились, и они начали убивать друг друга, а иные поражали себя мечами. Когда такое затмение в умах язычников рассеялось, те, кто остался жив, бросили оружие и с раскаянием пришли к святителю Панкратию. Много лет святитель Панкратий управлял Христовой Церковью. Другие города той страны были также просвещены светом истинной веры. В конце первого века немногие оставшиеся язычники во главе с Артагастом устроили заговор против святителя. Они пригласили его в языческое капище как бы для беседы. В полу было устроено отверстие, которое вело в расщельну скалы. Язычники бросили туда святителя Панкратия и забросали его камнями. Позднее мощи священномученика Панкратия были перенесены в Рим и положены в загородном храме его святителя.

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития святителя Феодора Юдевского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Феодор жил в конце VIII – первой половине IX века. Он родился в сирийском городе Эдессе, ныне это город Турфа в Турции, в семье благочестивых христиан Симеона и Марии. Его рождение было испрошено молитвами у Господа, поэтому родители назвали сына Феодором в честь святого великомученика Феодора Тирана, что значит «дар Божий». Богобоязненные Симеон и Мария воспитали сына в духе любви Христовой и церковного благочестия. Обучение грамоте сначала было безуспешно, но святой отрок, глубоко веря во всемогущество Божие, обратился к Господу с молитвой о помощи. Господь не оставил своего избранника, и в скором времени святой Федор превзошел в учении своих сверстников. Благочестивый Федор обратил на себя внимание местного епископа, который поставил его чтецом. В 20-летнем возрасте, лишившись родителей, святой Федор половину своего имения отдал сестре, а другую часть раздал нищим и ушел в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места, он принял монашеский постриг в обители преподобного Саввы Священного, где подвязался 36 лет, из них 24 года в затворе. Когда на родине святого Федора в Эдессе скончался епископ, то патриарх Антиохийский по совету Иерусалимского патриарха призвал святого к себе. Нелегко было святому Федору покидать свой затвор. По пути в Эдессу он хотел возвратиться обратно, но божественный голос возвестил ему, что не следует закапывать свой талант, подобно ленивому рабу, и противиться воле Божией. Во время епископской хиротонии произошло дивное чудо. Белоснежный голубь долго парил над куполом храма, а затем опустился на голову поставляемого. Вступив на епископскую кафедру, святитель Федор отдал своему служению все силы и дарования. Духовным утешением святителю Федору было общение с преподобным столпником Феодосием. С благословения старца святитель Федор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя в Мавию, святитель нашел его тяжко больным. Призвав помощь Господа, святой епископ бросил в сосуд с водой немного земли от гроба Господня и дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику святых мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Вернувшись к своей пастве, святитель Феодор продолжал наставлять христиан на путь спасения. Он был образцом для верных и в слове, и в жизни. Когда скончался преподобный Феодосий, проживший более 100 лет, святитель Феодор предал его тело земле. Через 3 года после кончины преподобного Феодосия святителю вновь явился святой халиф-мученик Иоанн и сказал: «Иди, Христос зовет тебя». Уразумев скорую кончину, святитель Федор устроил дела Эдесской кафедры, благословил паству и отправился в Иерусалим. Последние дни земной жизни он провел в своей прежней келье в лавре преподобного Саввы. Там он мирно скончался 9 июля по старому стилю 848 года.

в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге Гарри Яковлевича Бардина, режиссера, сценариста, продюсера, лауреата Государственной премии Российской Федерации, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и 5 премий Ника за лучший анимационный фильм, завершилось показом нового фильма «Русский вальс» на известную музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мультфильмы «Летучий корабль», «Шайбу-шайбу», «Гадкий утенок», «Приключения Хомы», «Прежде мы были птицами», «Конфликт» и многие-многие другие зритель знает и любит давно. Расспросить режиссера о том, кто его поддерживал с самого начала, помогал формироваться, удалось после премьеры новой картины.
2: Кто меня сделал? Мама. Мама. Потому что всем лучшим я обязан маме. Не папе, маме. Музыка – это мама. Юмор – это мама. Музыкальная память – все песни украинские, советские. Я еще и пел, у меня даже записи есть. Я пел, сейчас уже нет, но я обязан маме. И она верила в меня. Она верила в меня, но она застала мое восхождение. Папы уже нет, не было на свете, а мама застала. И «Золотую пальму ветви», и выход на мировой уровень. Это все мама застала. И я каждый раз, когда кланялся, получая призы, я их мысленно отсылал маме. А сейчас некому. И когда возникает вопрос в фестивале, я сторонюсь. Ну, и сын говорит, ну куда тебе? Что ты их солить будешь, призы? Куда их? Ну, действительно, хватит. Я доказал, что я есть, что я состоялся, и мне этого достаточно.
1: Вопрос форматности. И «Гадкий утенок», он все не попадает в формат. Ну вот, но не подходит он по меркам.
2: Ну, что ж делать, да?
1: А что ж делать-то ему?
2: Да ничего. Делай, что должно, и будь, что будет. Это мой принцип. Я не стремлюсь попадать в чей-то след. Я не стремился ни на кого быть похожим. Я искал самого себя. Искал то, в чем я состоюсь, в чем я сильнее кого-либо. Я нашел музыкальное. Я понял, что музыка – это мое. Когда понял это, возникли музыкальные фильмы. Потом я ушел от каких-то больших объем. И вот последние годы я каждый раз на какую-то классическую музыку, но я в какой-то степени, любя классическую музыку, я выступаю культ-трегером. Я дарю зрителю, непосвященному, дарю и Сен-Санса, и Бетховена, и Чайковского. Я их познакомил с таким количеством хорошей музыки. Я приступаю к ней, трясясь от страха, потому что это ответственность. Это всегда риск. Ну, вот как-то была такая замечательная писательница Марианна Гончарова. У нее была замечательная литература. Мы с ней были знакомы. Организация, где я выступал. И я знал, что там будет Марианна. А мы до этого читали с женой ее книжки и были восхищены. И что значит родство душ? Мы приехали, вошли в отель. Я иду по отелю, сидит женщина. Я говорю ей, вы Марианна? Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, я Гарри Барс. Боже мой. И я ей ответил на ее вопрос. Она спросила меня, как вы думаете, что такое творчество? И я мгновенно сформулировал то, что потом вошло в ее следующую книгу. Она процитировала меня и сказала, это хождение по канату. Ты идешь по канату, ты можешь сорваться. Внизу стоят те, которые хотят, чтобы ты сорвался, которые завидуют, что ты умеешь ходить по канату, а они ходят по асфальту. Но главное другое, что канат натянут снизу вверх. И важно не только не сорваться, а идти вверх. И ей это очень понравилось. Ну, наверное, это точно. Ты рискуешь. Каждый раз то, что ты делаешь, ты бросаешь вызов самому себе. Ты перечеркиваешь все, что было, из белого листа якобы. Искусно ты создаешь собой белый лист. и нарождаешься в другом качестве в следующем фильме. Надо перечеркивать весь прошлый опыт и рисковать. Если не рисковать, то неинтересно.
1: Для режиссера это всегда так.
2: А так же, да.
1: Есть в этом, когда вы чувствуете, что это вам доставляет радость, удовольствие?
2: Конечно.
1: И от этого вам хочется, собственно, это и делать.
2: Конечно,
1: так?
2: Конечно. Последний фильм, обычно я делаю так, я делаю режиссерскую свою раскадровку и не отклоняюсь ни на шаг, как задумано, так и делаю. С этим фильмом последним я все время носил коррективы. Приходили какие-то не новые идеи, а поправки. А какой-то чуть-чуть, которое требовало изменения. И я все время правил в течение всей съемок фильма.
1: Про русский вальс мы говорим.
2: Русский вальс. Я хотел до идеала довести эту гармонию всего этого дела. Как вам фильм?
1: Вам это удалось.
2: Вот, а,
1: и фильм, и вечер. Вы осчастливили, вы дали возможность на эти минуты почувствовать, что ты в другом времени, в другом пространстве. Это такая, знаете, легкая анестезия. Гарри Яковлевич, вы говорили раньше, что вы любите кураж.
2: Да.
1: Где вы сегодня этот кураж?
2: Нахожу, и когда я уже вхожу в состояние съемок, это кураж. Это кураж, это желание сделать качественно, достойно, на моем уровне. И есть опасность. Есть опасность, которую я, честно, для себя я чувствую. Опасность в том, что никогда режиссер не знает, где кончается его потенциал. Не знает. Он к себе не объективен. Так было с моим другом Эльдаром Рязановым. Последние 20 лет это фильмы мимо. Мимо. Это не уровень «Берегись автомобиля». Это совершенно ниже уровень. Но он без этого не мог жить. И, конечно, ему многое прощалось, как Эльдар Рязанов. Но он снизил планку. Я каждый раз боюсь. Я делаю фильм, показываю первый. Мой зритель – это мой сын, мой строгий судья. Он тоже режиссер, хороший режиссер игрового кино. Он сказал: «Папа, на уровне». Я спокоен. Я не уронил собственную планку. Ну, важно сойти с дистанции вовремя. Вовремя. Ну, как тот же Никита Богословский. Человек жил, а композитор уже давно умер. Так же, как Нарштейн. Человек живет, а режиссера нет. Где кончается твой потенциал, когда нужно остановиться?
1: Может быть, там, где кончается твоя честность?
2: Это ты тоже сам. Ты сам себя уговоришь. Ты сам уговоришь себя. Потому что, когда я смотрю на этих ребят, которые говорят чудовищные вещи, если они верят в это, они дураки. Если не верят, они подлецы. Ничего хорошего. И так плохо, и так плохо.
1: Гарри Яковлевич, вы познали себя?
2: Не знаю, не могу сказать. Насколько познал. Я знаю, что в том, что я делаю, я честен. Я ни разу, на вашем случае, на моей памяти такого не было, чтобы я пошел против совести, против своих убеждений, против своих принципов. Нет, такого не было. Я стремлюсь быть честным с моим зрителем. Я не могу бросить моего зрителя, потому что он не верит. А если я говорю на случай, если что, так я брошу своего зрителя, нет, я не брошу. Это моя сторона, это мой зритель. В этом смысле я патриот. Я не люблю это слово, но я патриот. Это моя сторона.
1: Какой самый легкий, самый счастливый для вас период? И фильм, может быть, который вы делали в этот период?
2: Легкого не было. Потому что я каждый раз изобретал что-то новое. На студии читали «Союзмультфильм», что я выпендриваюсь. А я не выпендривался. Мне было интересно попробовать все. Поэтому одни говорили, что границы мультипликации безграничны. Но они говорили, а я отодвигал границы. Мне это было интересно.
1: Они говорили, а вы работали.
2: А я работал, я делал. И делал вопреки. Вопреки обстоятельствам, вопреки многим вещам.
1: Если бы вопреки не было, вам бы было неинтересно?
2: Ну, я спортивный азарт есть. Конечно, есть. Доказать. Ну, никогда я под аплодисменты моего коллектива я не двигался. Почему я ушел из машины? Потому что там невозможно было, атмосфера была, накалилась. Такая неприятие и зависть. Но я понимал, если мне завидуют, значит, я правильно живу. Значит, я делаю то, что нужно. Если бы я делал серые фильмы, никто бы не завидовал. Да просто не обращали внимания. А раз я делал что-то заслуживающее зависть, значит, все правильно.
1: Вот уж не могла бы подумать, что ваши коллеги могли...
2: История была, когда меня вытянул Союз кинематографистов на госпремию после получения «Золотой пальмовой ветви». Они написали, 29 моих коллег, режиссеры, операторы, мультипликаторы, требования не давать. Завернули это. И подать название заслуженного деятеля, все завернули и дали мне госпремию в 99-м году, спустя 11 лет. А звание так и не получил, у меня нет звания. Однажды мне лет 16-17 назад позвонили из Союза кинематографистов, из которого я уже вышел. Они позвонили, ну где ваши документы, говорит. Какие документы? Ну, название заслуженного деятеля. Я говорю, да вы опоздали. Как опоздал? Так я уже народный. А кто вам дал? Я говорю, народ. Ну, что делать? Да, у меня нет звания, но у меня есть имя. Это дороже. Я этим дорожу. И это единственное, что я оставлю в наследство моему сыну. Призы и фамилию.
1: Вы же сами это понимаете, вы знаете, что у вас христианское кино.
2: Христианское?
1: Да.
2: Это мне говорила Катя Генева, моя подруга покойная, директор библиотеки иностранной литературы. Она говорила, хотя ты отвергаешь, что ты, я не религиозный человек, не выцерковный. Ты более выцерковный, чем ты думаешь. Ты более религиозный, потому что христианское как бы все заложено.
1: Все пропитано.
2: Да, ну, так получилось. Это случайность. Совпал.
1: То, что в ваших фильмах все заканчивается хорошо, есть свет.
2: Иногда да, иногда нет.
1: Ну, чаще всего. Это что, это тоже кураж или это ваше мироощущение, вы так всю жизнь живете?
2: Ну, я живу с ощущением того, что все впереди, а иначе чего жить. И так как у меня в «Гадком утенке» я заканчивал уже кино, я прочитал в режиссерском записанную фразу, мною. Мы прощаемся с нашим героем, но не прощаемся с надеждой, что в каждом гадком утенке живет прекрасный лебедь. А иначе зачем жить? И это я прочитал своим голосом в финале. Вот это мое кредо. Да.
1: Это была недолгая беседа с Гарри Яковлевичем Бардиным, режиссером, сценаристом, продюсером после премьеры нового анимационного фильма «Русский вальс» на встрече с петербургскими зрителями. С благодарностью за интервью Елена Обламская. До свидания, дорогие слушатели радио «Град Петров».

0: прозвучала первая часть сюиты для оркестра из четырех пьес Шопена Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Экспертная комиссия Президентского фонда культурных инициатив рекомендовала к финансированию 58 музыкальных проектов для детей и молодежи. К защите были допущены 65 заявок. Общий объем финансирования составит 186 миллионов рублей. Участники создадут песни, музыкальные клипы, а также мут-видео для молодой аудитории. Лидером по числу инициатив стало направление «Культурный код». На втором месте категория «Семья. Наша сила». Томский академический симфонический оркестр завершил работу над студийным альбомом к 80-летию Томской филармонии и самого коллектива. В альбом вошли симфонические танцы и оркестровые транскрипции этюдов картин Сергея Рахманинова. Сессия прошла в Большом концертном зале филармонии, который на это время переоборудовали в звуковую лабораторию. Проект находится в стадии постпродакшена. Данная аудиозапись фиксирует современный исполнительский уровень оркестра, к которому коллектив подошел под руководством художественного руководителя, народного артиста России Владимира Понькина и главного дирижера Игоря Берендеева. Это серьезный подарок для наших преданных слушателей и шаг в будущее, который выводит Томский академический симфонический оркестр на новый международный уровень цифрового вещания, подчеркнула директор Томской филармонии Наталья Чебовская. Новый альбом стал второй профессиональной студийной аудиозаписью оркестра за всю его историю. Первая запись была сделана в 1995 году, когда коллектив записал четвертую симфонию Брамса под управлением польского маэстро и на тот момент главного дирижера оркестра Богуслава Давидова. Большой театр впервые в своей истории представит выставку на Сейшельских островах. Экспозиция «Большой театр. Сквозь время» откроется 28 июля в Национальной библиотеке столицы Республики Виктории. Проект приурочен к 250-летию Большого театра, 50-летию независимости Сейшел и 50-летию дипломатических отношений России и Сейшельских островов. Выставка расскажет об истории Большого театра. Посетители смогут проследить основные этапы развития театра с середины XIX века до наших дней, познакомиться с историческими постановками и работами выдающихся театральных художников Константина Коровина, Ильи Глазунова, Симона Версаладзе и других мастеров. Центральное место займут костюмы из спектаклей «Щелкунчик», «Баядерка», «Сильфида», «Жизнь за царя» и сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Экспозицию дополнят копии архивных литографий, фотографий, эскизов декораций и костюмов. В день открытия выставки в административно-общественном центре Виктории состоится гала-концерт звезд российского балета. Впервые на Сейшельских островах выступят ведущие солисты Большого и Мариинского театров, а также Красноярского и Севастопольского театров оперы и балета. Программу завершит круглый стол «Русская балетная школа в системе профессиональных конкурсов в России» и мастер-классы российских хореографов-педагогов для преподавателей и одаренных детей Сейшельской балетной школы. В Суздале 1 и 2 августа на территории музея деревянного зодчества пройдет 24-й фестиваль «Праздник огурца». В музыкальной программе примут участие современные фолк-исполнители и диджеи. Гости фестиваля смогут попробовать десятки блюд с главным героем праздника, узнать секреты засолки, посетить ярмарку мастеров, прокатиться на старинных аттракционах, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Посетителям предложат проверить интуицию в конкурсе. В курсе «Огуречный безмен», посостязаться в ловкости в огуречном жонглёре и принять участие в малосольных танцах. Еще одним событием станет премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Аполия» на территории музейного комплекса «Кремль». Сюжеты сказок и легенд Суздальской земли покажут на белокаменных стенах архиерейских палат 15-18 веков. — Образ драматурга Николая Калиды увековечат на фестивале уличного искусства «Стенография» в Екатеринбурге. Он появится в ряду граффити «Маленький большой город», который обещает стать самым масштабным арт-объектом сезона. Портрет основателя Калида театра включат в череду других изображений протяженностью 130 метров. В общей сложности участники фестиваля создадут в Екатеринбурге порядка 10 новых арт-объектов и отреставрируют несколько работ прошлых сезонов. Хабаровский край станет съемочной площадкой полнометражного фильма «Все реки впадают в моря». Проект стал победителем первого дальневосточного грантового конкурса фонда кино. Это приключенческая лента о подростках, которые вдохновились примером исследователей Дальнего Востока и сами отправились в опасное путешествие по Амуру. Съемки начнутся 15 августа. Проект объединит киноспециалистов со всей страны, в том числе из Хабаровского края. В фильме будут задействованы артисты местных театров, хабаровские костюмеры и гримеры, а также представители коренных малочисленных народов. Премьера фильма запланирована на осень следующего года. Компания «Лего» воссоздала картину Густава Климта «Поцелуй» из 4000 деталей. Дизайн трехмерной версии знаменитого полотна разрабатывали вместе с Венским музеем «Бельведер», где хранится оригинал. Создатели постарались передать фирменную золотую палитру Климта, объемную фактуру картины и даже его подпись. Готовая работа размером 60 на 54 сантиметра предназначена для размещения на стене. Набор поступит в продажу в августе нынешнего года. Это было последнее сообщение выпуска, и в завершении нашего выпуска несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. В среду, 22 июля, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В четверг, 23 июля, пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без существенных осадков. Плюс 20, плюс 22 градуса. В четверг ожидается небольшой дождь. Плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист Владимир Иванович Каденко, преподаватель музыкальной школы для взрослых. Я правильно называю?
1: Да, все правильно. Музыкальная школа имени Римского-Корсакова Николая Андреевича для взрослых на Думской находится она.
0: Вот я бы хотела очень задать какие-то вопросы о школе вашей, но не только о школе, а еще и о том, что вы лично там делаете, и об историческом исполнительстве, и о том, каково заниматься со взрослыми. Вот с чего мы начнем? Ну, наверное, со школы, да?
1: Да, я когда закончил Московскую консерваторию, потом аспирантуру, приехал в Питер, поступил в СПбГУ, факультет Смольный, Институт свободных искусств и наук. Отучился там 6 лет, бакалавриат и магистратур. Mm-hmm. И после этого каким-то чудным образом получилось, что меня познакомили с директором, с завучем. Там работала мама моей сокурсницы. Она меня туда привела на экскурсию. И, в общем, подружились мы с ними, познакомились. Как раз был юбилей школы в Капелле. И, собственно, с следующего сентября года я уже преподавал. Mm-hmm. Там, по-моему, в 2009 было году. Или даже не в 2011, наверное. Угу. Вот, ну, сначала там дали мне, кого можно было дать, совершенно не умеющих играть, с нуля, 4 человек.
0: Это были взрослые или подростки?
1: Ну, они студенты, для меня они как дети, но они студенты именно университета. То есть таких, вот самый лучший контингент.
0: Да?
1: Потому что, да, у них все еще гибкое, пластичное, как бы они уже вроде как бы не дети, но еще не такие, прям, уже взрослые совсем. И начал с ними заниматься. Ну, я до этого так периодически занимался с кем-то когда-то, и в Москве, и в Питере. А тут занимаюсь и смотрю, как моя система работает. То, чему меня учили, то, чему я учу, то, что я исповедую в музыке. И люди, которые совершенно никогда смычок в руках не держали, которые вдруг начинают играть. Причем уже с первых уроков это проявляется уже активно, и потом уже через полгода они уже играют на экзамене программу, и после этого так уже сложилось, что после первого экзамена уже можно их считать виолончелистами. Уровень сильно вверх идет после первого уже испытания какого-то, или технического зачета, или, допустим, экзамена в конце полугодия. И потом, ну, уже много лет работаю там, и, конечно, очень много разных встречал людей, и малышей, и подростков, и взрослых, и студентов, и вообще взрослых людей, и таких моих сверстников, можно даже сказать. И с каждым очень интересно выстраиваются отношения, они очень все меняются. И каждый приходит со своими какими-то побуждениями в школу, какая-то своя мотивация. Ну, кто-то вообще просто там, кроме апокалиптики, ничего не слышал никогда в жизни, и виолончель, uh-huh. виолончель с этим ассоциирует. А кто-то реально любит виолончель. Ну, как правило, ну, люди об этом ничего не знают о виолончели, кроме там имени, фамилии Ростропович там, или еще там что-то такое. Вот, как правило, ничего не понимают, что за инструмент. А, ну, правда, есть контингент такой, который когда-то учились или даже школу закончили. А есть такие, которые еще не закончили или бросили когда-то и очень скорбели об этом. И они, конечно, у них немножко другой уже, так сказать, подход и формат. Они немножко больше понимают, что это такое музыка и виолончель. И с ними тоже очень интересно заниматься. Но в любом случае все абсолютно меняются. И ты это видишь, как на твоих глазах растут новые личности совершенно. И вообще не похожи на то, и представления не похожи на то, что они слышали. И занимаются по-другому, и слушают по-другому. У нас великолепный директор Татьяна Борисовна Орлова. И у нас великолепный завуч Сергей Брониславович Привалов. Он музыковед, теоретик, и он книги пишет, учебники пишет, специально теоретические, музыковедческие. Занимается нашей школой. Школа досталась вот уже в наше время буквально руины здания на Думской. Они с любовью восстановили каждый класс. Там просто можно как музей ходить. Каждый класс – это какая-то особая атмосфера, особый какой-то ансамбль. Где-то там гобелены висят, где-то картины висят, где-то еще что-то. В общем, это что-то невероятное. Всех в разных цветах, как будто бы ходишь по дворцу какому-то. Ну, это действительно музыкальный дворец, я его называю нашей консерваторией. И действительно там просто даже какие-то великие люди, вот или музыковеды, которые приезжали в гости к нам, вот, и они говорили, приступая порог, попадаем совершенно в другой мир. Ну, и, конечно, неискушенные люди, которые ничего не знают о музыке, тоже они приходят. Для них это все заново открывается жизнь, заново открываются знания. они, конечно же, просвещаются очень сильно, потому что у нас очень сильные преподаватели по музыкальной литературе и по сольфеджио. У каждого

0: свой какой-то авторский курс, свои какие-то разработки интересные.
1: А как можно к вам поступить? Ну, вот я, например, захочу, потому что я из тех самых, кто не доучился и скорбел.
0: Ну, это очень просто на самом деле. И просто, и непросто. Не просто, потому что там огромнейший конкурс. Все про нее прознали, про эту школу. И она единственная в России вообще. Первоначально была открыта в 2018 году, еще давно.
1: Угу.
0: Вот. И она блокаду пережила. То есть там работа не закрывалась. И такой огромная преемственность у нее. И ну, такое заведение... все равно мощное получилось, какие-то корни такие уже сильные. И оно такое единственное, неповторимое осталось. Там, конечно, много разных всяких школ есть, частных и всего прочего, но такого централизованного хорошего обучения, которое тебе не просто корочку дает, а ты можешь поступить в училище, потом в консерваторию и вообще сложиться как музыкант, как личность, такого нет нигде. И из этого огромнейший конкурс, а у преподавателей не так много и возможностей, потому что классов какое-то ограниченное количество, хотя у нас много преподавателей и учеников, но тем не менее. Вот по виолончели, например, два преподавателя. И каждый год преподаватель может взять 2-3 человека, а там очередь, извините, 50 человек стоит, и всех нужно прослушать и понять, кого ты возьмешь. И такой, и все хорошие, и всех жалко, и хочется всем помочь как-то, и уже думаешь, там, кого-то на следующий год, кого-то там еще как-то в запас, кого-то там еще как на платное, кого-то там еще как-то. То есть это все проблемы решаются, то есть даже если человек не поступил, все равно очень многие проблемы уже решить, главное, что он хочет этого. Вот, но вот официально, к сожалению, немного из всех поступающих, так сказать, отбирают. Ну, так везде, наверное, на всех учебных заведениях свой конкурс есть.
1: Конечно.
0: Вот, но...
1: А как пройти конкурс? Что нужно сделать? Сдать экзамен? Да,
0: условия очень простые.
1: Собеседование?
0: Да, это как собеседование, как экзамен вступительный. Очень простой, потому что он рассчитан на людей, которые никогда с музыкой не сталкивались.
1: Угу.
0: Там нужно, ну, грубо говоря...
1: Постучать?
0: Постучать про то...
1: Песенку
0: про прохлопать, песенку пропеть, да.
1: Правда, ну, как для детей,
0: правда,
1: да, когда?
0: Написана надпись на входе, просьба не петь Катюшу, потому что все ее поют. Как она 50 раз за день слушает Катюшу тоже. Вот, ну, это так, конечно, все поют, что поют, что поется, Катюша так Катюшу, всех рады слушать, да. Но иногда очень интересно, каждый приносит что-то свое интересное, даже иногда слушаешь какие-то песни, которые ты вообще не слышал никогда раньше, там на разных языках люди приходят, поют, в общем, это очень интересно. Я всегда очень с большим, как сказать, удовольствием сижу на этих экзаменах вступительных, очень много народу видишь и знакомишься со всеми все равно, так или иначе, пускай бегло, первоначале, но все равно. Вот, и все решаемо. Единственное, что, конечно, там есть ограничения по возрасту, то есть бюджет до 25 лет, хоть это и школа для взрослых считается. Вот, ну, мы ее отстояли, у нас хотели здание забрать, все педагоги выходили на Невский проспект, так сказать, в пикет остановились, и там многие люди помогли, нам в том числе Гергиев, там, ну, в общем, и школу мы отстояли.
1: То есть до 25 лет. А есть еще, вы говорите, какое-то платное отделение.
0: Да.
1: А туда какие возрастные границы?
0: Да. И из-за того, что мы школу отстояли, получилось, что она стала совсем для взрослых. Но все равно могут учиться и малыши. Все равно там просто поменялась система. Не система 7 классов или 8, как раньше была в советской школе, а там покурсовая система. 4 курса плюс 5 курсов. То есть все равно возможность для всех есть учиться. А взрослые уже после 25 лет, они только на платное. Идут, так что...
1: Ну, тут, а там нет ограничений.
0: Да, но конкурс тоже есть. Все равно там, конечно, более щадящие условия по конкурсу, но все равно он есть. Поэтому ограничений нет.
1: А когда проходит этот конкурс, вот, ну, там, набор учеников?
0: Это проходит всегда, каждый год, 1, 2, 3 июня, всегда. Но есть доп. Набор для взрослых. Это 1 сентября или 1, 2, и там уже как решать.
1: Надо на сайте школы, вероятно, посмотреть.
0: Да, на сайте школы, сайт очень хороший, школе его как раз отведет наш зауч Сергей Владиславович. И там все выложено. Так. И история школы подробнейшая, совершенно интереснейшая. И как проходит там экзамен, и что какие-то требования, какие рекомендуемые. Вот. И много подробностей о том, как работает школа, какое расписание там и так далее. Кто прошел, кто поступил, кто не поступил. То есть в этом плане это очень удобно. Можно все увидеть на сайте.
1: Ну, я помню, как однажды, очень много лет назад, мы с семьей путешествовали и приехали в город Суздаль. И там был музей, ну, такой большой музейный комплекс, там масса всего. И, в частности, там был музей примитивного искусства. И я спрашиваю, ну, женщина сидит такая прекрасная, билеты продает. Я говорю, а это что такое? Она говорит, о, вам неинтересно. это самодеятельные художники, ну, типа пенсионеры, которым делать нечего, вот они взяли какие-то дощечки от посылочного ящика, начали рисовать.
0: Ну, наивная живопись.
1: И я говорю, да, мы пойдем туда, вы нам, пожалуйста, сначала вот это дайте. И это было поразительно, потому что мне кажется, что, ну, вот эти люди прекрасные, ну, может, они всю жизнь работали, не знаю, водителем троллейбуса, да, или кассиром, и у них не было силы, времени. А теперь вот у него есть пенсия, это, ну, какая есть, но все равно с голоду не помрешь. И человек может, наконец, начать рисовать, например.
0: Ему могут открыться феноменальные возможности.
1: Уникальные. И это главное, что это счастье. И точно так же, я думаю, что, может быть, ну, когда там внуки уже подросли и на работу каждый день ходить не надо, может быть, это самое время прийти,
0: конечно,
1: и заиграть на виолончели,
0: на виолончели вообще
1: или на аккордеоне.
0: Не вопрос. Аккордеон в соседнем классе, если что. Так. Что придумать можно много.
1: То есть можно землю попашить, попишите стихи, и на том, и на сём. Хорошо. Значит, вот есть такая удивительная возможность, такое счастье для людей, которые хотят свою жизнь сделать более осмысленной и прекрасной. Друзья, у нас в эфире сегодня Владимир Иванович Каденко, преподаватель виолончели в музыкальной школе имени Николая Андреевича Римского-Корсакова на Думской, это школа для взрослых. И вот я хочу следующий вопрос задать. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем виолончельном классе, вообще о том, как вам живется, и о том, какие у вас творческие, не знаю, там, идеи возникли.
0: У нас, знаете, у нас очень дружный класс. Все совершенно разные, разносторонние личности, феноменальные какие-то возможности у всех. И все друг друга очень любят, ценят. И как я предан своему делу, из этого класса практически там не вылажу весь свой рабочий день с 10 утра до 10 вечера. Потому что там и платные, и бюджеты, и, в общем, все как бы так вместе, и много всего. И, естественно, студент это тоже ценит, очень ценит. И всегда идут навстречу, всегда что-то придумывают интересное, какие-то интересные ансамбли, какие-то интересные ноты находят. Ну, естественно, они как бы от меня отталкиваются, заряжаются, вот то, что я, куда их направляю. Но, тем не менее, это очень хороший такой тандем получается. И очень интересно. Вот одна девушка у нас сейчас уже закончила, Вика Завадская, например, написала знаменитый ноктюрн Чайковского, написала для двух виолончелей, расписала. Причем она там использовала из оркестровки Чайковского именно, ну, такие авторские версии, там, и партии фагота, еще что-то, которое очень хорошо вписывается в виолончель. И это безумно красиво, когда две виолончели играют ноктюрн Чайковского, ну, естественно, с аккомпанементом. И какие-то вот каждый раз какие-то такие новые, какие-то идеи интересные очень. Я это все освещаю на семинарах для педагогов, как бы в рамках курса повышения квалификации. Есть такое у нас тоже уникальное место, это Семимостье. Это вот зал такой концертный, и там проходят и семинары, и конкурсы мы тоже организовали как раз для всех видов абсолютно и любителей, и профессионалов, и все инструменты, и все категории даже на барочных инструментах. Вот, и у нас там духовые конкурсы, и струнные, и фортепиано, и там много еще другого. Орфовый конкурс потрясающий тоже.
1: Ничего себе.
0: Там приходят, там у нас из консерватории сидят жюри.
1: А где, опять же, можно узнать вот об этих концертах и конкурсах в Семимостье?
0: Это Галина Андреевна Быстрова занимается. Она у нас заводила фортепианного отдела в школе. Она очень такой музыкант, просто великий. И с большими такими культурными традициями, из семьи музыкантов. И вот музыкальная юность называется. Вот наше все это вот, все вместе как бы. И это при поддержке семьи Курнавиных. И как раз там преподаватель, кто вот занимался фортепиано со многими. И вот она организовывает концерты, посвященные этому, она архивы издает, так сказать, все поднимает, учеников собирает, кто вот к этому имел отношение. И вот тоже концерты и конкурсы, которые там проходят, и в том числе и в этом Семимостье. Вот это прямо около храма Никольский собор. И вот прямо в этом же комплексе, вот во дворике буквально, там и такое вот место нам дали, цокольный этаж, и, в общем, там...
1: Здорово.
0: Мы развернулись, там вот все как-то рады.
1: Ну, на сайте школы тоже есть какая-то...
0: На сайте школы про это нету, это как бы немножко отдельная организация. Но, тем не менее, это очень легко найти, если что, при желании. Можно и ко мне обратиться, и там исполнительный директор тоже, и можно вот Галине Андреевне непосредственно, которая все это курирует, всем этим занимается. Это очень интересно, и тоже это сильно развивает... потенциал творческий, таланты притягивает, и кто там вот участвует в этих конкурсах, и, так сказать, от мала до велика. Угу, все растут, угу. И все меняются тоже каждые полгода или год. У нас конкурсы полгода происходят, как раз мы с экзаменами совмещаем, что как раз человек готовит программу, вот она у него готова есть. Он
1: может ее показать на конкурсе.
0: Да,
1: прекрасно.
0: Там
1: прекрасно.
0: У нас барочные исполнители тоже выступали, играли бибера на скрипке, там много еще интересного было. А угу. гитарный конкурс у нас еще там тоже проходит, поэзия гитары называется. Вот, так что вот очень здорово. А по поводу нашего класса, ну, у нас очень интересно, как раз формат школы очень демократичный такой. С одной стороны, есть программа такая четкая, а с другой стороны, есть свобода творчества. Поэтому вот у нас некоторые ученики на барочной виолончели учатся играть у меня. Вот мальчик один, который вообще такой Миша Сироткин, он врач, вообще учится на врача, он мало того, что обычно виолончели осваивает, очень стремительно, очень эрудированный, очень знающий человек, так он освоил барочную виолончель, тоже очень быстрых темпах, уже Баха играет там во всю, и на барочной виолончели. И еще умудрился за этот год контрабас барочный освоить. Так что мы с ним уже, я уже даже свой ансамбль стал приглашать, мы с ним уже много чего исполнили, в том числе на «Щедрой среде» в награде Петрове здесь.
1: Про ансамбль тоже вот расскажите, пожалуйста, подробнее.
0: Ансамбль «Возрождение», ансамбль старинной музыки «Возрождение» называется. Ну, на самом деле мы играем все, у нас разные программы. Есть фортепиано программа, вот испанская, как мы привозили сюда. А есть старинная музыка от самых, так сказать, начала, ну, где-то так конец Ренессанса, начало барокко. Мы, вот, барокко наш самый любимый, как бы, эпоха, и там очень много музыкально чего сконцентрировалось и заложено, заложилось. И весь романтизм, я считаю, он построен на барокко, на всех этих механизмах барочных. Абсолютно в романтике можно найти любую музыку, любое то, что идет из истоков барочной музыки. И если хочешь понять, как играть романтизм, надо слушать барокко. Хотя нас всегда учили, как принцип такой, делай, как я, преподаватель. Вот он там сыграл, ты повторил, как бы. А что там, почему, знает преподаватель, не знает, догадывайся сам. На самом деле музыка имеет абсолютно понятно совершенно свое устройство. Есть такой у теоретиков предмет анализ музыкальных форм музыкантов. Ну, и можно абсолютно в простом формате этот анализ форм музыкальных изложить ученику. Вот ты проходишь с ним произведение, маленькое какое-нибудь, среднее или сложное какое-то, или старинное, или современное, все имеет свое какое-то устройство и какие-то истоки, на чем-то базируется. Либо это полифонический жанр, либо это чакона какая-то, либо там бас ведет, либо там еще что-то, все откуда-то тянется, все истоки. И поэтому ученикам это объяснять одно удовольствие, а им интереснее играть музыку. То есть не просто ты принцип такой там научил, делай, как я. Я сыграл, ты повторил. А именно, чтобы он понимал, что он делает.
1: А скажите мне, пожалуйста, ведь вот музыкальная литература, ну, там, сольфеджио, теория,
0: да.
1: Все это есть у вас в школе, да?
0: Есть, ну, как
1: вот... Не мы, только занятия на инструменте,
0: да,
1: но
0: конечно,
1: и вот эти
0: да.
1: все общие.
0: Музыкальная есть. Литература есть, вот у каждого авторский курс, и сольфеджио тоже есть, это теория музыки. И, конечно, они уже, когда занимаются там, там начинается все спокойно, первый курс вообще он такой, ну, почти легкий такой, потом, потом сложнее начинается. Но они приходят очень подкованные, подготовленные, то есть им уже легче по специальности работать. И на специальности я тоже этому уделяю внимание. Я тоже, у меня такое получается, занимательное сольфеджио на уроках виолончели, потому что виолончель тоже имеет 4 струны, она настроена по квинтам, и может этого плясать, можно слушать, петь. Сопоставлять, смотреть, сравнивать, там, и строить интервалы, какие-то интервалы, это на расстоянии между двумя звуками. И они тоже уже, я с таким расчетом занимаюсь, чтобы им было на сольфеджио тоже интересно. То, что, чтобы не было такого предвзятого отношения к сольфеджио, что это что-то такое страшное, теоретическое. Вот они должны понимать, как это практически происходит. И, конечно же, важны концерты. То есть, если просто ученик приходит, есть и такие, которые просто нужно прийти, поиграть, вот, время провести с преподавателем в классе, побыть в этой атмосфере, и все, ему этого достаточно. А есть такие, которые вот на концертах играют и реально растут и меняются очень сильно. И опять-таки у каждого исполнителя свои какие-то амплитуды вот этого вот развития, своя динамика какая-то. И бывает, что что-то такое приостанавливается немножко, такое, ну, не то, что застопоривается, но как бы нужно что-то требует проработки какой-то детали или возврата. А бывает, что прям как на дрожжах растет ученик. Ты не можешь ему не давать хороших произведений, уже таких сильных, серьезных, и он на них начинает расти. И, конечно, такая вот взаимообмен происходит, очень полезный для меня и для учеников. Я постоянно учусь, для меня это просто как поэзия. Я прихожу на каждый урок, уже только ученика встречаю, уже начинаю с ним работать. Он еще не успел порог переступить, уже пошла работа. И это такое творчество. Если раньше я как бы немножко с опаской думал, а как оно получится, а что там, а что будет, и я увидел, что как это работает, как реально моя школа работает на людях, которые совершенно не искушены, дилетанты. А сейчас это просто творчество, ты просто с человеком работаешь, как в паре, как танцуешь с ним все время. И это каждый раз... Это невозможно записать везде. Методология, она рождается прямо на уроке. Ты каждый раз придумаешь для него личные упражнения. Я, конечно, их там фиксирую, по возможности эти упражнения записываю, потом набираю специально, чтобы это потом уже был какой-то сборник облечь. Потому что это был такой Ефим Михайлович Гендлин, потрясающий виолончелист. Он прошел две войны, легендарная личность была. И у него вот были такие ученики, Валя Берлинский, вот последний ученик Саша Алистратов был, и очень много таких людей достойных воспитал. И вот у него было правило такое, когда берешь какое-то произведение учить, сначала поиграй упражнение к этому произведению, он сам создавал. Он очень хорошо методику знал и на скрипке.
1: То есть он выбирал какие-то трудности, и вот на них писал эти упражнения?
0: Для них писал упражнения, как бы, ну, как я представляю. Я, к сожалению, этих упражнений не видел, только слышал только по слуху о них, о том, что они были. То есть мне люди рассказывали, ученики его. А два упражнения сохранились для гаммы, тоже как бы снял их сухо и записал. Но я, правда, продвинул дальше, я их придумал играть по секвенции. То есть не просто эти упражнения внутри одной гаммы, а внутри этой же гаммы можно их играть от каждой следующей ноты. Это очень интересное творчество. И у меня каждый раз вот этот вот как бы свод этих упражнений, он все время накапливается, расширяется, и умножается и учит. Это очень интересно. И у меня получается, может быть, какое-то маленькое произведение, там вот, допустим, приходит ученик учиться, там два притопа, два прихлопа, какой-нибудь котик на три четверти, или там какой-нибудь там совершенно там Аллегретто Моцарта, или что-нибудь простейшее. И у меня там по несколько страниц, иногда даже 5-6 страниц упражнений, которые ученик должен пройти, прежде чем он сыграет этого котика.
1: Ну вот, хорошо, это занимательный интерес. Зато он его так сыграет, что это
0: да.
1: будет
0: осмысленно. И он понимает смысл упражнений, и они больше дают эти упражнения, чем просто он как бы подряд сыграть этого котика, там, или что-то там еще.
1: Красота.
0: Вот, так что вот в плане творчества меня очень ученики поддержали, я их очень всех люблю, хотя они все разных специальностей, и кто-то и по музыке идет, кто-то поступил уже куда-то в училище там или в консерваторию. Вот. Ну, они мне помогают очень. Мне сразу идеи приходят. Вот я придумал, например, турнир по гаммам и этюдам.
1: То есть, турнир?
0: Турнир, да. Вот. И мы так сделали забавы ради. Ну как, я же сижу все время на конкурсах. Ну, я подумал, я же имею право судить. Почему я не могу здесь сделать такой в игрушечной форме свой турнир? Вот. И они все приходят перед тем, как сдавать экзамен по гаммам и этюдам, техзачет, они приходят на турнир, и всю программу играют, и все друг друга слушают.
1: А что победителю?
0: Сертификаты выдаю со своей подписью, с печатью, вот, так сказать, я как солист барочек был «Золотой век» и как художественный руководитель своего ансамбля «Возрождение», и как, так сказать, уже многолетний такой заслуженный судейство у меня в жюри, и председатель жюри много раз был.
1: То есть вы даете им такой документ,
0: даю документ,
1: победителю турнира.
0: Что они, сыграли, выступили на турнире с такой-то программы, вот, и какое-то присуждаю там место. Вот, ну, у нас так все лояльно, там даже если ученик там как-то тянется и готов и четвертое место дать, если что. Вот. Ну, на самом деле, как-то все хорошо тянутся. Это настолько для всех благотворно действует, что прямо они все расцветают. Они на этом турнире с горящими глазами и до него, и после. Потом идут на этот экзамен, он для них как уже что-то такое уже сложившееся уже там играют.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот сколько лет вашему самому юному ученику? И самому старшему, ну вот за жизнь вашу, вот какие бывали истории?
0: Бывали, ну как, вот у меня сейчас мальчик один, просто, ну как называют, чуть ли не юное дарование, он такой Марк Николаев, он очень любит виолончели, у него как-то спросила наша заведующая Надежда Георгиевна Васильева, завструнного отдела, он говорит, Марк, говорит, а тебе нравится играть на концертах? Ну, так она немножко так это сам задорно спросила так, а он так говорит, да, нравится, вот, так и искренне. Я прямо узнал себя в нем, чуть не всплакнул. Вот. И вот он ко мне попал в 5 лет. Вот сейчас ему 9 лет.
1: Он то есть он на восьмушечке играет... играл сначала,
0: да, да? Да, сейчас ему 9 лет, он играет сложнейшие программы, он уже там через класс аж прямо идет, очень сильно растет. У него мамочка очень хорошая, Виктория Викторовна, она занимается постоянно. Виолончель купили хорошую. Ну, вот все, что я говорил, сделали, все сделали, и постоянно на конкурсах играет. То есть он все время на коне. Вот он у меня учился с 5 лет, с подготовишки еще ему привели его ко мне. Мы начали заниматься, и все, пошло, поехало нормально. И для меня всегда этот момент самый сложный, начать с человеком. Это самое сложное. Потом, когда уже находим... Дети, кстати, очень сильно подсказывают, как Татьяна Владимировна Чернигевская говорит, что дети не как инопланетяне. Ну, так и есть. Вот. Ну, они сами подсказывают тебе, как с ними общаться. И какие-то наводящие дают какие-то вот тебе темы, с которыми можно за что-то зацепиться и сложить с ними какой-то диалог. И это порой очень интересно, занимательно. Ну, в общем, у нас такой контингент, что, в принципе, никто никогда уходить не хочет, если только не какие-то обстоятельства какие-то совсем жизненные, там, серьезные какие-то у людей. А так, в принципе, все друг друга любят и готовы продолжать. У нас очень многие в школе готовы уже закончили, готовы еще учиться, там уже и на других предметах, и просто на виолончель ходит по несколько лет. Один парень у меня на контрабасе учился тоже, еще 2 года отходил у меня после того, как закончил. Некоторые других преподавателей, это не заканчивают, а другого преподавателя, потом спрашивают разрешение у него, у меня, и идут ко мне еще несколько лет стажируются. Но это хорошая практика очень, и это очень здорово. Потом всякие мастер-классы делаем. У нас есть еще с Кузьмиловской школы, появилось новое такое общение очень хорошее. Они меня приглашали там тоже с мастер-классами заниматься в летнюю школу. Вот. И постоянно на конкурсах встречаемся, общаемся. В общем, такой идет очень хороший культурный обмен, который на всех хорошо действует. И на концерты ко мне ходят тоже, на наш ансамбль, вот, старинную музыку слушать. Люди просвещаются, сейчас уже очень все какие-то просвещенные становятся. Вот, понимают все в курсе дела, как эта музыка исполняется на аутентичных инструментах. И...
1: Мне кажется, пора поиграть что-то.
0: Да,
1: к вопросу виолончель об аутентичных инструментах.
0: Я сегодня опять с барочной виолончели. Каждый раз думаю, какую виолончель брать, и все равно прихожу к выводу, что барочная. Сейчас я вам сыграю такой уникальный композитор, но это мой любимый тоже время. Вот для меня такая отправная точка 1610 год, когда вот служба Богородицы Монтеверди, Клаудио Монтеверди создал. И у него в оркестре были все семейства инструментов, которые на тот момент были и ренессансные, и барочные. И вот там целая плеяда была каких-то вот его современников. Ну, правда, Доминика Галли, он в 1649 году только родился. Он немножко, так сказать, позже сместился по времени. Единственное, что сохранилось, его сонаты сольные. А мне передал их Марко Росси, когда приезжал уже ныне покойный, к сожалению, итальянский клавесинист, очень интересный. Мы с ним в малом зале филармонии играли, с барочной капеллой «Золотой век». Был концерт очень хороший. И, собственно, вот у Доминика Галли, в основном знают Доминика Габриэли, Ричард Карр известный вот сейчас уже, а Доминика Галли хуже знают, он знает только, что он жил в Модене. Он потрясающе делал, он мастер был виолончели и скрипок, это потрясающая школа, это если вот откроете интернет и посмотрите, это просто безумно красивые какие-то модели инструментов, украшенные богато, в общем, нет слов. Он был виолончелист, его современник там Витали, был Коломби, еще тоже виолончелисты вот такую же музыку писали. Вот я вам сейчас сыграю, как вот он видел виолончель, одну часть из сонаты до минор, посвященную герцогу.

0: Очень красиво.
1: Ну, такая басовая музыка интересная. Музыка вся от баса идет. Фундамент внизу. Ну, это такая написана в форме речеркара. В поиск формы, поиск каких-то состояний, решений, гармонии, каких-то вот танцевальных фигур, символических каких-то. Там очень много всего в этой музыке. Она в себе таит. Угу. Очень рельефная. Вот ее нельзя играть просто одинаково как-то вот. Она вся о чем-то таком, в ней заложены смыслы, и о многом таком говорит. Поэтому, конечно же, мы играем на аутентичных инструментах. Каждая струна как свой голос отдельный, они друг с другом конкурируют, регистры всякие показываются, выводятся, тональности. Так что так вот в модене музыка звучала. Может, я тогда еще одно произведение сыграю сразу, такое еще немножко позже. Это Бернардо Паскуини. У него интересные есть уникальные тоже сонаты. Писаны сонаты для баса континуо. Когда приезжал мой учитель Брюно Коксе, он удивился, говорит, а где же соло? Почему только для баса? Вот. А ну, может быть, предполагалось, что и солист, ну, тогда люди были осведомленные, может быть, что они должны придумать мелодию на это. Угу. Но на самом деле, когда играешь, я не вижу чего-то такого, чего бы не хватало бы здесь. Да, она очень сама за себя говорит. И вот этот Бернардо Паскуини, он тоже был членом Римской Аркадской Академии, как и Алессандро Скарлатти, как и Арканджело Карелли, как и Бенедетто Марчелло, как и очень многие другие мужи, и политические, и музыкальные, и культурные деятели того времени. Они там все общались, у них были такие вот красивые вечера музыкальные постоянно. И вот среди, так сказать, живописи и всего прочего, красоты дворцов, и вот такая музыка играла. Сейчас попробую сыграть тоже одну часть из реминорной сонаты Паскуини.

0: много музыки вот такой, которую мы привыкли слушать, ну, какой-то верхний голос, да? А вот когда начинаешь слушать бас, то понимаешь, что самое интересное там происходит.
1: Да,
0: ну, то есть, может, не самое интересное,
1: они
0: еще
1: это слышали очень хорошо. Это целый жанр, это вот граунд был жанр, такой чакона, который вот неизменно идет бас, в басу мелодия, тема, а на фоне нее разворачивается там целая огромная конструкция наверху голосов. Пасакали, потом вот этот жанр романеско, в котором написано вот «Зелёные рукава» и много всего. Есть такие более старинных жанров. Некоторые вот фолия знамениты, например, то, что вот на тему фолии сначала было много анонимов, это вот у Жардизаваля очень много этой музыки записано, великолепно совершенно. И потом уже маститый композитор, уже каждый считал своим долгом написать на тему фолии. И Арканджело Корелли знаменито написал фолию для скрипки, бас-кантина, очень много вариаций, 32, по-моему. И Морен Морен вообще для одной гаммы написал 60, по-моему, там вариаций, или сколько там, боюсь соврать сейчас. И Джиминиани Франческо написал тоже для такого большого состава, вот как Брандербургский концерт, говорит, Бах, вот такой состав, вот барочный оркестр тоже написал фолию свою. И еще Каретта, по-моему, у него что-то было. Вот. Ну, в общем, много композиторов. Ну, и даже Сергей Васильевич Рахманинов тоже написал на тему фолии, тоже свою фолию, получается, написал уже в 20 веке. Ну, так да. Что... Конечно, музыка от баса идет, композиторы это все понимали. А вот сама эта фолия, собственно, она была привезена конкистадорами от индейцев, нам передана. Ну, как и, кстати, вот как сарабанда, который в прошлой передаче играл, тоже вот жанр это тоже. Так что вот такие вот взаимовлияния происходили из Нового Света тоже. И Испания, Италия, там все это было. Поэтому они, конечно, понимали, о чем они писали. И Диего Ортис, который в прошлый раз исполнял тоже, вот и такая целая у них такая глыба. Пласт такой культуры, вот именно из земли, из недр идущий вот басовый голос, именно как он формировался, как вариация на тему басового голоса. Вот, так что в этом плане, конечно, нету равных.
0: За что вы любите виолончель?
1: Ой, виолончель это уже, как сказать... Не второе я, а первое, ну, наверное, уже это я сам есть виолончель. Уже мне я с 6 лет играю на виолончели. И полюбил ее с первых звуков. Мне вот учительница сыграла, мы с мамочкой пришли показываться в школу, на фортепиано хотел поступать. Услышали звуки фортепиано, так оказывается, учительница играла, которая виолончелистка. И она мне, конечно, поиграла на виолончели, я, конечно, сразу влюбился, что-то необыкновенное. Это что-то близкое в душе, очень такое вот, очень близкое. И вот когда у меня появился инструмент в доме, вот как будто все изменилось вокруг в доме. У меня, конечно, и фортепиано тоже родители купили, меня очень любили. Но виолончель это что-то особенное совсем было, как будто бы, не знаю, там какую-то богиню принес в дом. Вот. А потом уже стал уже изучать виолончель, играть уже побольше виолончели. Это первая моя была половинка, виолончель маленькая, а потом уже побольше. И за что люблю, ну, не знаю, за, наверное, за то, что через нее вот что-то настоящее приходит, неприходящее к нам в нашу эпоху, из эпохи в эпоху кочует. Инструменты-то, они практически не меняются. И сейчас, конечно, уже так зафиксировались какие-то формы, как мастера работают, они все похожи, вот, например, ну, как скрипка выглядит. А раньше каждый мастер своим долгом имел, чтобы чем-то его инструмент, модель отличалась. Они все очень сильно отличались, и смычки, и...
0: То есть форма была разная?
1: Да, очень разные, самые разные. Могли сделать гитарные формы, например, как Шано сделал во Франции. Или Страдивари тоже делал гитарные формы, скрипку. Они все время искали самую совершенную конструкцию, искали углы какие, или, допустим, виольные конструкции, или гибриды были, как вот гамба могла быть. И, допустим, разные спины могли бы, как у гамбы ровная, или как у контрабаса могла быть такая, как лупа. Ну, и от этого розеточки всякие в инструментах могли быть, помимо F-образных таких вот F. Поэтому очень многих контрабасами то же самое происходило. Сейчас уже как зафиксировалась форма, но раньше это сильно видоизменялось, разное было. И, собственно, какие они были 150 лет назад, такие сейчас и есть. И сложно там как-то их, вот вроде бы по семейству мы знаем, вот контрабас больше похож на виольное семейство. Есть виольное семейство, есть скрипичное семейство, два разных семейства. Но у Преториуса в трактате у него оба контрабаса разных форм вместе стоят. вроде два разных семейства в одном инструменте, они как-то слились. Ну и виолончели, басовый инструмент, это тоже, конечно, большое разнообразие этих инструментов. Видимо, что-то хорошо понимали в басовых инструментах, вот как-то вот от этого исходили, отталкивались. Конечно, постепенно поднимались, как в сторону скрипки, там, высоких звуков. Но у меня, кстати, многие ученики, они вот... Кому-то нравится, допустим, скрипка, а кто-то именно только виолончель любит. Вот, говорит, мне именно вот такие низкие частоты нравятся, а верхние мне не нравятся. Вот, ну, как бы.
0: Но виолончель, мне кажется, вот она такое удивительное место занимает, что на ней можно и как на скрипочке сыграть.
1: Да, да.
0: Ну,
1: да.
0: Какие-нибудь эти вариации на Моисея, да, там да. Прям вот иногда виолончель как скрипка, а иногда она в такую прям глубину уходит, контрабасовую.
1: Я ее за это да? Тоже очень люблю, что я тоже скрипичный репертуар играю, так сказать, насколько позволяет возможности. И это очень красиво. И где вместо скрипки заменяю, все говорят, вот здорово у нее и каркас есть такой, какие-то краеугольные, какие-то вот басовые ноты, да, и в том числе и мелодия наверху звучит, там заливается. Вот и барочная виолончель обычная тоже, вот. Так что это все очень красиво. Если хотите, могу исполнить еще Дюпора.
0: У нас осталось уже, к сожалению, совсем 2 минуты. Поэтому, во-первых, договориться о следующей встрече и продолжить, ну, прям вот, не знаю, какой-то наш курс такого знакомства.
1: Антология виолончели.
0: И я вот сейчас задала бы вот еще, ну, на сегодняшний день завершающий вопрос. Что у вас будет в ближайшее время у вашего ансамбля? Куда можно прийти?
1: Смотрите, как интересно. У нас всегда традиция 23 июля. Играть во дворике Каневской Божьей Матери, вот на Каневском подворье. Нас это приглашает настоятель отец Давид. И там все могут прийти совершенно бесплатно. Там, во-первых, угощают всех. Это престольный праздник после службы и молебна. И мы играем там.
0: Каневское подворье, это на
1: Загородный проспект. Я не помню точный дом.
0: Ну, это легко.
1: 11 или... Да, ну, да. Надо проверить, 7. В общем, метро Владимирское там. Угу. Между 5 углами метро и Владимирская площадь. Загородный проспект по правой стороне. Ну, такой раньше маленький домик. Вообще его можно было пройти мимо, не заметить, что там храм. А сейчас уже там сделали наверху уже маковку. Там, ну, в общем, хороший храм. Я проработал много лет регентом в нем. Это было такое же удивительное время, с 2005 года, когда я приехал в Санкт-Петербург. Вот я много лет проработал с Димой Фунтесовым, тоже легендарная личность, регент был. Вот, а второй концерт сразу же за ним, 25 июля вечером, кто сможет, захочет, это музей Римского-Корсакова.
0: Андреевич, тоже
1: наше любимое место, да, недалеко, даже за городом, называется «Жемчужина барокко», и там будет много всякой интересной музыки. Вот, может быть, что-то сыграю из того, что сегодня играл. Вот, ну, там будет сопрано наша Анна Щербакова, Александра Веткина на клавесине будет играть, я на виолончели, Владимир Каденко, и на барочной. Вот, и еще остальное будет сюрпризом.
0: Ну что же, спасибо. Тогда мы надеемся на встречу с вами и 23-го в Каневском подворье, и 25-го в музее Римского-Корсакова.
1: Спасибо огромное.
0: Друзья,
1: спасибо.
0: У нас сегодня был в гостях замечательный музыкант, виолончелист, педагог Владимир Иванович Каденко. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо огромное.
0: До свидания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Порфирий принял участие в съемках фильма о святом Савве. Власти Израиля готовятся к 2000-летию крещения Господня. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх сербский Порфирий принял участие в съемках документального фильма и многосерийного проекта, посвященных святому Савве, первому архиепископу Сербской православной церкви, одному из самых почитаемых святых в истории Сербии. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых, сообщает сайт Сербской церкви. По словам создателей проекта, обращение предстоятеля Сербской православной церкви придает фильму особое духовное и символическое звучание, связывая рассказ о святом Савве с современностью и напоминая о значении его наследия для сербского народа. Фильм и сериал создаются с одобрения архиерейского синода Сербской церкви в сотрудничестве с братством монастыря Хиландар. В ходе съемок были записаны беседы с настоятелями и насельниками монастырей Хиландар, Ватопед, Старый Русик и келии Потерица, а также кадры святынь из Хиландарской ризницы. Съемки прошли на многочисленных локациях в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Далмации, на Святой горе Афон, в Иерусалиме, Турции, на Синае, в Болгарии и США с использованием дронов и многокамерной съемки. Авторы намерены показать святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. Создатели фильма отмечают, что проект призван рассказать новым поколениям о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Власти Израиля начали подготовку к празднованию 2000-летия крещения Господня. Мероприятия на реке Иордан запланированы на 2030 год, сообщают израильские средства массовой информации. В Министерстве иностранных дел Израиля создали специальную рабочую группу для приема паломников и обеспечения свободы вероисповедания на Святой Земле. Рабочая группа начнет диалог с церквями, христианскими общинами и представителями духовенства в разных странах, а также будет взаимодействовать с другими министерствами и государственными ведомствами, чтобы подготовить Израиль к ожидаемому приезду миллионов верующих в 2030 году. Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на эвтаназию и ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства, сообщает Vatican News. Французские епископы сообщили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и о сопровождении человека до его естественного смерти. Также принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Епископы также отмечают, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. Однако ранее правительство обещало учесть этот момент. В итоге заверения так и остались невыполненными, что вызывает беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Панихида по жертвам теракта в Ницце была совершена в местном Николаевском соборе 14 июля в 10-ю годовщину террористической атаки. Среди 86 погибших были прихожане и гости собора. Все невинно убиенные православные были помянуты за богослужением поименно. Об этом сообщает сайт Корсунской епархии. По окончании панихиды настоятель собора Птерей Андрей Елисеев обратился к собравшимся со словами проповеди, в которой рассказал о трагических событиях десятилетней давности, очевидцем которых он стал, и поделился воспоминаниями о погибших, которых знал лично, а также призвал присутствующих на панихиде продолжать молиться о невинно убиенных. В завершении поминальной службы всем погибшим в результате теракта была возглашена вечная память. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.

был перевоз на реке Великой у Выбудской Веси, близ города Пскова. Много лодок и при лодках гребцы, дюжие мужики на жалование, и жалование хорошее. Над гребцами начальник, поставленный князьями. У начальника дочка была, небольшая девочка Ольга. Летом и осенью она жила с родителями при перевозе на берегу. Когда становилась великая, семья перебиралась во Псков, в зимний дом. Из зимнего дома начальника выходил только на кулачках побиться, а то отдыхал на печи, либо спал, либо так сидел, свесив ноги. А Ольгу мать одевала тепло и выпускала на улицу играть с детьми. Вот идет Ольга по снежной улице меж высокими тынами и дымящимися кучками конского навоза, укутанной в платок. Вот она втаскивает салазки на горку, чтобы скатиться вниз. На ней тулупчик. Из-под тулупчика суконное сборчатое платье, обшитое зеленой и красной тесьмой. Она идет, и задки ее валенок скидывают подол. Задки эти похожи на пятки медвежонка.

Было лето. К перевозу подъехали всадники в кольчугах, шлемах, щиту левого плеча. На одном коне сбруя с серебряными бляхами и луницами. Других коней везли за ними кладь. Начальник вышел, утирая усы. Он как раз сидел за обедом. Гребцы, также утираясь, побежали к лодкам. Застучали подковы по бревенчатому настилу. Всадники стали спускаться к Великой. Ольга стояла возле отца. Она перебросила косу на грудь и играла лентами. Тот, чей конь ходил в серебре, остановился и спросил отца: «Дочь твоя?» И похвалил: «Хорошая девочка, не отдавай ее никому здесь у вас». «Рано ей», — сказал отец, — «там видно будет». «Не отдавай», — еще раз сказал всадник и проехал. Он носил свой шлем низко, до бровей, суровые брови нависали над глазами, борода разметалась по кольчуге могучим веником. Мимо Ольгиных глаз проплыл сапог, вздетый в стремя. Проплыл конский тяжелый бок. Ольга смотрела, как снимали с коней вьюки, и как осторожно привычные умные кони вступали в лодки, и лодки отчаливали одна за другой. Бороды и конские гривы развивались на резвом ветру.

подросла, и подошло ей время идти замуж. Весть об этом послали в Киев. Из Киева сваты приехали, не мешкая. Они привезли ее отцу подарки, а ей тоже уборы, жемчуг, и повезли ее в жены князю Игорю. И уборам, и замужеству она была рада. Важно, закинув головы и плечи, на громких каблучках сошла по настилу, за ней родня. Зятья и тетки с детьми, двоюродные, троюродные. И поплыли реками, и поскакали сушей. Земляные города стояли у рек, тянули Невы рыбаки, прачки на плотах били белье вальками. Птицы проносили серыми и белыми тучами, и ночью плыли, и как в колыбели был сладок сон под холщевым пологом в одеялах, пахнущих зверем. Новый день разгорался за лесом по левую руку. Ольга открыла глаза. Из тумана улыбались румяные лица девочек-родичек, ехавших с нею. Опускали пальчики в строй за бортом, умывали личики, освежали горлышки. Из тумана на берегу выступал лось, темнее крутой грудью и могучими рогами. Доносились голоса витязей из других лодок, впереди и сзади. Леса перебрасывались голосами с берега на берег. «Эти витязи, — сказали Ольге, — ее дружина, и старый Гуда, приехавший за нею, будет ей служить. У нее будут свои села и стада, и много челяди». Когда надо было выходить из лодок и ехать верхом, старый Гуда брал ее на своего коня, и по обе стороны ехала дружина в кольчугах и шлемах, щит у плеча.

Поначалу обмерла, когда Игорь предстал перед ней, ростом в сажень. На лице все большое, мужское. Нос, рот, щеки, складки вдоль щек. Желтые волосы стекали на грудь и плечи. Руки белые были, длиннопалые. Он к ней потянулся этими руками. Она вскочила, распласталась по стене. Каждая жилка в ней боялась и билась. А он смеялся и манил ее длинными руками. И она хоть дрожала все сильнее, тоже стала смеяться и пошла к нему в руки. Они жили в просторных хоромах. У них были сени на расписных столбах и башня, с которой видать далеко. Комнаты убраны коврами и вышивками, парчевыми подушками и дорогой посудой. Сколько строений стояло кругом двора, сколько горшков сушилось на чистоколе. Баню для Ольги срубили новую, из дубовых бревен, топилась по-белому, как белый шелк были новенькие липовые лавки. Еще за городом было у них имение, там они держали большую часть своего скота. Кобылицы там паслись и коровы, в воловнях откармливались валы. В загородках во множестве ходили куры, гуси, утки. Сотни стогов стояли на гумне. Стога от нынешнего урожая и от прежних. В строениях возле кузни сложено железо и медь. Самое же ценное хранилось в городе. Ольга могла, когда б не вздумала, спросить ключи, проверить, все ли на месте. Но в проверке не было нужды. Старый Гуда лучше берег ее добро, чем сама бы она уберегла. Ключники перед ним трепетали. Он служил еще Рюрику, отцу Игоря. Он сам мог быть конунгом и держать дружину. Да только в первой же схватке с новгородцами какой-то богатырь перебил ему палец и половину костей. И хотя они срослись, но сражаться Гуда уже не мог. И Рюрик взял его к себе в дом.

Байт садились за стол с дружиной. После завтрака Игорь шел смотреть хозяйство и разбирать свары, а Ольга качалась с девушками на качелях и щелкала орешки. Перед полуднем обедали, потом спали, потом ужинали у себя, либо пировали в гостях у кого-нибудь из бояр, у самого господина Олега. Тут уж надо было надевать богатые наряды, ожерелья и золотые башмаки. Во время пира забавляли их певцы и скоморохи, заезжие канатоходцы и ученые-медведи. Игорь возвращался с пиров, себя не помня. Случалось, в спальню на руках его вносили. На Ольгу при этом смех нападал, заливалась, уняться не могла. А то ездили охотиться. Ольга выучилась стрелять из лука и бить ножом. И своих завела егерей. Вот она на охоте, в мужской одежде, кафтан, островерхая шапка с наушниками, нож в ножнах висит на груди на цепочке. Сапожки узорчатые и на голенище чулки опрятно вывернуты. И рад ее конь легкой своей ноши. Так прожила лето и осень без забот. Но в грудни месяце Игорь уехал с дружиной на полюдье. Не успел уехать, приходит к Ольге и спрашивают, «Сколько станов прикажешь запускать?» Она и не знает, сколько у нее в доме станов. Чтоб не ударить в грязь лицом, говорит, «Все запускайте». «А с какой пряжей?» Не отступаются. «Пряжу», — она сказала, «запустите самую лучшую». И, видя, что они в сомнении, делайте и идите, как велено. Ушли и опять идут. В пивоварне варщики упились, передрались в кровь, в пиве друг дружку топили, бочки перебили, или шли наказать, и как? Она чуть было со смеху не покатилась. Но поверни на смех, дай поблажку, все в щепы разнесут, и за госпожу считать не будут. Сдержалась, нахмурилась, как могла, грозно. Убрать таких сихих из пивоварни и услать скотину пасти. И утвердилась главой своему дому. С утра вместо игр отправлялась теперь смотреть, как придут, как ткут, все ли заняты, нет ли баловства. Не в припрыжку, ни опрометью по лестнице, не тронув перил. Шла чинно, являя пример рабыням, и с лестниц спускалась плавно, повязанная по брови бабьим тугим платком. Впереди шел ключник, отворял перед ней двери. Связка ключей звенела у него на поясе. Сзади шаркал перебитыми ногами бдительный Гуда. И все было приказано, и указано в срок. Там ладно или нет, но указано. И каждый раб знал, что за нерадивость с него будет взыскано. И до обеда время текло незаметно. Но уже к обеду подползала тоска, а после обеда наваливалась, а к ночи хоть воем вой. Пусто было за столом без Игоря, холодна постель без Игоря, и убранство ни к чему, и печи не грели. По необогретым комнатам бездельно блуждала Ольга, скулила от тоски. Гуда о старине рассказывал, все одно и то же, надоело слушать. Служанки звали на тройке кататься, приносили в забаву котят, медвежат. Гнала с досадой. Подымалась на башню, стояла под вьюгой, лицом к стороне, куда уехал милый. Нескончаемая зима, самая лютая разлука, первая разлука.

Только весной он воротился. По полой воде пригнали они лодки с добром, собранным на полюдье. Вся дружина вернулась, кроме двух человек только. Одного зашибли в драке, другой от горячки помер где-то в середине зимы. Пригнали они лодки с добром, и сосчитав все, и поделив, одни повезли свою часть дальше, надеясь продать ее с большей выгодой, чем в Киеве, а другие остались на месте ждать, когда подсохнут дороги и приедут купцы. Игорь остался, и опять они с Ольгой миловались и гуляли, и охотились, и вместе, взявшись за руки, восходили на башню смотрильню. Отрада глядеть с башни веселым летом смелым вдвоем. Темной гущей залегли леса по холмам, среди них поля и луга напоены солнцем. Горстками изб пестреют села, плавает коршун в синеве, сужает круг над селом, на цыпленка нацелился. Могучим потоком света струится Днепр в зеленой красе, взблескивают его струи, плывут по ним лодки. Где в Днепр впадает Почайна, находится пристань. Теснота судов, людское шевеление, навалы тюков под навесами. Ходят сборщики пошлин, пересматривают и переписывают товары. Засуча порты, шлепают к лодкам по воде продавцы съестного, предлагают приезжим блины и квас. Если смотреть себе под ноги, видны двускатные и односкатные крыши, дворы, огороды. Плещет крыльями голуби вокруг голубятин. Женщина стелит на траве холсты, снует и горланит народ на торгу. В гору поднимается воз с дровами. Под горой подол. Восточные ветры несут оттуда стук молотов и зловоние зольников. Всегда там грязь, даже когда сухо везде. По грязи проложены доски для прохода. На подоле кожу мнут и железо варят. Дымы там не сизые, а желтые и багряные. И ту сторону Днепра видно с башни. Говорят, еще не так давно там гуляли хазарские табуны. Подходили к берегу и пили днепровскую воду. Но господин Олег прогнал хазар и запретил подходить, а по курганам расставил стражу. Если покажутся хазары, на курганах взвиваются костры, и в Киеве дружина княжеская берется за оружие. Господин Олег был тот князь, что отметил Ольгу и сосватал ее для Игоря.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». В эфире пасторский час, у микрофона протоиерей Георгий Оффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Утолимая печали» на Боткинской улице. Мы в прямом эфире, и нам можно писать на сайте радио «Град Петров», вопросы в прямой эфир. И здесь осталось с прошлой недели еще, когда по техническим причинам передача не выходила в прямой эфир или не успели ответить священники. И я попробую эти вопросы, старые еще, может, с прошлой недели, на них ответить и поговорить с вами. Знаете, как, вот я говорю, старые вопросы, да, они были всего-то там 3-4 дня назад, и они уже старые, да, сейчас информация устаревает практически мгновенно. Но есть вопросы, которые волнуют людей, которые для них являются насущными, проблемными. И они пытаются найти на них ответ, в том числе и спрашивая об этом священников. Хотя, конечно, это не всегда по адресу, и не всегда мы можем, я имею в виду священников, ответить особенно на вопросы вот такого рода, как задала из Новгорода раба Божия Екатерина. «Мой муж алкоголик, — пишет она, — живем 25 лет. Сейчас говорит, что не хочет жить, не спасай меня. Молитвы не помогают, мне его жалко. Я уже сама в отчаянии». Вот что можно сказать. Достаточно типичный случай, к сожалению. Алкоголизм – это проблема серьезная, да, вопрос зависимостей, начинающийся, когда человек пытается снять стресс, употребляя психоактивные вещества, очень доступные. Алкоголь – одно из самых доступных психоактивных веществ. И привыкает, тот грех, который человек на себя берет, да, начинается с греха, он становится болезнью, которую надо лечить. И поэтому, что можно вот сказать, дорогой Екатерине, 25 лет вы прожили с мужем, наверняка были и светлые моменты. И зависимость, она, конечно, страшна не только для самого человека, но и для близких людей, они становятся созависимыми. Так в наркологии говорят о тех, кто живет вместе или рядом с теми, кто является зависимым человеком. Что можно посоветовать? Ни в коем случае не оставляйте молитву. За человека всегда надо бороться и постараться его лечить, постараться с ним в светлые его моменты договариваться о лечении. Есть клиники, есть реабилитационные центры, есть программы. Наверняка вы все об этом знаете уже, потому что чаще всего обращаются в церковь люди, которые уже прошли неоднократно какие-то процедуры, детоксикации, иногда подшивки, иногда кодирование, иногда просто какое-то шарлатанство. И все это бесполезно, если человек сам не хочет что-то изменить. Но вот это поражение воли, зависимость – это и есть поражение воли. Она преодолевается все-таки совместными усилиями и прежде всего в семье. Семья
основа, собственно, церкви. Церковь стремится к семейному такому устроению, и мы называем друг друга братьями и сестрами Отца Небесного. Называем Отче наш, да, зовем его в этой Господней молитве, полагая Господа, Творца неба и земли, Отцом всех верующих людей, всех людей вообще, и верующих, и неверующих. Поэтому будем надеяться на милость Божию. Молитву не оставляйте. Пытайтесь помочь вашему супругу и вам, дорогая Екатерина, Божьей помощи и мужу вашему тоже. Пожелаем всей молитвенно воздохнем об этом. Эдуард, наш постоянный слушатель, несколько от него сообщений, он все цитаты нам присылает из Игнатия Брянчанинова, из Ефрема Сирина, вот из Игнатия Брянчанинова присланная цитата. «Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотой сердца, ума и тела». Ну, спорить не будем, так и есть. Это парафраз, собственно, Нагорной проповеди Спасителя, где он говорит, что блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Да? Будем очищать свое сердце. Как его очищать? Следить, как мы следим за чистотой, например, полости рта. Мы чистим зубы утром, вечером. Как мы за чистотой одежды следим. Да? Вот так же за чистотой сердца надо вот столь же ревностно служить, как мы хотим выглядеть в глазах людей, да, будучи опрятными и чистыми. А в глазах Божьих мы будем выглядеть чистыми, если будем следить за чистотой собственного сердца, собственных помыслов, тех слов, которые выходят из наших уст. Все это и есть то, что мы называем очищением сердца. Самые простые, элементарные вещи, такая духовная гигиена. Без нее никак. Мы продолжим вопросы, которые нам задают наши уважаемые слушатели. Анна из Петербурга. На примере жизни царской семьи объясните, пожалуйста, где промысл Божий, а где попущение. Вот нам в нашем человеческом разумении не разделить божественное промышление и попущение только каким-то особенным откровением мы можем это не понять. И то, наверное, на протяжении какого-то собственного личного опыта, вдумывания, вслушивания, молитвы. Я всегда вспоминаю, вот когда такие вопросы приходят в эфир, примерно это вот как уважаемая Анна спрашивает царской семьи, имеется в виду, конечно, годовщина убиения семьи последнего императора. Мы ведь историю знаем как-то очень поверхностно. Как протекала жизнь, ну, такого публичного человека, как последний российский император, мы знаем из каких-то хроник, из его дневников собственных, из воспоминаний его современников, из свидетельств людей, которые видели его, слышали. Но есть та сторона жизни человека, которая известна только Богу. И то сердечное устроение, вот, о котором мы стали говорить в начале, о чистоте сердечной, да, вот насколько она была присуща
человек узнает только, конечно, сам Господь. Мы можем судить по плодам. Что такое плод жизни человека? Это то, как он умер. То, как он умер. Нам больше почти ничего не известно. Вот как первые прославленные русские святые, благоверные Борис и Глеб, прославленные они в лике страстотерпцев, так и последний российский император вместе со всей ее семьей и слугами прославлен тоже в лике страстотерпцев. То есть, кто такие страстотерпцы? Это люди, которые приняли страдания и саму смерть не за свои христианские убеждения, а по политическим мотивам. Ведь вот расстрел царской семьи – это было чисто политическое убийство. Жестокое, страшное, кровавое – это действительно отвратительное преступление большевиков. Но это было политическое преступление, не преступление веры. Так же, как и Бориса и Глеба, их убили из-за того, что они могли стать знаменем, символом возрождения монархии в России, а тех убили, потому что они могли претендовать на власть, как дети великого князя. Да, поэтому вот где божественное промышление, где божественное попущение, Господу известно. Наше дело понимать, что от нашей воли, от нашей свободы зависит выбор. Вот вместе с царской семьей был расстрелян их лейб-медик. Я почему об этом знаю? Потому что, ну, во-первых, он прославлен в 2017 году, как уже святой, тоже страстотерпец. Прославлен, потому что он выбрал исполнить до конца свой врачебный долг. Об этом есть свидетельство, об этом есть письма, которые он писал из заключения. И он принял это решение свободно и самостоятельно, не под давлением, хотя ему предлагали уехать, предлагали выйти из-под стражи, да, тогда еще была такая возможность. Он остался верным своему врачебному и человеческому долгу и остался вместе с семьей последнего императора до самого конца и принял смерть. И есть свидетельство, что он даже заслонял с собой цесаревича от выстрелов. Ну что ж, вот поэтому Божие промышление, божественное попущение, оно зависит от нашей воли. И от воли, да, мы не можем говорить об истории в сослагательном наклонении, но у каждого человека и у тех палачей был выбор. Ну, вот, Анна, больше мне ничего на эту тему сказать. Юлия из Петербурга. Вопрос такой. Как вы относитесь к пластическим операциям по омоложению, исправлению носа и тому подобное? Вижу, что выцерковленные люди прибегают к пластике. Считается ли это для православного человека грехом? Ну, я думал, Юлия, вы спрашиваете, стоит ли вам делать пластическую операцию. Вы говорите о ком-то. Я бы не осуждал никого, это, опять же, личный выбор человека, и я не знаю, грех это или нет, это зависит от мотивации, от вот того внутреннего побуждения человека исправить что-то в своем теле, и здесь уже это нужно разбираться не вообще, а лично. Лично с тем, кто хочет такую операцию сделать, и если он или она обратятся за советом или за мнением священнику, лично у меня мнения на этот счет нет. Я несколько раз видел людей, которые прибегали к пластике
по изменению формы лица, вот в частности носа, да, была у меня очень, так сказать, давняя знакомая, ну, в одном кругу мы вращались, у нее была очень необычная внешность, я бы не назвал ее уродливой, но вот ей самой это не нравилось, она сделала пластику носа и стала, ну, какой-то стандартной, а вот та изюминка, которая в ней была из-за этой внешности, она пропала. Ну, я, опять же, не берусь ни ее судить, ни кого-либо еще. А иногда бывают просто дефекты такие внешности, да, которые возможно исправить хирургическим путем. Ну, опять же, это все очень лично, очень индивидуально. Поэтому, ежели такой человек обратится за советом, то я попробую узнать его внутренний мотив, и тогда составить какое-то на этот счет свое мнение или каким-то образом этим мнением может делиться с этим человеком. А так вообще говорить, наверное, это бесполезно. Виктор из Кронштадта спрашивает следующее. Расскажите, пожалуйста, чем отличается католическое месса от православной литургии? А особо ничем. Все литургии на Западе, на Востоке, во всем христианском мире, они устроены примерно одинаково. И причем это произошло в самых древних времен. Есть несколько, ну, таких технических особенностей западной мессы и восточной литургии. Но в целом всякая вот эта вот евхаристия, да, вот назовем это общим словом, благодарение, что на Западе, что на Востоке, это призывание сначала имени Божьего на все мироздание, да, вот то, что мы, у нас начинается с мирной иктении, да, миром Господу помолимся, это... Значит, не все вместе, а значит, в мире, мирно, мирно помолимся Господу и призываем Его благодать на весь обитаемый мир, на весь христианский мир. И молимся, кстати, на этой мирной иктении о единстве всех христиан. И звучит так. И... Далее идет литургия слова, когда читается Слово Божие. Вот здесь есть некоторые отличия западных и восточных чинов, потому что на Западе читается еще Ветхий Завет. Кроме новозаветных чтений, апостола и Евангелия, как на Востоке это принято, в западной традиции читается еще ветхозаветное чтение. Такое или иное, ну, книги, которая называется «Лекционарий», то есть вот сборник последовательных чтений церковного года, где говорится о том, какой отрывок из пророческих или иных книг Ветхого Завета читается, а потом даже апостольское чтение и Евангелие. Это литургия слова. Затем начинается литургия верных, когда обычно удаляются из церкви оглашенные, оглашаемые, катехумены. Вот. И происходит то же, что и на Востоке, призывание Духа Святого на предложенные дары. На Западе принято служить, с древности так повелось, они служат на пресных обладках или хлебцах, таких круглых. Мы служим на квасном хлебе, там, скажем, в сироиковицкой традиции даже елей добавляют в эти просфоры богослужебные. Ну, это несущественная совершенно разница между восточным и западным обрядом. Разница есть в молитвах, да, они составлялись в разное время разными людьми, но принято вот на Западе
призывание Святого Духа через воспоминание слов Спасителя на Тайной Вечере. У нас это сопряжено еще с другими дополнительными молитвами, когда мы призываем Дух Святой на предложенные дары и благословляем эти дары. У римо-католиков только воспоминаются слова Христовы, которые мы вспоминаем тоже на нашей Евхаристии. «Примите, идите, сие есть тело мое» и так далее. Вот это такие технические отличия. А существенных отличий между западной мессой и, ну, западным и восточным обрядом нет. Скажем, в православной церкви в Америке, где много перешедших из протестантизма, а протестант тоже служит литургии, ну, свое хлебопреломление, и оно очень похоже на западный католический обряд. Там есть целые общины, которые служат по западному обряду в православной церкви в Америке. Но это не мешает им быть, то есть при разнице чинов восточного и западного, это не мешает им быть православными. Я надеюсь, я ответил вам, уважаемый Виктор. Продолжим. Дмитрий из Петербурга. Тоже тяжелый вопрос, да. Он пишет, что у моей жены шизофрения, 3 раза находилась в психиатрической больнице. Все святое неприемлемо ругает, записки о здравии, ее здравии подаю, молюсь, но сейчас опять душевная ненормальность. Что же можно еще сделать, как Господь будет судить ее? Психиатрические заболевания – это такие же заболевания, как и все остальные, как соматические, как те, которые нам привычны, да, там ревматизм, высокое давление, онкология, какие-то органические заболевания, которые там нужно лечить хирургическим путем. Есть психиатрические заболевания, их нельзя стыдиться, их нужно лечить. Их, да, человек с тяжелыми психиатрическими недугами, надо периодически ложиться в больницу, нужно следить за его состоянием, нужно регулярно принимать препараты, необходимые в психиатрическом лечении. Нужно наблюдаться постоянно у врача. Вот если у человека диабет, он постоянно следит за уровнем сахара в крови, да, он ежедневно, может быть, по нескольку раз в день измеряет этот уровень сахара. Точно так же близким людям нужно следить за состоянием человека психически больного. Это, в этом нет ничего стыдного, в этом нет ничего того, что Господь не может простить. Да? Болезнь человека – это не грех. Это следствие греха общего нашего, общечеловеческого греха. Но личный грех – это не может вменяться человеку. Нужно человека лечить в светлых состояниях, сопровождать его, в том числе церковно, если он к этому склонен. Иногда сильное противодействие, но это, вот как вы пишете, но это вовсе не от того, что человек не приемлет святыню. Это от того, что человек так воспитан в такой среде, в такое время. И если нет вот этой вот должного расположения к церкви, ну, ваши молитвы, как верующего человека, дорогой Дмитрий, могут сильнейшим образом поддержать. Вот из моего собственного опыта могу сказать, что очень немногие из психически больных, психиатрически больных людей склонны к церковной жизни. Некоторые просто отрицают, некоторые равнодушны. Но если кого-то касается все-таки благодать Божия и иногда по молитвам близких людей, то такой человек обращается, и он приемлет и таинство, и
малые святыни, просфору, святую воду. А молитву никто не запретить не может. Поэтому обязательно и просите знакомых вам церковных людей, и в записках указывайте, в собственных молитвах просите о здравии вашей супруги. Божьей помощи вам, дорогой Дмитрий, и вашей супруге тоже. Владимир из Петербурга спрашивает, как вы относитесь к мнению историка Елены Анатольевны Прудниковой, что в СССР за веру не расстреливали, а расстреливали исключительно по политическим статьям. Как говорит Елена Анатольевна, что новомученики у нас есть, но их единицы. Священников расстреливали, по ее мнению, еще при временном правительстве, а ведь были еще и священники, расстрелянные белыми. Ну, про расстрелянных белыми я мало что знаю, и поэтому не буду здесь гадать. Возможно, такие случаи были, но мне о них мало известно или вовсе неизвестно. Действительно, новомученики... Большой их сон, особенно прославленный на юбилейном соборе 2000 года, и сейчас добавляется к ним достаточно много людей, потому что появляются архивные данные, они были открыты в 90-е годы, потом снова их закрыли. Об этом, наверное, лучше у профессиональных историков спрашивать. Но вот насколько мне известно, да, действительно, расстреливали и вообще уничтожали и духовенство, и мирян по политическим статьям. 58-я там и много-много разных частей у этой статьи было. За контрреволюционную деятельность. За то, что люди были именно священниками, расстреливали в начале Красного террора, то есть во времена Красного террора, с 17 по окончании гражданской войны, расстреливали заложников. Вот так был расстрелян один из священников, который долгое время служил в военно-медицинской академии, отец Алексей Ставровский. Он был взят как заложник и после убийства Урицкого, и там расстрелян и затоплен на барже в Финском заливе вместе с другими многими. Но их брали как чуждый классовый элемент. Большинство новомучеников, прославленных церковью, это люди, расстрелянные или замученные по политическим убеждениям. С точки зрения большевиков. С точки зрения советской власти, это были классовые враги. Вместе с ними пострадали просто люди и другой веры, и другой национальности. Да, и точно так же пострадали эти люди абсолютно невинно за то, что они с точки зрения советской власти были классовыми врагами. Да? Мы их называем новомучениками, но... Почему? Почему и вот их прославили, вот тех людей, которых мы называем священномучениками, если они были в священном сане, преподобным мученикам, если были монашествующие, или просто мучениками, если это были миряне. Они не оговорили никого. Да, вот архивы, допросы позволяют их, они брали... под пытками иногда эту вину на себя, иногда отказывались признавать себя виновными в том, что им инкриминировали. Но они не выдавали, не оговаривали своих близких людей. Да, и поэтому их пытали, их расстреливали. И в этом смысле они веру не предали, не предав людей, которые были рядом с нами, никого не оговорив, никого не оклеветав. Вот кто-то ломался на допросах, пытки выдержать крайне трудно, это
нечеловеческие совершенно вещи, такого рода насилие. Да? И вот тех, о ком более или менее доподлинно известно, что они выстояли и никого не оклеветали, вот они прославлены, их несколько тысяч человек. Вообще репрессии — это страшная, страшная беда 20 века. Ну, и там, кроме репрессий, еще были и геноциды различного рода, и гонения, да, по политическим убеждениям. То есть 20 век продемонстрировал, что человек может пасть ниже уровня животного, до бесовского уровня может докатиться в своем падении, до уровня неподобия, полного неподобия. Да? А кто-то остается человеком, даже вот в этих самых нечеловеческих условиях. Поэтому, вот, Владимир, действительно, вот я не знаком с трудами Лены Анатольевны, но соглашусь с мнением о том, что большинство тех, кого мы называем новомучениками, были расстреляны по политическим статьям. Но остались верными Христу и не оклеветали близких людей. Татьяна из Петербурга. Возможно ли молитва усопших родных верующих за нас, живых? Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно. И вот мы молимся о упокоении усопших, они молятся перед Богом. У Бога все живы. У Бога живы все, так сказано, самим Господом. И молитва – это то, что не прекращается, то, что соединяет небеса и землю. И поэтому, когда мы вспоминаем наших ушедших родственников, знакомых, усопших, кто был нам дорог, наверняка и они, предстоя уже перед лицом Божиим, молятся обо всех. Об этом говорит одна из таких притч Спасителя, притча о богаче и Лазаре, 17 глава Евангелия от Луки. Вот почитайте, там даже вот этот нечестивый богач, который попал в гиенну, да, в то место страдания, он молится, там, правда, не Бог указан как объект молитвы, да, а про отец Авраам. Вот он молится ему за свою семью. Перечитайте эту притчу, она как-то немножко хоть нам проясняет вот взаимосвязь ветхозаветного еще такого свойства. Но наверняка наши молитвы за усопших имеют обратную связь. Будем молиться о тех, кто ушел из этого мира раньше нас. Снова Эдуард и цитирует Ефрема Сирина: «Познание Бога приобретает чистым сердцем, упражняющимся в чтении божественных писаний». Вот чтение Писания – это, конечно, великая вещь, потому что у кого сейчас есть интерес к Библии, кроме там, людей, которые специально этим занимаются? О, как это скучно иногда. Приходится слышать от людей достаточно хорошо мне знакомых и вроде бы церковных. Писание читать трудно. Это тексты древние, они не переведены, иногда невозможно их перевести в современный вид, в современный язык. Контекст важен.
Для этого мы должны хорошо знать историю, хорошо понимать те времена, иметь комментарии. Там не только божественное откровение, ведь Библия – книга честная, да, вернее, книги. Это честные книги. Там рассказывается об исторических перипетиях Святой Земли, о царях, о проблемах народа Божьего. А эти проблемы-то, они никуда не делись, они с нами вместе. Но мы их видим под другим ракурсом, в других условиях, под другим углом. Поэтому нужны обязательно комментарии, нужны обязательно люди, которые нам попробуют объяснить, потому что само Писание себя почти нигде не объясняет. Это божественное откровение, но это не идол. Да, нам важно понимать, что Писание дает нам повод для размышлений, повод для каких-то поисков, повод для чтения и разумения. Сейчас, слава Богу, есть для этого все возможности. Есть интернет-порталы, где можно кликнуть на просто мышкой, сделать клик на стих Священного Писания, и нам выпадет множество комментариев и толкований. Поэтому, если мы вот таким образом будем относиться к чтению, разумению Писания, то наверняка это даст нам повод для какого-то дальнейшего исследования и для понимания самих себя. Да. Писание написано не для того, чтобы просто стоять на полке, да, и не для того, чтобы просто читать это изредка в церкви, а для того, чтобы мы брали из вот этих текстов смыслы. Потому что смыслы, они всегда во все времена примерно одинаковые. Как? Вот мы задаем множество вопросов. Как нам жить? Как познать волю Божию? У нас есть примеры. Писание дает вот эти примеры. Не буду перечислять, но там множество таких примеров. И, собственно, вот разумение Бога, как Бога истории, не только священной истории, но как истории человеческой, вот Писание дает нам, конечно. А также, конечно, и те вещи, о которых вот Эдуард пишет. Познание Бога, да. Мы хотим Бога познавать, но это не только Писание, это жизнь по заповедям, безусловно. Спрашивает Галина, будет ли читаться утреннее правило. Я, к сожалению, ничего не могу эту тему сказать. Это не ко мне вопрос, а к сотрудникам радио «Град Петров». Вот. Так. Спрашивает Дмитрий. Хочу расчистить бесхозную могилку. Работа трудная, все заросло кустами. Благословите. Конечно, если вы хотите сделать доброе дело, может быть, там и надгробие сохранилось, и помолитесь, и некому, может быть, уже и ухаживать за этой могилой, если у вас есть время и силы для этого. Божие благословение на это всегда дается. А знаете, Дмитрий, и вообще, дорогие друзья, вот как называли людей, которые... Было такое целое служение при храмах. Они погребали усопших. Вот верующие христиане. Во все времена люди жили, умирали. И вот при храмах были такие должности, которых мы сейчас тоже знаем, потому что они остались в нашей литургической, в нашем литургическом предании. Мы вспоминаем даже на мирные тени труждающихся.
вот эти вот труждающиеся, это не просто кто там делает уборку после богослужения, там, или свечки помогает утилизировать, там, или протирает иконы, или какие-то иные вот такие выполняет служения малые. А это были именно те люди, которые погребали усопших. И вот именно они назывались труждающиеся. Поэтому, дорогой Дмитрий, если у вас, опять же, это желание не пропадет, Божие благословение, конечно, на это вам с удовольствием я преподаю. Александр из Петербурга. Поясните, пожалуйста, если Господь вознесся в физическом теле, то какого тела причащаются христиане? Вопрос с подвохом. Не раз его задавали. Для этого, наверное, нужно немножко разобраться в том, что мы называем литургическое богословие. Здесь такой вот школьной логики мы не найдем. Да, Господь вознесся в теле воскресения, не просто в физическом теле, а в преображенном теле воскресения. Он вознесся в самую жизнь Бога, пошел вот эти, с этими человеческими ранами, а мы знаем, что даже воскрешенное тело Спасителя имело вот те раны от гвоздей, от копья. Он показал это своим ученикам, евангелист Иоанн нам об этом подробно рассказывает. Вот в этом теле воскресения Господь возносится в небеса, в божественную жизнь. Но перед своими крестными страданиями он на вечере таинства говорит о своем теле и крови, не будучи еще ни распятым, ни воскресшим. Говорит о вот этой евхаристической трапезе и преподает ее апостолам. Там был хлеб, там было вино. Но Господь сказал: примите, едите. Это тело мое, за вас предаваемое, за вас преломляемое в оставлении грехов. Сие творите в мое воспоминание. Для воспоминания обо мне, по-русски. Вот мы это и совершаем. Воспоминание Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Так начинается приношение, чин приношения. И причащаемся мы истинного тела и крови, потому что мы участвуем. Как апостолы участвовали в Тайной Вечере, так и мы все, приобщаясь тело и крови Христовых, приобщаемся на Евхаристии, на той же самой Тайной Вечере. Христос еще не умер, когда установил это таинство. Воспоминания о нем остались в церкви, апостольской общине и в Церкви Христовой, что, собственно, аутентично, то есть то же самое. Церковь есть апостольская община, продолжение апостольской общины, только большая, на основании Христа через апостолов утверждена Церковь. И приобщаясь телу и крови Христовой, мы приобщаемся истинному телу и истинной крови. Мы вкушаем хлеб и вино, так же, как вкушали апостолы на трапезе накануне страданий Спасителя.
Это хлеб и вино, но это тело и кровь. И вот иногда такие крайние протестанты, да, которые видят в Евхаристии только символику, или ну, люди, которые только себя называют христианами, там, хотят, или атеисты, да, пытаются нас как-то обвинить то в каннибализме, то в каких-то иных, в отсутствии логики и так далее. Логика здесь другого рода, она духовная логика. Христос вчера, ныне и вовеки тот же. В послании к евреям так нам об этом говорится в той канонической книге Нового Завета, которую мы принимаем как откровение. Всегда

Поэтому причащаемся истинного тела, ваш вопрос, Александр, истинной крови Христовой. А когда Господь явится, уже нужды в Евхаристии не будет. Будет после суда, как пишет об этом апостол Павел в 15 главе, если не ошибаюсь, первого послания Коринфянам, Бог будет все во всем. И уже не будет нужды совершать эту бескровную жертву, а она будет совершаться до второго пришествия Христова. Ольга из Волхова спрашивает, в каком государстве разрешили эвтаназию? Ну, не во многих государствах эвтаназия разрешена. Но там нужно тоже для этого пройти ряд процедур. Это вообще вопрос биоэтики, они такие, они очень непростые. И богословски осмыслить, даже целая комиссия создана у нас при патриархии по биоэтике, и она рассматривает вопросы, в том числе там об эвтаназии, там о каких-то других аспектах этических, которых вовсе не было, ну или вернее в другом виде они существовали там в святоотеческую эпоху. Как какого рода эвтаназия, да, это, то есть, ну, введение препаратов, которые человек убивает. Ну, а, собственно, иногда просто человека оставляли пассивную такую, делали эвтаназию, да, когда не стариков там уводили куда-то подальше в лес и оставляли там от них. Не просто умирали с голоду или раздирали звери. Это эвтаназия или нет? Или убийство? Вот давайте об этих вопросах думать. Богословски они еще не целиком осмыслены. И можем ли мы брать на себя какие-то суды на эту тему? Или вот всегда, когда такие вечные вопросы задаются, а это, в общем, один из вечных вопросов, вот почему происходит вот это беззаконие какое-то вот где-то, когда-то. Я сразу вспоминаю житие святого Антония Великого. Подвижник, великий подвижник, один из основателей монашества, сдался целью узнать, почему в этом мире все так несправедливо. Негодяи богатеют, воры процветают, честные люди находятся в каком-то униженном положении, дети умирают, все плохо, войны идут. Молился со слезами, Господь ему является и говорит ему три слова. Антоний, внимай себе. Внимай себе. Вот нам важно понимать, где мы вот в этих вопросах, а не кто этим занимается, не кто как решил. Давайте попробуем все-таки понять, как нам быть в нашей ситуации, которая касается не каких-то отдаленных стран, где, может быть, и большие беззакония творятся, а вот попробовать решить вещи, которые, от которых зависит наше богообщение и богопознание. Вот это вот очень важные вещи. Богообщение – это то, что мы делаем или пытаемся делать ежедневно. Молимся, когда пытаемся понять волю Божию. А богообщение – это когда мы с Богом вступаем в какой-то разговор. Не только через молитву, но через таинство, через какие-то воздыхания наши о других людях. И это трудно отделить одно от другого, вот это богопознание, богообщение. Читаем Писание, да, конечно. Но вот это главное содержание христианской жизни. То есть в самых обыденных, простых, ежедневных наших вещах мы ищем главного – богопознания и богообщения. Даже когда кино смотрим –

мы, сочувствуя или осуждая персонажей этого кинематографа, мы размышляем, как это соотносится с нашим, с нашей верой. Екатерина из Петербурга, она называет меня отцом Максим, но я не отец Максим, я Георгий, прослушал на вашем радио повесть Уайзмена «Фабиола. Первых христианах в период гонений в Древнем Риме». Очень потрясли некоторые моменты, и в частности рассказ о катакомбах Рима. Скажите, есть ли литература о катакомбах Рима, о первых христианских святых, именно первых трех веков после распятия Спасителя и его воскресения? Пошла в книжную около лавры, и там не было ничего об этой теме. Была только учебная литература по истории Древнего Рима для Духовной академии профессора Егорова. Очень мало говорится, печатается о жизни и образе жизни в безбожном обществе первых христиан. Думается, их существование было очень особенное. Оно очень похоже, вот, существование древних христиан, да, первых трех веков, на наше существование. Потому что мы живем, в общем-то, даже будучи в православной стране, которая государственность свою и веру обрела именно в византийском православии, и когда крещенных людей у нас очень много, мы живем как будто в языческом окружении. Нас сопровождают то же, что было и в Древнем Риме. Гороскопы, гадания, колдуны, экстрасенсы, бог знает кто. Книги, которые я бы вам посоветовал, они частично есть в сети. Я рекомендую зайти на портал «Азбука веры» и поискать там. Вы ведь в интернет выходите. Вот «Азбука веры» – очень хороший портал. Там есть очень много, в том числе, литературы. Из художественных произведений, кроме «Фабиолы», есть прекрасное произведение профессора Андрея Сергеевича Десницкого о жизни как раз христиан первого, второго века, второго, скорее, века. Трилогия. Есть научные труды «Христос и первое христианское поколение», еще ряд таких трудов. Из магазинов я вам посоветую сходить в Феодоровский собор, который на Можайской улице около Московского вокзала неподалеку. Вот там обширнейшая книжная лавка, и там вы найдете очень много литературы, вот, и вам там продавцы посоветуют. Также можно зайти в лавку не в Лавре, а в самой Духовной академии, будет обводный канал «Дом 17», и там, ну, сейчас там каникулы, а вот где-нибудь к осени там тоже, тоже такие, ну, там больше научная литература, нежели художественная. А вот либо в магазин «Слово» на Малой Конюшиной, либо вот в лавку книжную Федоровского собора, там наверняка очень много такого рода литературы, потому что в последнее время на эту тему выходит довольно много и научных исследований, и художественных произведений, которые осмысливают эту тему. Ну, самый известный, пожалуй, роман на эту тему – это «Кама Грядиши» Сенкевича. Еще в 20 веке еще его тоже по рукам таскали, да, вот, чтобы почитать. Но он, скорее, больше фантастического характера, христиане. Там выведены немножко таким лубочным образом. «Фабиола» может быть получше, а вот современные исследования, потому что они тоже есть, и вот книги Десницкого о раннем христианстве я тоже вам рекомендую. Поэтому вот портал «Азбука веры», книги профессора Андрея Десницкого и лавка Феодоровского собора. Вот места, локации, которые я вам рекомендую, уважаемая Екатерина. А сегодня мы, пожалуй, исчерпали все вопросы.
Да и остается у нас там 3 минутки буквально до конца нашей передачи. Хочу напомнить вам, дорогие друзья, что связь вот это вот ваших вопросов и ответов духовенства, которые приходят сюда в прямой эфир, она очень важна, потому что мы всегда радуемся, когда есть люди, не просто интересующиеся вопросами веры или выносящими на общий суд свои личные проблемы, для этого тоже мужество надо иметь, а люди, которых искренне интересует общение с Богом. Общение с Богом и познание Его. Без этого, собственно, наша вся деятельность духовенства, она сводится просто к требоисполнению и богослужению. А этого очень недостаточно. А сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Я благодарю всех вас, дорогие друзья, за внимание. Призываю на всех вас Божие благословение и до новых встреч на радио «Град Петров». До свидания.

0: прозвучал гимн «Свете Тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Мировая история состоит из великого множества событий. Войны, революции, победы, поражения, открытия. Человека с детства учат запоминать эти события, изучать их смысл, взвешивать их значение в развитии культуры, экономики, политического самосознания. И вот, среди множества событий, великих и малых, в мировой истории есть одно событие, ни с чем не сравнимое по тому значению, какое оно имело в судьбах человечества. В последние десятилетия многие стараются его замолчать, вытравить память о нем из человеческого сознания. С ним борются, как если бы оно принадлежало не только прошлому, но было бы современно нам. О нем спорят. Его как бы разоблачают, как небывшее. И тогда странно становится, что событие, которого, по мнению некоторых, будто бы не было, уже 2000 лет живет в памяти людей. И больше того, изнутри определяет мысли, поступки и самосознание миллионов людей. Событие это – распятие на кресте и смерть Иисуса Христа у стен Иерусалима, по приговору римского губернатора Понтия Пилата. Оно описано в Евангелии, но сколько бы мы раз не читали рассказ о нем, оно поражает нас. Почему был казнен этот нищий, бедный учитель, о котором все говорили, что он не сделал никакого зла? Откуда эта ненависть людей к беззащитному учителю? И, наконец, почему эта казнь, этот крест так запомнились и приобрели такую непобедимую власть над человеческим сердцем? Верим мы или не верим в Бога, но мы не можем отрицать, что веками человечество с этим событием соединяло какой-то особый смысл, видело в нем символ чего-то бесконечно значительного и имеющего прямое отношение к жизни буквально каждого человека. Символ чего же? Смотримся в события так, как если бы мы только что о нем узнали. Первое, о чем оно говорит нам, это о великой, иррациональной силе зла в мире. Этот человек не говорил никогда ничего, кроме слов любви, не звал ни к чему, кроме как совершенству и правде. И если есть на земле образ совершенного человека, это Христос. И вот он предан, распят, убит. И это сделали люди, такие же люди, как мы, не хуже и не лучше нас. Призыв любви и заповедь добра потребовали слишком многого от людей, и люди этого не вынесли. Но второе, что мы узнаем, вдумываясь в это событие, это то, что, несмотря на все, мы все-таки с ним, с распятым, с жертвой, а не с палачами. Мы не можем забыть человека на кресте. Глядя на него, мы находим в себе жалость, сострадание, и главное, мы осуждаем это распятие. Мы как бы говорим, этого не должно было быть. Это ужас, это неправда, это зло. Распятый Христос оказывается судом над миром, его распятой, но живой совестью. Мы живем в мире, где попирается и распинается добро, в котором палачи торжествуют над жертвами. Как и тогда, 2000 лет тому назад, мы смотрим на это распятие и попрание добра и участвуем в нем молчанием, страхом, инстинктом самосохранения. Но в нас живо сознание, что это неправильно, что это предательство и зло. Это и есть память о кресте. Это и есть наше человеческое самоопределение. Есть внешняя история, ее шум и успехи, ее падение и поражение. И есть тайная история. История пробуждения человеческой совести. История победы человечности в человеке. Символ этой истории – крест. и созерцая его, мы снова и снова, сколько бы мы ни падали и ни изменяли, делаем свой человеческий выбор. Быть жертвой, а не с палачом. Быть с любовью, а не с ненавистью. Так символ величайшей трагедии преображается в символ победы.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучал предначинательный псалом греческого распева в гармонизации Николая Кедрова сына.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня ее ведущие Лиза Тихомирова.
1: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы, по моему скромному предложению, читаем занимательный, как минимум, текст «Ученики в Саисе», автора под псевдонимом Навалис. Я, пожалуй, не буду вас полным именем данного господина сейчас мучить. Все равно он известен всем, кто вот как-то какое-то сношение имел с романтизмом, как именно, что Навалис, собственно. Вот, и тогда, как у нас принято, я должен сказать несколько слов, почему я предложил этот текст. Ну, начнем, как обычно, с прозы. Ну, на самом деле, ведь всегда прекрасно в каком-то синхронизме, что ли, находиться со своими собеседниками. Я думал, что Лизе понравится. И, видимо, я угадал. Да, мне кажется, да, это вполне в духе. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас получится. Как-то на одной волне, извините за такой новомодный термин, но на самом деле восходящий в каком-то смысле к этому романтизму.
1: На вайбе.
0: Да, на одной музыкальной как бы волне, да, находиться в одной гармонии, вот, да, да, в одной гармонической каденции какой-то находиться с Навалисом, всем вместе. Почему этот текст, кроме таких прозаических причин? Вообще, я как-то вот понемножку проникаться начинаю любовью к романтизму как раз вот этого периода. В принципе, ну, наверное, я еще молодой просто. Я не знаю, в чем тут дело. Да, да. Но как-то вот очень мне самому приятно. В особенности, конечно же, некоторые вещи, которые говорит Навалис. Тут же еще важно сказать, что текст, ну, те, кто читали, видели, он довольно философичный. Это область моей основной деятельности. И судя по тому, что пишут сами комментарии, комментаторы к этому тексту более современные, и судя по тому, что я вычитал из текста, он еще и предвосхищает многие такие темы, о которых я и так на этих передачах иногда говорю время от времени, и не я один говорю. И мне кажется, это прекрасно. В каком-то смысле этот текст, хотя он так, наверное, не задуман, но можно читать как такое руководство, как вообще читать. Вот я даже такой вот немножко завирательский заход предложу. Но разовью его, наверное, попозже. Пока слово передам Лизе.
1: Да, так интересно вот насчет романтизма. Ну, я постарше тебя, но я тоже сейчас к нему очень близка. И понимаю, я извиняюсь, я буду сегодня использовать немножко какие-то эзотерические термины, которые иногда раздражают моих православных друзей, но сейчас уже нет, потому что сейчас понимают, что очень многие термины надо воспринимать именно поэтически. Я когда говорю про эзотерику, я не говорю про какие-то схемы жесткие, как устроен мир, что есть те, которые видят, а кто не видит, что не надо там молиться и поститься, а надо вглубь всматриваться мира. Нет, я как раз, когда каждый раз говорю там про Штайнера или про какие-то свои эзотерические, как-то чаяние даже. Я, наверное, вот мне Навалис открыл сегодня, что, скорее всего, я имею в виду то, что он имеет в виду. То есть это поэтичность всего мира, связанность всего мира, это связь поэзии и философии, это связь прозы и поэзии. Он же сам говорит, что насколько я люблю лирику, но при этом мне хотелось написать, ну, в комментариях, да, в каких-то, именно прозаическое произведение, но с первых же строк я уже даже не знала, как выделять, не выделять, потому что так же, как в «Набережной неисцелимых», хочется выделить все и зачитывать эти кусочки. Но с самой первой строки ты понимаешь, что это поэзия. Я читала вслух маме, и мы вот просто как будто бы Пушкина читали. Но при этом столько тем, которые ты хочешь выразить, но своим корявым языком, все время как будто бы говоришь не о том, а вот человек, который смог о том правильным языком, без лишнего какого-то пафоса. Вот как-то, вот, мне кажется, гений как раз в том, что говорит об очень пафосных, я бы даже сказала, вещах, очень простым языком. И помимо того, что это просто красиво, как он говорит, что санскрит ради санскрита, что не надо думать, что вот мы изобретем речь, которую будут все понимать. Да нет, у нас эта речь везде, вот как он говорит, в природе, там, в религии, да в бытовых наших каких-то вещах. Есть поэзия, через которую человек, кстати, благодаря поэтам, спасибо им огромное, потому что они как раз нам открывают какие-то даже намного более простые вещи, чем нам кажется, которые существуют в природе, в жизни, в бытие. И как раз вот эта вот поэтичность всего, то, что связывает и науку, и философию, и жизнь, он описал вот в таком прекрасном сочинении. Я просто благодарна, что ты для меня его открыл, потому что, наконец-то, я нашла то, как это можно все выразить, что меня мучает изнутри, но я не могу никак это все объяснить. Вот. Ну, если уже к тексту переходить, ты хотел бы первый про текст начать? Конечно, я все равно буду затрагивать, для меня все равно каждый текст, он ниточками, ну, как-то аллюзии постоянные к чему-то любимому, к чему-то то, что наболело, или наоборот, то, что вот было где-то потаенное, и вдруг ты, наконец, оно каким-то новым светом озаряется. Конечно, у меня тут все время там пометки. Это я писала диплом по Бергсону. Поэтому для меня вот эта творческая эволюция очень сочетается с мыслями Навалиса, и какие-то образы даже, я понимаю, что это люди из разных эпох, но при этом столько образов поэтичных, оба человека близки к науке. Казалось бы, вот как Бергсон говорил, что это слепок челюсти на длительности времени, да, но без нее никак, потому что если у нас там нет рук и ног, мы не можем там цветок сорвать, понюхать его. Там говорят, что даже ангелы нам завидуют, сколько на это книг написано на эту тему, фильмов снято. И вот это вот общее состояние, мне кажется, ангельского начала, к чему, кажется, иногда стремится человек, к божественному началу. И все равно венец творения, и этот венец творения, он ни в коем случае не должен отделяться от всего, что создано. Вот еще важная мысль, которую бы мне хотелось как бы в православной среде тоже еще раз повторить. Мы православные, я тоже себя, конечно, к православным приписываю, но я так понимаю, что очень боятся тему какой-то одушевленности природы, все время связывают с пантеизмом, и что нет-нет, мы не пантеисты, ни в коем случае Бога нет в природе, он не растворен по всему. Да, конечно, не растворен. Понятно, что тут какое-то дело в терминах. Но то, что природа одушевленная, мне кажется, Навалис об этом говорит. И это как раз роднит ее с человеком. И мысль одушевленная, и природа, и каждый листочек, и наше тело одушевлено. И вот эта вот душа, может быть, дух, ну, все по-разному все время используют, да, эту терминологию, поэтому тяжело, может быть, из-за этого все споры возникают. Мне еще напоминает тоже одну важную мысль, я сразу ее скажу, просто это вот все в кучу, потому что об одном. Мой любимый Штайнер, которого тоже все боятся часто православные, он такую мысль обозначил, что природа на самом деле эмоциональна. Он вот называет это эмоцией, что связано с человеком. И когда мы в детстве, в школе изучаем какие-то стихотворения лирические, все время мы пишем сочинения, что хотел сказать автор, ну или какой он портрет рисует человека, используя природные. Да не надо специально вырывать что-то и думать, а что же это в природе? А, вот солнце закатилось, это значит, что он про старость говорит, там Есенин, да, например, за горы солнце яркое скатилось. Вот он рассуждает там о старости, об отсутствии сил, еще что-то. Нет, наоборот, все настолько связано этими эмоциями душевными, и получается, что когда мы говорим или читаем, или поэты пишут о природе, то они этим самым говорят и о человеке, и о Боге. И поэтому, когда мы смотрим на закат, мы не рефлексируем и думаем, вот, скоро старость. Да нет, просто те же самые ниточки затрагивают души так же, как когда мы думаем о старости. Или травинка трепещущая о влюбленности, может сказать, подувший ветер о тревоге о какой-то. Не зря ведь вот говорят, тревожность такая перед бурей. Не просто из-за того, что мы боимся, что молния ударит, а из-за того, что есть действительно какая-то эмоциональность в природе, которая роднит с человеком и вообще с божественным миром. И вот мне очень близка эта связь.
0: Мне кажется, да, действительно, это очень в духе Навалиса, потому что сам он несколько раз говорит какие-то такие вещи. Ну, вот я один такой образ только вспомню. Сам я есть ли не тот ручей, который бежит по склону, когда я к этому склону весь приникаю, и наоборот говорит про то, что когда он, ну, там, в контексте влюбленности, мне кажется, это не только влюбленность, там разные эмоциональные состояния сильные могут быть. Ну, в общем, когда все вот как бы расцветает, оно именно из-за того, что есть человек, и для этого как бы человека, получается, расцветает. Это для вот этого классического философского двусмысленное, и в том смысле, что для как цель, и для в смысле, что из моей перспективы, вот я не могу по-другому видеть, для меня все будет расцветать. Да, мне кажется, это очень даже в его духе, и тут по поводу вот этих вот рационализирующих, вот в жесткие какие-то коробочки раскладывающих подходов к тексту и к самой природе, когда мы простое, емкое и как бы удобное, снимающее всякую тайну объяснение имеем. Ну, вот как вот, да, вот, мы тревожны, потому что боимся и там дальше чего-то, да. Действительно, как-то сухо и смешно, и, наверное, даже далеко от действительного изучения природы такого рода объяснение бывает, что текста, что наших состояний, связанных с природой. Я к чему это говорю? К тому, что вот текст, он, если утрировать, начинается как бы с двух таких мыслей, из ниоткуда берущихся у, судя по всему, героя-ученика, потому что называется первый этот отрывок ученик. И вот как раз вот вторая мысль в моем переводе как звучит? Истолкования противопоказаны священным письменам. В совершенной речи сказывается преизбыток вечной жизни, а для нас такое писание созвучно первозданным тайнам, ну, то есть природным тайнам, да? Ибо в таком писании слышна всемирная гармония. Ну и далее, собственно, через образ учителя, который тут же появляется, говорится, что, вот, видимо, в нем эта мудрость воплотилась. То есть все вот эти вот попытки, а вот сейчас мы схватим, вот объясним, смысл зафиксируем того, вот, что нам там в тексте говорится, или вот что там со мной какое-то состояние произошло там, да, или вот в природе. Все, мы быстренько объяснение дадим, зафиксируем, смысл понятен, идем дальше. Противопоказано священным письменам такого рода работа. Ну и, собственно, не раз в тексте аллюзии евангельские имеются, да, у нас про пришествие нового царства, да, или про какое-то вот дальнейшее, ну, правда, в контексте развития природы, но человека вместе с этой природой и духовной жизни человека вместе с этой природой, пришествие чего-то небывалого нового, которое вернет золотой век, да, то есть тут эти аллюзии довольно понятны, и более того, собственно, сам в какие-то моменты он говорит о некой благой вести тоже, да, в тексте. Я это к чему говорю? К тому, что, ну, и это тоже в любом, наверное, мне все-таки кажется, сообществе, которое что-то чтит как священное, важная всегда такая вот одергивающая, дисциплинирующая, что ли, мысль. Потому что про дисциплину здесь, кстати, при всей поэтичности тоже не раз говорит Навалис. Дисциплинирующая вещь. Это очень удобно свести всю тайну самого важного к какому-то короткому, ёмкому, как бы прагматическому объяснению, чтобы можно было дальше жить свою жизнь. Угу. Ты вот нам скажи, да, что ты от нас хочешь, и мы дальше как бы будем жить хорошо. Нет, противопоказано священным письменам истолкованию. Да. Мне кажется, это очень в духе Навальса, то, что Лиза говорит.
1: Да. Ты продолжаешь?
0: Меня, да, бесконечно.
1: Просто как раз, да, хочется из того же диалога. С одной стороны, ведь тоже он берет два таких начала, да, естество, ну, как не испытательское, естество научное. Mm-hmm. Он же тоже был и философом, и все-таки его называют ученым, да, mm-hmm. естественником. И вот это поэтическое. И он, с одной стороны, как будто бы там есть диалог разных учеников, ну, разных собеседников. Один действительно больше говорит, что надо больше испытывать, природу как-то надо... Ну, нет ничего очень жесткого. Понятно, что все склоняются к тому, что это должно быть какое-то благодарное изучение. Я помню, у нас была лекция у Секацкого как раз, и мы говорили про, ну, вот этот научный метод, что все равно опыты от слова пытка, мы все равно лягушку, да, разделываем. И как быть? С одной стороны, человек должен, чтобы потом на столе хирургическом помочь спасти жизнь другому человеку, должен и лягушку препарировать, лягушке больно, и живую лягушку препарировать, не просто там, и можно сказать, даже издеваться в каком-то смысле на природу. Вот что делать? Я вот помню, тогда еще я поняла, что есть какая-то ниточка с восточным каким-то мировоззрением и даже с восточным пониманием жертвы. Ну, в библейском смысле, мне кажется, тоже это жертва. Это не просто вот Богу, потому что вот мы про тебя помним, с одной стороны, да, что надо всегда помнить о Боге, что Он нам все дал, поэтому мы можем там и тельца, и все. Но вот это жертвоприношение, оно как бы нас немножко не оправдывает жертвоприношение, это действие, которое позволяет нам извиниться за то, что мы так к природе относимся. То есть сакрализация вот этого обряда жертвоприношения нас прощает, что мы можем заколоть ягненка, там еще, ну, вот что-то такое сделать для человека. То есть мы говорим: Господи, ну иначе мы жить не можем. Но вот мы это делаем все время, памятуя о том, что мы корову там закололи или там еще кого-то. И вот мне хотелось провести аналогию с учеными. Вот было бы здорово, если бы ученые с этой лягушкой, ну, это, конечно, может быть, немножко по-детски звучит, но чтобы в тот момент, когда они ее препарировали, они как бы немножко просили прощения за это. Вот, ну, какая-то такая, я может быть, не могу сформулировать, но мне кажется, что у Навальса тоже есть, что надо природу исследовать благодарно, аккуратно, тихо, спокойно, без вот этих вот лозунгов «сейчас мы все узнаем, все победим и бессмертными будем», без гордыни, опять же. И если это все делается без гордыни и с вечным, ну, с вечной памятью, опять же, о первородном грехе, потому что мы действительно ходим, мы всегда должны об этом помнить. Помнить о том, даже если мы сходили на исповедь, помнить о том, что мы натворили в этой жизни. Это все равно всегда в нашей памяти. Но есть примирение здесь. И я вот вижу в этом тексте то, что мне близко, что наука могла бы пойти каким-то путем более как-то именно сакральным путем, чтобы это не превратилось вот в такой какой-то раздрай между наукой и пропасть просто, просто, когда все спорят, ученые спорят с религиозными людьми, ну, умные, понятно, не спорят, там, сколько сейчас умниц, которые говорят, что как можно сказать, что Бога нет, когда такие чудеса творятся. Но вот это вот чудо, он же, я так понимаю, называют магическим идеализмом, да?
0: Ну, тут разные у него, тут такое уже, вот с этими измами очень, ну, очень, да, очень много, и мистический символизм, и магический идеализм, и романтизм, просто, ну, все, да, это в одну коробочку.
1: Ну, эти все слова, они действительно уравнивают и действительно как-то сдружают все направления. Вот именно про науку и поэзию замечательно. Я считаю, надо идти таким путем. Просто как это сделать, непонятно.
0: Я вот как раз нашел место, специально сейчас искал, как раз очень близко ведь то, что ты говоришь, к тексту. Вот зачитаю сейчас. Это вот уже во второй вот этой части «Природа», ближе к ее началу. Естествоиспытатели и поэты всегда составляли как бы особую народность, сплоченную общим языком. То, что естествоиспытатели накапливали в совокупности, сочетая свои находки в продуманном изобилии, поэты приготовляли как насущное продовольствие для человеческих алчущих сердец, вычленяя и чеканя из непомерной природы множество уменьшенных, неповторимых, привлекательных подобий. То есть одни обобщают, другие неповторимые делают, понятно. Но вот дальше вот. Пока... И то, что единый язык тоже надо отметить, да? А дальше. Пока поэты, недолго думая, увлекались приходящим и зыбким, ну, естественно, если ты единичным, неповторимым занимаешься, ты занимаешься приходящим и зыбким. Это такая эфемерная область. Естествоиспытатели, разъяв острым лезвием сокровенную соразмерность, силились вникнуть в сочленение. Дружелюбная природа, умерщвляемая руками естествоиспытателей, только дергалась, словно безжизненное тело, однако, вдохновленная поэзией, как возбудительным вином, она не таила своих священнейших, отраднейших наитий, воспарив над своей повседневной достигала небес. Вещая танцовщица была рада каждому гостю и, развеселившись, не скупилась на дары. И дальше там тоже есть образ природы, которая как бы играющая, без какой-то такой напущенной серьезности раздает свое знание, свои дары, да, ну, не только знания, собственно, дары природы в самом нам привычном, обычном смысле. То, что, естественно, в практическом измерении интересует всякого ученого тоже. Да, тут интересная такая вещь, на самом деле, по поводу связи науки и поэзии. Можно вот про какую-то параллель с современностью говорить и контрасты проводить. Я, может, к этому вернусь след за Лизой. Но вот интересно на эпоху саму посмотреть. Потому что это именно тот самый момент, когда у нас, ну вот в Германии особенно, на тот момент, в Британии уже это разделение более очевидно, но вот в Германии у нас философ, натурфилософ, то есть человек, который вообще всю природу изучает, и в той или большей мере поэт, это как бы примерно одно такое перетекающее поле. Можно быть ближе к тому полюсу, к другому, но это все примерно один разряд людей. То, что язык у них как бы единый на тот момент рубежа 18, конца 18-го, начала 19 века, это правда. Интересно, тоже можно вспомнить пораньше немножко, да, ну, конец 19 века тоже, нашего сами замечательного Ломоносова, который прямо писал, что он занимается поэзией для того, чтобы совершенствовать свой язык для науки, буквально. Да, то есть, чтобы у вас был адекватный язык для изучения природы, нужно, ну, как минимум, практиковаться, говорит нам Ломоносов в поэзии. Это общий такой, как бы, дух эпохи. Ну, замечу еще раз, да, что не везде это так. В Британии это разделение уже более очевидно происходит, что есть там естествоиспытатели, и вот со своей поэзией нам не обязательно сюда, вам не обязательно сюда к нам лезть. И это понятно тоже. По поводу сегодняшнего дня я разделяю с целым рядом авторов такую вот позицию, и мне кажется, что-то похожее в тексте можно увидеть. Ну, сейчас разберемся. Действительно, нету никакой необходимости для научного познания, чтобы сохранять свое достоинство, вообще хоть как-либо затрагивать вопросы поэтические или религиозные, в смысле ставить их под сомнение или, наоборот, доказывать, не знаю, там, религиозные истины с помощью, не знаю, биологии. Это странно, вообще, честно говоря. Нет такой задачи. Это не входит в то, что делает науку добродетельным предприятием, скажем так. То, что, не то, что делает... Не, то, что, короче говоря, такие попытки сделали бы науку нечестной. Она не этим вроде бы занимается. Да? Разъятие трупов занимается трупом. Да? В то же время Навалис, совершенно верно, я согласен, говорит о том, что поэзия говорит о том ускользающем единстве, которое составляет все живое как таинственное целое. Ну, душа, собственно, то, что по классике начинается еще с греческой там, философии, потом и, в общем-то, и в других религиозных учениях, в том числе в христианском. Собственно, душа – источник жизни в живом теле. Вот что такое душа по классике древней. Почему камни не двигаются, да, там, а люди двигаются? Потому что душа. Откуда идея этой мировой души, что на самом деле это все двигается, и планета двигается,
1: и камни
0: двигаются, все двигается, поэтому как бы источник движения мировая душа, да, как бы, или какой-то дух, там, божественная воля, которая этим движет, ну, в общем, источник некое духовное существо. Я к чему это говорю? Потому что, разбирая труп и устройство трупа, можно оставить тайну того, почему этот труп пока был жив, за скобками, и от этого разбирания трупа и его устройства ничего не потеряет и, наоборот, ничего не приобретет. Но вот важно, да, что всякая попытка выйти за этот предел, выйти за предел, где вы скажете, нет, это никакая не тайна, где вы начнете претендовать, да, на место поэзии в жизни человека, на место убеждений в жизни человека, которые не связаны с научной деятельностью, вот это уже подрывает достоинство, собственно, самой науки. Это не нужно науке, это лишнее для науки занятие совершенно. И, ну, мягко говоря, я не один таких позиций придерживаюсь.
1: Да, это вот то, о чем я тоже пыталась сказать, что тут так же, как поэзия – это что-то между строк, то, что невозможно взять, объяснить, сказать, так же и ученый может делать свое дело, но при этом не говоря каждый раз, что мне не нужна ваша религия и ваша магия для того, чтобы заниматься наукой. То есть, с одной стороны, это так, но говорить об этом нельзя. Мне кажется, вот это и есть, это и есть какой-то закон, о котором надо помнить. Потому что все равно ты, когда разбираешь труп, ты должен понимать, что ты не живого человека, и ты в живом человеке ничего не понимаешь пока, сколько бы ты даже кровь не исследовал. Потому что когда кровь ты исследуешь, вроде бы она только что из живого человека, она уже другая, она уже не по венам течет. Поэтому тут в этом-то весь вопрос. Но может быть, если бы все подходили именно так, с поэтической точки зрения, что что-то должно быть между строк, может быть, нам открывалось больше.
0: Ну, это, в общем-то, на самом деле и было интуицией многих естествоиспытателей, экспериментаторов и анатомов того времени. Ну, то есть, можно брать астрономию, где у нас Коперниканский переворот, так называемый, да, произошел не случайно. Напомню слушателям, о чем идет речь, да, о том, что к эпохе Возрождения уже стало очевидно, что, ну, все-таки как-то не вокруг Земли все вращается. Очень плохо математически объяснялись явления небесные, наблюдаемые с помощью уже открытых, изобретенных, извиняюсь, телескопов. Вот. И решения, которые предлагались изначально, они все были построены, ну, изначально, они потом тоже не оправдались, но первые интуиции, они были все построены на таком околомагическом, пифагорейском подходе к значению числа для движения. То есть это первая гипотеза, они строятся из такого вот практически мистически-поэтического подхода. Современник, старший современник Навалиса, Гёте, его занимает вопрос того, как соотносится анатомия и то, что тогда называлось естественной историей, то, что мы потом назовем теорией эволюции. Mm-hmm. Потому что в анатомии ты занимаешься тем, что вот у тебя вот мертвое разобранное на части, которое ты плохо понимаешь, как функционирует. До сегодняшнего дня мы делаем открытие в анатомии, потому что, ну, проблема. Пока оно функционирует, оно одно. Пока тогда ты его разобрал, оно другое. И вот мысль какая была поэтическая. Гёте, известный поэт. Нужно внести историю, нужно внести рассказ, ну, то есть какой-то вот, может быть, сухой, но все-таки аналог поэзии, для того, чтобы яснее понимать устройство мертвого. Нужно оживить в своем воображении это мертвое, чтобы приходили верные гипотезы для объяснения анатомии. Mm-hmm. И, в общем-то, эта интуиция до сегодняшнего дня жива. То, что можно сегодня заниматься наукой и не помнить о том, что очень многое приходит из поэзии, да даже до сегодняшнего дня, ну, это отдельный разговор. Ну, то есть, как можно, не знаю, пользоваться компьютером и не думать о том, как придумываются все составные детали и код. Точно так же можно, да, повседневно заниматься наукой и не помнить о том, откуда инструменты эти пришли. Но до сегодняшнего дня это, мне кажется, так работает на самом деле.
1: Но тут еще, мне кажется, можно говорить об опыте в таком смысле не только в научном, вот собирании фактов, какой-то набирание базы, вот о том, о чем, мне кажется, ты начал говорить, и я подхватила насчет романтизма. Мы же вот везде можно, я использую еще термин эзотерический, как бы общая голограммная картина мира вообще, голограммная картина бытия.
0: Придется объяснять, я не знаю, что
1: голограмма
0: это такое.
1: Как устроена, что в каждой частичке, кусочке голограммы есть уже весь, все равно весь образ, вся картинка этой голограммы. Я просто это услышала, как бы повторила, но интуитивно понимаю. Ну что, так же, как там клетка устроена, так же, как...
0: Изоморфизм это называется. Да? Изоморфизм, да?
1: Наверное, да.
0: Где у вас большая какое-то устройство совпадает с маленькими,
1: ну, да,
0: устройствами? Да,
1: ну,
0: внутри.
1: Просто человек ага. с миром.
0: Да.
1: Человеческое, может, какое-то взросление с взрослением миром. Клетка с планетой, ага, например. Ага, ну, вот эти вот все вещи.
0: Ну, только кристаллы так тоже устроены бывают, да.
1: Да, и в этом смысле... Получается, что человек своим, просто своей жизнью может многое постигать. Вот почему к романтизму, ты говоришь, вот сейчас тянет. Да, когда-то тянуло к романтизму, когда маленький был, потому что там рыцари, любовь, отходит на какое-то время. Ты живешь чем-то другим. Тебе надо и материализмом тоже увлечься, чтобы все-таки научиться в этом мире разбираться. Потом опять приходит ступенька. У меня вот сейчас тоже ступенька романтизма, потому что цинизм уже надоел. Ел, отпал, хотя он тоже для человека нужен, для формирования личности, для формирования характера какого-то. И вот эти вот круги мне напомнили вечное возвращение Ницше, который Навальс-то считал своим учителем, я тоже понимаю, по какому-то тоже общему, мне кажется, по духу они больше друг друга учителями считают.
0: Да.
1: И вот эта тема вечного возвращения, мне кажется, тоже тут есть. О том, что странники идут этот мир изучать, но пока ты все это не проживешь, пока ты в себя это не впитаешь, так же, как вот он говорит, глухо, как-то слепой, он не увидит сразу вот что-то, если ему сказать, какого это цвета, какого размера, пока
0: там,
1: ты не
0: прям
1: увидишь...
0: Там прям про длину волны что-то говорится, прям современные очень...
1: Да, очень научные какие-то фразы. Да. И он понимает, что ты все равно не узнаешь. И у нас беда в том, что очень много отраслей науки думают, что вот они занимаются только вот этой клеткой, да, они ее изучили полностью, но, к сожалению, не работает. И пока ты не станешь поэтом, ты это, может быть, не сможешь понять, как вот ты сейчас сказал, что многое невозможно объяснить, пока нет какого-то багажа. И вот в этом смысле Можно, мне захотелось просто на эту цитату вспомнить поэта из нашего времени. Вот я кусочек прочту из Навалиса. «И везде про странника, который пошел, повзрослев, он странствовал, исследовал чужие края, чужие зыби, чужие небеса, невиданные светила, незнакомые растения, зверей, наземные народы, углублялся в пещеры, в разноцветных наслоениях и пластах изучал состав земли, лепил из глины прихотливые подобия скал и везде убеждался, что ему ничто не чуждо, какие бы странные союзы и соединения ему не встречались, в нем самом уже не меньше загадок. Вскоре он обнаружил во всем взаимодействие скрещения, соответственно». То есть некоторые пытаются, наоборот, себе область какую-то отчертить и ей заниматься, но, к сожалению, только пока ты все целиком не посмотришь, ты не сможешь даже областью заниматься. Тогда он уже понял, ничего не существует порознь. Чувственные свидетельства едва вмещались в необразимые красочные видения, в которых совпадали слух, зрение, осязание, мысль. Ликуя, он сопрягал инородное. И тут я почему-то вспомнила, я очень люблю кусочек, у Бродского есть текст, кажется, выступление перед студентами о том, какие он пожеланиям в будущей жизни выпускникам. Кажется, это оттуда. И у него есть кусочек такой. «Изучать философию нужно, когда философия вам не нужна». Он вообще говорит, что после 50 лет. «Когда вы догадываетесь, что стулья вашей гостиной и Млечный путь связаны между собою и более тесным образом, чем причины и следствия, чем вы сами с вашими родственниками». Ну, понятно, что это тоже пишет поэт, но мне кажется, тоже об этом. Что надо не гнушаться того, что иногда говорят, ну, это твои там фантазии, опять там эзотерика какая-то, что как раз вот эти вот поэтические соединения, они могут помочь и в науке, ну, философия, это же тоже наука, и размышления о том, что твои стулья в гостиной стоят так же, как звезды в Млечном пути, мне кажется, это развить может больше, чем препарирование лягушки. Ну, это я так грубо говоря. Вот. Но мне просто хотелось поделиться именно вот этим.
0: Вот это очень важная вещь по поводу соответствия, по поводу того, что есть какое-то огромное невообразимое целое мира, в котором мы находимся, мы являемся его, ну, по крайней мере, вот если воспроизводить, да, мысль Навалиса, какой-то краеугольной частью, но при этом совершенно бессмысленно, если нас из него вырвать, да, вот этот вот хюбрис, это гордыня, которая поставила бы нас выше мира, превратила бы мир в как-то ремесленную мастерскую или место для преобразования, это бы нас лишило бы этого статуса. Вот это вот невообразимое какое-то величие, оно же еще и, по словам Навалиса, вот эта вот интуиция, которая как раз будет предвосхищать вот эту эпоху появления идеи эволюции, как раз Шеллинг считается то ли один из первых, то ли первый, кто придумывает термин эволюция, развитие природы. То есть оно еще и не статичное, оно еще и меняется, это единство, боже ты мой. То есть получается заведомо понятно, что за всю свою жизнь ты все это целое не охватишь. Но в то же время мы только что сказали, что ну да, чтобы не закопаться в детали и не потеряться в препарировании лягушек или вот в каких-то вещах, которые с точки зрения Навалиса он несколько раз в тексте у него проглядывает, они могут просто какой-то ужас и тоску от Вселенной просто навеять. Какую-то безвыходность, безысходность. А вот искать вот эти соответствия, какую-то скрытую связь между всем тем, что в мире происходит, как, собственно, в организме, да, вот мир одно большое живое существо, в нем ничего не может быть случайно одно от другого существовать. Как так, посмотрите на себя, у вас не функционирует тело, да, вот все с чем-то связано. Изолированно ничего не бывает. Ну вот, я к чему говорю. Так вот это он, весь развивающийся организм, получается, его вот не охватить. И потому что он развивающийся, и потому что, ну, просто мы маленькие. И я вот к чему это говорю. Где-то вот здесь же, в этом же месте текста, есть очень важное, мне кажется, руководство и для чтения самого этого текста, и для чтения, мне кажется, вообще. Вот, мне кажется, это важно. Говорится, когда о юности учителя, фигура, которая в начале и в конце текста у нас присутствует, как бы вот закольцовывает, вот объединяет в целое, собирает все это, говорится, что он, будучи юным, Вот, охотно вспоминает он, как в детстве был, даже не юн с детства, был одержим неусыпным стремлением изощрять, напрягать, обогащать свои чувства. Он всматривался в звезды и, как умел, передавал на песке их приметы и местоположение. Без устали смотрел он в море небесное, какое прекрасное выражение, море небесное, и ему никогда не надоедало наблюдать эту синеву, эти волны, эти тучи и лучи. Он искал камни, цветы, насекомых, и в разных сочетаниях раскладывал свои находки. Вот это вот разношерстность, да, вот, вот как мы сказали, искать соответствие как-то связи между вещами совершенно, казалось бы, различные. Камни, цветы, насекомых сочетал их в разные находки. При этом не упускал он из виду людей и зверушек, сидел на морском берегу, облюбовывал раковин. Ну, понятно, совершенно все. И вот дальше. Осторожно внимал он своей душе и помыслам. Невдомёк ему было, когда, куда душа стремилась, томясь. Да, то есть сам он ждал в себе какого-то отклика к вот этим многообразиям примет в мире. Ну и дальше как раз вот тот самый отрывок, который Лиза зачитала. Сейчас немножко я пробегаю вперед, сейчас секунду, да, и что мы увидим? Сам про себя говорит нам вот этот вот персонаж ученика, от первого лица которого вот мы здесь видим повествование. Мгновение. Опыт учителя мне до сих пор неведом. Вот то, о чем речь идет. Все меня влечет в меня же самого. Ну, вот, то есть он говорит неведом, но в то же время совпадение сразу, как бы, да. Вот вроде учитель в детстве там, к разным предметам в разных сочетаниях прилипал, но искал отклика от себя. И меня влечет в меня самого. Второму голосу я внял, который призывал, помните, не интерпретировать, не находить готовые значения, не замыкаться в отгадках как бы текста или мира вокруг нас. Второму голосу я внял, сдается мне, постигнув некий смысл. Мне по душе диковинные россыпи и начертания в залах, только мнится мне, это всего лишь ризы, пологи, оклады, предвещающие образ чудотворный, божественный. То есть тут тоже какое-то множество пошло на самом деле, да, вот узор, и причем узор в множественных выражениях словесных тоже, да. Их я не собираю, мне бы разобрать их. Тут то же самое, но наоборот. Да, вот.
1: Да это, видимо, ну, человек хочется то собрать, то... Ну,
0: конечно, да. Сейчас, секунду. Мне думается, это вехи, указывающие путь в святилище, где сном глубоким объята дева, ею дух мой,

0: там сжигание книги, такой образ немножко сегодня.
1: Нормально, все должно быть в жизни. Ну, вот опять же,
0: одну книгу, одну книгу сожгли, одну, ладно. Сжигание книги и возвращение к этой самой любимой, как к результату поиска в нечаянном. Вот тут об этом не раз говорят здесь Навальный текст. Нечаянно вернешься к своему же, да? К себе же самому. И вот эта тайна любви, тайна того, вроде бы частного, моего личного, конкретно этому человеку чувства, но которое раскрывает как бы тайну всей природы. Вот всего того, что всей той жизни, которая стоит за множеством соответствий в мире таинственных каких-то, которые мир как в целое складывают, а не просто разрозненные части трупа. Как раз, да, вот не атомы, а в отдельности, а то, что эти атомы держат вместе.
1: Пока ты не полюбишь весь мир, ты любимого полюбить не сможешь.
0: Так? И наоборот, получается. И наоборот. Тут как бы оно вот как-то вот какой-то путь проходит, он, да. Я к чему говорю? Так хитрость-то в чем получается? Что да, весь мир как бы не охватывается, вот в опыте все вещи-то не собрать. Это можно сколько угодно быть энциклопедистом, да, вот там знать все на свете, там, извините, мемный такой товарищ, каким-нибудь вассерманом таким вот быть, на все вопросы иметь ответы. И все равно это не тот путь, о котором говорит, очевидно, Навалис, да, это путь, через который человек проходит. И так этот опыт целого собирает. И этот текст, посмотрим, да, на него, вот мы сказали, сказка-кульминация, хотя она вроде в центре. Философские рассуждения от лица ученика также более сухие и повествовательные, но от этого какие-то, может, более приземленные, это поэтому по-простому прекрасные сообщения от автора о том, что же происходит вокруг. Какие-то еще более философствующие диалоги между то ли учениками, то ли какими-то пришельцами, которые как раз ищут, пришельцами, ну, в смысле, гостями, да, этого мастера, учителя, которые как раз ищут золотого века народ и его язык совершенный, на котором истина раскрывается. Этот самый, собственно, мастер, который у нас в начале и в конце есть, и в начале его описывает нам этот ученик, а в конце, как бы, словами косвенной речи, но все же описывается слова самого этого мастера. Эти два таинственных изречения, которые из ниоткуда приходят в начале ученику. Я к чему говорю? Ну, сложно не заметить, что как бы с жанровой точки зрения, извините за такую сухость, но текст очень разнообразный. И он осколочный, фрагментарный. И это, собственно, стиль Навалиса. Я вот к чему это все веду. К тому, что, вот посмотрите, нам с самого начала сказали, вот вы собираете разнородные ракушечки, лягушечки.
1: Еще можно по разным кучкам разложить.
0: Да, там тоже, по-моему, есть такой образ, что они там чем-то таким занимались, что они разноцветные эти все предметы вместе складывали по-разному, как такая практика медитативная. Вот, то есть вот у вас есть это множество, вы его как-то так вот таинственным образом складываете, разнородное, и вдруг оказывается, вай, да оно живое множество. Да на самом деле из этих фрагментов отдельных складывается то самое целое, оно угадывается, то самое целое, таинственное целое, которое есть, по сути, то же самое целое, что и в живом существе.
1: Да, то есть... В текст ты меня прям навел на мысль, я еще подумала, я же тоже все время выделяешь что-то и пометочку держишь, вот это я скажу, когда там проводу, вот это как... И я понимаю, что я привожу примеры совсем наоборот, я подбираю группировку какую-то, и тут я уже поняла, что то, что я хотела сказать на эту тему, оказывается, что этот кусочек больше подходит под эту тему, то есть получается, что разбор текста, он действительно как разбор, ну и вообще как-то... похождение по миру и собирание разных-разных и эмоций, впечатлений и опыта.
0: И вот отсюда начинаются все наши классические, привычные нам вещи. Смотрите, получается, что вот у нас есть замкнутое целое текста, да, органическое целое, которое разом не охватить, как любое органическое целое, мы сказали с вами, живое целое, как мир, текст как мир. Вот у нас есть примерно этой же эпохи, но пораньше, автор такой одиозный, Шопенгауэр, простите, который прямо говорит, что можно излагать, пытаться все сухо, и как в Конституции, вот то есть основоположение, вытекающее, ну или как в геометрической задаче, вытекающее из этих основоположений следствия. Вот есть базовые статьи Конституции, есть подпункты, там, да, закон такой. А можно излагать текст органически. И тогда вам придется делать что, дорогие мои, извините, по несколько раз его перечитывать.
1: Да.
0: То же самое вот совершенно и здесь. Вот ключ к тому, что какой имеет смысл этот текст, он в самом начале нам дан, и без него ничего не понятно. И поэтому я к тому, что вот мы приходим к знаменитому, там, нет чтения, есть перечитывание и так далее, так далее. Потому что, ну, текст это органическое, живое целое. Да. Если текст это не живое целое, то мы что-то не читаем, мы ковыряемся в трупе лягушки.
1: Я вот, да. А еще я думаю, что хорошие тексты, ну вот у меня любимые книги, я понимаю, что когда я заканчиваю, мне прям хочется на начало перевернуть. Вот, кстати, этот текст я тоже закончила, и на следующий день я начала сначала читать. И поняла, что жалко. Ой, ведь начало... Хорошо, что я начала

0: потому что это у меня теперь отложилось в конце, в первая часть про ученика.
1: Да. И ведь да, как интересно. Красиво, я сколько не сталкиваюсь с тем, как молодые читатели, совсем юные, которые начали читать, слава богу, намного раньше, чем я, когда они описывают свой читательский опыт, они как говорят, что становится грустно с хорошей книгой распрощаться, когда ты понимаешь, что это уже конец. Так это ведь очень правильная, очевидно, что это очень правильная интуиция. Открой сначала,
0: да, открой сначала. Сначала. Это действительно показатель того, что тебе очень понравилась книга, да, это интересно. Кстати, у Ромена Гари, которого мы разбирали с Германом «Обещание на рассвете», интересно, он начинается книга с абзаца, которым он и заканчивает. И поэтому конец, он лежит там на пляже, птицы кричат, и это начало. И это он сам делает так, чтобы читатель опять открыл впереди, опять первую главу опять прочитал. Да, вот сейчас я понимала, что мне сложно будет понять. Я думала, вот, может быть, что еще Герман придет, вы будете про текст говорить, искать какие-то вот связи именно, ну, как с текстом работать. И это ведь действительно, я понимаю, что это тоже связано. Мне не нравится, когда это отрывочно. Вот мы там лингвисты, мы будем вот так вот работать. А когда ты понимаешь, что текст – это как мир, и что те же самые поэтические могут быть какие-то и образы, и какие-то даже находки, приемы, то понятно, что это все может быть очень интересно. Просто надо не забывать. Хочется всегда не забывать, что это, что все равно это как мир, а не как текст.
1: И кстати, вот по поводу лингвистов, извиняюсь перед слушателями, но не могу не зацепиться за этот пример еще один, чтобы было понятно, что ну, не настолько это такая относительно юная в таком попсовом смысле романтичная какая-то фантазия моя или Навалиса по поводу действительно вот этой органической связи между поэзией и наукой. Вот у нас такой замечательный человек, революционизировавший, такое страшное слово есть, лингвистику, один из революционеров в лингвистике рубежа 19-20 века, Фердинанд де Сасюр, и он очень важное деление вводит, одно из многих важных делений, введенных в лингвистику, простое, но очень важное, что вот есть речь, ну или если хотите текст как раз, да, вот зафиксированный письменная речь, неважно, есть речь, данность, вот то, что в опыте вот нас окружает, вот эти вот осколки многочисленные, и мы ее изучаем, но мы ее изучаем с какой целью, что лингвист хочет? Он хочет найти язык, что отличается от речи, то есть язык – это такая система правил, по которым безграничное множество этих осколков может появляться. Но важно вот, что получается, что раз у нас есть безграничное количество этих возможных осколков появляющихся, то с чем сталкивается регулярный лингвист? Что вот эта область правил лингвистических, вот которых бедных детей там на занятиях русского языка учат, вот этот морфологический разбор, так далее. Это же вот тут есть все сосюровщина вот всякая такая. Что этот набор правил лингвистических, он заведомо в такой картинке предполагается как гипотеза, и что на самом деле за языком всегда из-за этого стоит некоторая как раз живая тайна, порождающая, буквально рождающая новые возможности там, поэтического или просто повседневного выражения. И что все вот эти построения лингвистические, теоретические, хотя вот они как раз сухие, вот разделывания лягушки, но они только потому и возможны, что когда-то Сосюр сказал, нет, вот смотрите, есть тайна, которая стоит за речью, и все мои конструкции теоретические, сухие и страшные, они существуют только потому, что есть эта тайна. Эта тайна все время остается, она все время уточняется. До сегодняшнего дня, конечно же, лингвистика развивается, потому что эта тайна как была, так и есть. Она тайна рождения. Буквально как в природе, как вот в Навалисе как раз с его миром одухотворенным, языком таким же одухотворенным, конечно.
0: Но эта лингвистика, она как будто бы помогает, то есть разобрав это все, но потом вспомнив про тайну и окунув в эту тайну, мы можем на какой-то новый уровень вступить?
1: Можем вступить.
0: Поэзия, она как была поэзия, так и осталась. Ну, лингвистика разве ей очень помогает? Ну, это я как пессимист такой лингвистический.
1: Не то чтобы. Ну, вот в мире Навалиса мы можем увидеть, что вот он говорит, это там есть ближе к концу. Вот в его мире все красиво, и можно здесь некоторую скепсис выразить. У него там можно вспомнить, как говорится, что вот есть поэты-теоретики, есть люди прагматические такие, которые вот более как раз вот отдельным опытом, на опыте своем как бы держится. И вот эти поэты-теоретики, именно благодаря тому, что есть какие-то люди, которые занимаются там экспериментами и повседневной какой-то практикой, они могут оправдать или не оправдать свои теории, они как бы нужны друг другу. А есть еще вот беззаботные люди, которые доверяются любви и жизни, и как бы
0: муравей и стрекоза.
1: Да, да. В общем, есть как бы вот эти вот три там каких-то типа, он называет, и вот они в органическом, прекрасном, взаимодополняющем мире существуют и могут, как бы не вступая на поляну друг друга, все они для чего-то нужны. Все это прекрасно и благочинно. Можно выразить некоторые сомнения, потому что, ну вот да, действительно, и лингвисты, и поэты могут сказать друг про друга, что они друг другу не очень нужны. И они могут не согласиться.
0: Мне кажется, да, прекрасно. Не буду обижать лингвистов, но без поэтов мы бы не выжили. А без лингвистов, мне кажется, выжили бы. Нет?
1: Вопрос. Не знаю.
0: Ну, это так, это не я знаю. Со своим. Так.
1: Что ж.
0: Хочется красивыми какими-то словами, цитатой.
1: О, тут много.
0: У нас 2 минуты.
1: Да, ну вот цитату мы точно успеваем какую-нибудь прекрасную.
0: Давай на твой выбор, потому что я уже много, мне кажется, зачитала цитат. Я единственное тоже, опять, мне все время хочется вклинить другие стихи, которые мне кажется, что они вот единым целым. Если честно, мне даже кажется, что немножко тема похожая на Гильгамеш, когда мы говорили вот про это вечное возвращение и этот миф. А можно я прочитаю 2-4 стишья Арсения Тарковского, которую я вам присылала?
1: Давай,
0: мне кажется, просто очень хорошо. Тем более тема воды, которую мы не подняли, но действительно у поэтов и философов она проходит всегда красной нитью. Это последние 2 стишья стихотворения «Дума» Арсения Тарковского. «Все на земле живет порукой круговой, созвездие и земля, и человек, и птица. А кто служил добру, летит вниз головой в их омут царственной смерти не боится. Он выплывет еще и сразу, как пловец, с такою влагою навеки породнится, что он и сам сказать не сможет, наконец, звезда он или земля, или человек, или птица». Мне кажется, тоже очень согласуется с сегодняшним текстом. У тебя есть какой-то?
1: Да, ну, я не знаю, у меня какой-то слишком нравоучительный всегда пафос,
0: хорошо.
1: Но пусть будет, да. Мне кажется, очень хорошее напоминание от Навалиса, и я о каких-то таких вещах стараюсь часто говорить. Мне кажется, спасающая вещь. Если нам видится неподвижность, ну, вот в чем-то, вот мы смотрим, что-то неподвижное, значит, мы устали напрягать наше внимание и не дорожим больше сокровищем времени. Наблюдаем от нечего делать, вычисляем скуки ради и... недалеко уже до настоящего бреда, когда вот-вот свершится в смертельную... сорвешься в смертельную пропасть. Ну, вот тут очень такая простая, важная вещь. Если нам видится неподвижность, значит, это мы устали смотреть. Да,
0: значит, мы неправильным путем идем. Нам надо сказать про следующее произведение.
1: Конечно, да. Давайте. Мы в следующий раз по рекомендации...
0: Марины Валентиновны.
1: Текст читаем. Рольда Даля. Автоматический сочинитель. Спасибо большое вам, в том числе за терпение к нашей философии, дорогие слушатели. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Елизавета Тихомирова и Евгений Маслов.
0: Спасибо, до свидания.
1: Доброго вам вечера.
2: У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни, отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
3: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Мы хотели бы продолжить разговор и прежде всего о прекрасном храме, освященном во имя Сергия Радонежского. Это единственный действующий храм на территории обители?
3: Нет, это не единственный, но, безусловно, он самый, да, самый главный. В нем проходят все праздничные и воскресные богослужения.
2: А какие еще храмы действуют на территории обители?
3: Дело в том, что храм преподобного Сергия, он вмещает в себя целый комплекс. Верхний храм и 2 нижних предела. Ну вот они, в общем-то, как отдельные храмы, и там в будние службы совершается богослужение. Это предел в честь мученицы Зинаиды, вот, кстати, достаточно распространенное у нас имя, а храмов, посвященных этой святой, достаточно мало.
2: У нас вообще именных таких храмов не очень много. Я знаю, в области есть храм Святой Ирины, тоже очень редкий. Ну, храм Веры, Надежды, Любови Матери Софии. И больше как-то вот мне не припоминается храмов.
3: Ну вот у нас как раз-таки в основном-то все храмы именно именные. Это и в честь Григория Богослова, храм, который внутри уже отреставрирован, у нас уже там проходили молебны, ну, возможно, скоро будут и литургии совершаться. Храм в честь мученика Савва Стратилаты, в братском корпусе он находится, над Святыми Вратами. Он весь отреставрирован, там совершается братское правило на данный момент. Тоже готов к богослужению вполне. И сейчас на очереди стоит храм в честь мученика Валериана Таратонда. Удивительный по красоте, конечно, по акустике, просто замечательный храм.
2: Тот факт, что ваши храмы освящены в память именных святых, да, если так можно выразиться, это связано с тем, что они строились на деньги благотворителей,
3: да,
2: и в честь их небесных
3: покровителей. Небесных
2: покровителей-благотворителей,
3: да-да-да.
2: Ну вот я помню вот эту историю про храм Саввы, мученика, который над Святыми Вратами. Там деньги давали в память родственника известного московского купца. А храм Валериана...
3: Это был небесный покровитель Валериана Зубова. Из братьев Зубовых он первый представился, достаточно молодым еще. И вот братья решили над его усыпальницей построить, воздвигнуть храм. И, как мы уже говорили раньше, еще два крыла инвалидного корпуса, инвалидный дом. Там будет у нас гостиница. И в центре храм.
2: Ну, сегодня мы будем с вами говорить о храме в честь преподобного Сергия Радонежского.
3: Да, безусловно, мы будем говорить сегодня об этой самой главной жемчужине, которая вот промыслом Божьим сохранённых до наших дней. Это храм преподобного Сергия Радонежского.
2: Храм был построен в XVIII веке.
3: Да, 1859 год.
2: В 19-м.
3: Да-да-да, это 19 век. Угу. Это жертвательница княгини Зинаида Юсупова. Она первая выделила достаточно большую сумму денег, и вот с ее помощью начался строительство этого храма. Это, безусловно, труд святителя Игнатия Брянчанинова и его помощника архимандрита Игнатия Малышева.
2: Храм Сергия Радонежского, он не совсем обычен. Внешне здание выглядит как какой-то большой корпус. Когда я много лет назад впервые попала на территорию пустыни, я как-то даже не сразу сообразила, где именно находится храм. Так вот сразу опознать в этом большом строении храм не так просто.
3: У архитектора стояла определенная задача. Он не мог сделать храм в произвольном виде. Он уже отталкивался от настоятельского корпуса. Дело в том, что он находится рядышком, и настоятельский корпус – это единственное здание, сохраненное постройки XVIII века, работы Трезини. И Горностаев за основу как раз-таки принял вот эту композицию. Ему нельзя было отходить от этой формы. Поэтому и храм выполнен вот в таком стиле, в таком внешнем виде, что действительно его как-то за храм сразу не примешь.
2: Ну да, хоть когда говорят храм, сразу кажется, что должны быть купола.
3: Марин, я вас, извините, перебью. Купола были. Были купола до революции. Там действительно купола стояли. Они выполняли функцию, знаете, такого украшения. То есть они изнутри видны не были, так как такие были небольшие маковки. Но пять куполочков, они были с крестами.
2: Да, традиционная такая структура храмовая была сохранена.
3: Это было, да.
2: И они исчезли, очевидно, в 60-е годы, когда были основные разрушения.
3: Я думаю, что, может быть, даже и пораньше, потому что их было легко достаточно оттуда скинуть. Они вес особого не представляли, это было действительно такое бытофорное украшение. И они исчезли, да, безусловно, раньше.
2: Говоря о планировке вот этого храма, нужно, конечно же, сразу же отметить, что он очень необычен. Это базилика. Этот тип храма, он всегда понятен, узнаваем, легко и с одной стороны. А с другой стороны, таких храмов у нас в нашей отечественной традиции храмостроения не так много.
3: Храмов у нас действительно таких совершенно не так много. И уж если они и есть, мы их увидим либо в Петербурге, либо в нашей епархии. А если мы поедем куда-нибудь в другие части России, мы их вообще, скорее всего, не увидим. Потому что это совершенно была традиция, скажем так, не для нас не свойственна. Базиликус – это царский дом, правительственное здание. Очень интересная история, как базилики стали храмами. Напомню, что христианство, когда появилось, это было 2000 лет назад, появилось оно в Римской империи. И законы Римской империи запрещали появление новых религий. Поэтому в течение трех веков христиане могли собираться только небольшими группами, Строить храмы, естественно, было невозможно и недоступно. Но вот когда на престол Римской империи вступил святой равноапостольный Константин Великий, и христианство стало доступной религией, вот у огромного количества верующих людей у них появилась возможность собираться все вместе. Но места для этого просто не было. Поэтому стали самое удобное здание использовать в качестве храма. А ими-то и были базилики. Самое главное в базилике – это то, что это было здание, где совершались суды, заседания. Поэтому их было огромное количество по всей империи.
4: То есть это такие были публичные пространства?
3: Безусловно, да.
4: Имперские.
3: Да, да. К ним пристраивали просто алтарную часть и начинали совершать богослужение. Это было именно из-за удобства обращения, их стали обращать в храмы.
4: Затем, когда появилась возможность совершенно открыто строить храмы, то тогда и началось, собственно, творчество храмовое, да, храмостроителей.
3: Безусловно, конечно.
4: И можно было уже не повторять вот эту форму гражданских зданий, базиликальную.
3: Конечно, вот видите, так и получилось, что Восток, он пошел несколько иным путем. И вот там появляется вот этот образ крестово-купольного храма. Ну, Софийский собор в Константинополе, это, может быть, вершина творения вот этого, самый широкий диаметр купола. И вот когда Россия приняла веру от Византии, к нам пришла эта традиция строительства крестово-купольного храма. Ну, крестово-купольный, поскольку есть купол, и если на план храма посмотреть сверху, то, соответственно, четко, совершенно четко будет виден крест. А вот базилика так осталась на Западе. И даже то, что мы сейчас видим, и, в общем-то, и готика это известная, она тоже на базе базилики строится, из базилики вышла.
4: В другую сторону творчество архитектурное храмостроителей пошло.
3: Да, да, да. Угу. Это именно что два пути. И поэтому для нас, для России, увидеть базилику, безусловно, это очень необычно. Самое главное отличие базилики – это, конечно, несколько рядов колонн. Это вот то, что самое главное, самая линия золотая, можно сказать.
4: Два ряда колонн, они делят пространство храма на три части.
3: Дело в том, что их могло быть и более.
4: Так.
3: Не только два, могло быть и четыре ряда колонн. Но чаще всего это, конечно, два. У нас это тоже два ряда колонн, и делит он пространство храма на три части, на три нефа. Вот теперь, когда мы более-менее ясно себе представили архитектурные особенности базилики, можно двигаться с вами дальше. Любой православный храм делится также еще на три смысловых отдела. Алтарь – главная часть храма, средняя часть, где принимают участие в молитве верные или крещенные христиане, и притвор – в западной части храма, где находились так называемые оглашенные, то есть люди, которые еще не были крещены, а только готовились к принятию христианства. Они стояли при входе в храм и в определенный момент службы должны были удалиться. И к тени об оглашенных, которую мы сейчас с вами слышим каждый раз на литургии, это как раз-таки традиция первенствующей церкви, когда диакон начинает каких-то там оглашенных изгонять из храма.
4: С чем было связано такое решение построить базиликальный храм в XIX веке в России, в Троице Сергиевой пустыне?
3: Мне кажется, что это было осенение Божие. Потому что, безусловно, у Горностаева стояли, перед ним стояли определенные цели. Игнатий Малышев был его помощником и эти цели изложил вот с духовной точки зрения, что он хотел, какую идею воплотить в камни. И Горностаев искал достойное решение, чтобы эта идея стала достоянием вот этого монастыря. Поэтому, безусловно, базилика здесь, она с одной стороны, это осенение Божие, потому что это единственный выход был из положения сделать то, что хотел Игнатий Малышев. А второй момент – это талант самого Горностаева, потому что, будучи в Италии, когда все учились на эпохе Возрождения, на классике, он вот среди этого всего умудрялся находить какие-то редкие вещи, диковины. И именно оттуда он привозит идею базилики, оттуда он привозит. Угу. Именно там он осмотрелся, увидел ее, отметил. Это в воспоминаниях есть о нем. И здесь ему так вот повезло, что появилась возможность вот этот храм выполнить. Дело в том, что это же было нонсенс. Это была совершенно невыполнимая идея в тот момент. Горностаев вот оказался в нужном месте в нужное время. И вот эта идея была воплощена.
4: Но ведь классическая базилика, она как бы одноэтажная. А храм Сергия Радонежского в Троице Сергиевой пустыне располагается, ну, на втором этаже.
3: Это было связано с теми задачами, которые перед ним ставило руководство монастыря. Храмы строились, особенно в XIX веке, очень часто на деньги жертвователей. Жертвователи эти были, ну, не всегда так уж совсем бескорыстны. Они выкупали места для погребений.
4: Но это традиционная практика.
3: Абсолютно традиционная. Так вот, здесь Горностаеву нужно было создать еще храмы для этой цели. Дело в том, что когда отцы-основатели стали обсуждать, каким должен быть новый храм, то сразу было принято решение, что он будет двухэтажным. На втором этаже это просторный храм в честь преподобного Сергия для всех, для общественного богослужения, а внизу два предела в честь мученицы Зинаиды и всемилостивого Спаса для захоронений. Это были храмы-усыпальницы. Под полом устроены склепы, пол впоследствии был устлан надгробными плитами. Вот здесь не проходили общественные богослужения, а только заупокойные службы по тем, кто в них похоронен. И вот Горностаев, он изумительно выбирает всю композицию. Архитектуру для этих нижних храмов он предложил тоже совершенно уникальную. Это первый христианский катакомный храм, который, кстати, тоже он увидел в Италии. И этот храм представляет собой, по сути, ну, вырытую под землей могилу. Но сейчас я попытаюсь, во-первых, вам их описать. Это достаточно низкие сводчатые потолки. Вот если еще солнышко не светит, а теплятся одни лампадки, то когда заходишь в храм, и сейчас так происходит, попадаешь в густой полумрак. Это ощущение, что находишься в пещере. Вот если, может быть, кто-то бывал в пещерных храмах Киево-Печерской лавры или Псково-Печерского монастыря, то вот легко себе это представит. И вот для того, чтобы нам идею Горностаева лучше понять, тут необходимо обратиться к церковной истории. Опять же, все это знают, я уверен. Я лишь только напомню, что христианство появилось в Римской империи, в которой существовал культ почитания множества богов, и появление новых религий было запрещено законами. Поэтому открыто собираться для молитвы христиане не могли. Но места погребений считались неприкосновенными. Вот здесь можно было совершать совместное богослужение. Надо сказать, что в Риме там была несколько иная традиция хранить усопших, чем это как принято у нас. Там под землей вырывали тоннель, и в его стенах делали склепы для захоронений. Вот иногда делали не только склеп, а целые комнаты. Вот в таких-то комнатах или даже залах собирались первые христиане для молитвы. И вот эти знания, приобретенные Горностаевым в Италии, он привез сюда, в Сергиевую пустынь, и здесь их применил. Для храмов-усыпальниц выбирается исторически соответствующая архитектура. Вот, кстати, хочется добавить, что в катакомных храмах первые христиане хоронили и пострадавших за веру мучеников. На их надгробиях вот и молились, то есть совершали литургию. Отсюда идет традиция, чтобы литургия совершалась на мощах мучеников. Поэтому, как все, может быть, знают, во время службы на престоле должен обязательно лежать специальный плат, который называется антимиц. Вот в него вшита частица не просто святого, а именно частица мучеников. Частица мощей кого-либо из мучеников.
4: Именно мученика.
3: Именно мученика. Это именно обязательное условие, как раз-таки связано с этой традицией.
4: Отец Феофан, говоря о двух храмах, сейчас храм мученицы Зинаиды и храм Всемилостивого Спаса, они сейчас используются для богослужений?
3: Вот мученицы Зинаиды мы служим в День памяти и в будние дни. Там проходит богослужение. А Всемилостивого Спаса, ну, пока там иконы есть, безусловно, там есть подсвечники и большая книжная лавка. Пока алтаря там еще нет. Как храм он еще не до конца, не в полной мере существует.
4: Затем мы поднимаемся на второй этаж.
3: Вы знаете, Марина, прежде чем подняться на второй этаж, тут еще нужно познакомить наших радиослушателей с тем впечатлением, которое производил сам первый этаж на богомольцев. Заходя после уличной суеты в храм, человек попадал и до сих пор попадает в атмосферу совершенно другого мира. Тут нужно наших радиослушателей предупредить, что многие предметы интерьера, росписи утрачены. Безусловно, вся картина, она сейчас нам не видна. Но если мы о ней не упомянем, вот полностью замысел архитектора, он не будет раскрыт. Поэтому я, безусловно, должен рассказывать о том, что было, и какие росписи были, и как это все действовало на человека. Так вот, попадая в атмосферу вот этого совершенно другого мира. Во-первых, попадая в храм, он видел два нижних предела с правой стороны. И через большие стеклянные двери, которые сейчас существуют, он видел и низкие потолки, и вот это огромное количество надгробий, потому что весь храм, он был, как я вам говорил, покрыт надгробиями и с лампадами, и в окнах витражи стояли, это достаточно такая затемненная атмосфера. Вот первый этаж имел символическое значение нашего земного мира, пребывание в котором для каждого человека имеет свой конец. Вот этим архитектор хотел напомнить каждому приходящему. Во-первых, о неизбежности и неизвестности часа смертного. «Помни час смертный, и вовек не согрешишь» – вот это известнейшее наставление святых отцов. И вот здесь-то храмоздатели, желая пробудить у человека чувство покаяния, страха Божьего, которое в первую очередь и необходимо при молитве, выполнили эту идею в камне. Зайдя с улицы на первый этаж, богомолец сразу все-таки направлялся в главный храм, наверх, на второй этаж, который изображал по мысли строителей селения праведных или царство небесное. Вот поэтому и архитектура его, она соответствует. Вот другая архитектура просто бы не смогла ответить этим запросам Игнатия Малышева.
4: Давайте уточним. Храм был построен по проекту архитектора Алексея Максимовича Горностаева.
3: Понимаете, какое дело? Строительство этого храма имеет два начала. Официальный архитектор – это Алексей Максимович Горностаев, профессор архитектуры, но был еще и неофициальный. Это отец Игнатий Малышев. Вот видите, светское и духовное начало. И понимаете, вот эта гармония профессионального архитектора, талантливого и духовного лица, она видна в каждой детали. И до сих пор это прослеживается, вот сияет просто и духовная идея, и выполнение этой идеи в камне.
4: Ну, кстати говоря, архимандрит Игнатий Малышев, он же имел специальное художественное образование, он был выпускником Санкт-Петербургской художественной академии.
3: Да, но все-таки не архитектор.
4: Не архитектор.
3: Художником был, да.
4: Это во-первых. А во-вторых, он, будучи архимандритом Троицы Сергиевой пустыни, непосредственно курировал строительство этого храма, да?
3: Дело в том, что он тогда еще не был архимандритом, он был помощником Игнатия Брянчанинова. И вот строительство этого храма – это было его первое серьезное послушание в монастыре. Поэтому, безусловно, в этот храм он вложил всю свою душу, все свои способности, даже больше, сверх меры. Иногда Горностаев к середине уже постройки даже не приезжал потом, как описывает, и по месяцам, и даже более, потому что видел, что у него достойный есть помощник, который действительно все абсолютно, каждую мелочь держит в руках и обо всем заботится сам. Я уже упомянул, что по идее Игнатия Малышева второй этаж должен был представлять селение праведных. Вот видите, какая здесь вложена задумка. Первый этаж – наш земной мир, второй этаж – мир горний. И вот переход от земли на небо осуществляется вот по этой как раз-таки широкой лестнице. Она находится в юго-западной части храма, и вход на нее нам преграждает и до сих пор большая металлическая решетка. Сразу скажу, что строители этого храма старались в каждую архитектурную деталь вложить богословский смысл. Вот эта решетка, которую мы сейчас используем по прямому назначению, закрывая храм, она же одновременно символизирует те врата, которые закрывали вход в Царствие Небесное. Подойдя ближе, человек видел, что замка на ней нет, а на противоположной стене, прямо перед ним, примерно в 6 метрах, отец Игнатий написал огромное изображение во всю стену Жен-Мироносец, который получает извещение от ангела о воскресении Христовом. Они стоят спиной к зрителю, и таким образом вместе с ними и он получает эту радостную новость. И вот понимает, благодаря кому вход в Царство Небесное теперь открыт. Вот видите, таким образом на этом месте человек получал первый урок или первое глубочайшее откровение христианской веры, выраженное в словах 23-го псалма, как раз-таки строчка из него была написана над самой решеткой: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, внидет царь славы». Вот я поясню, что по учению Святой Церкви с момента изгнания первых людей из рая врата Царства Небесного были закрыты. Даже самые праведные люди после смерти, они сходили в ад, и там ожидали прихода Спасителя, и Он, Господь наш Иисус Христос, после Своей крестной смерти и воскресения, первым прошел этими вратами. Теперь они открыты для всех желающих. Теперь уже от каждого из нас зависит, захочет ли он пойти туда за Христом или же нет. Вот, казалось бы, решетка и решетка. Сейчас и внимания бы не обратил. И, вы знаете, я не случайно еще упомянул не только о священных изображениях, но и о надписях. Это цитаты из Священного Писания, в основном из Псалтири. Здесь нужно понять, чем была для русского человека Псалтирь. Ведь эта книга сопровождала его в течение всей жизни. По ней учились читать, в ней черпали вдохновение, находили отраду, утешение во всех и горестях, и скорбях многочисленных. Это сейчас мне, а ко мне, может быть, еще кто-нибудь присоединится, приходится открывать для себя эту книгу, ее смысл глубочайший. А для наших предков Псалтирь была книгой жизни. При чтении этих строчек человек переживал те чувства, которые испытывал сам пророк Давид. А нужно вспомнить, что упомянутый псалом составлен царем Давидом при перенесении им Ковчега Завета, это главной святыни Израильского царства, в новую столицу Иерусалим. И вот эти самые строчки относились к тому моменту, когда торжественная процессия, ну, представьте, это более 30 тысяч человек, все священство, левиты, хоры огромные, которые так любил царь, а во главе сам Давид. Вот эта процессия подошла к главным вратам Иерусалима. И вот Давид в восторге восклицает: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмите все врата вечные, и внийте, царь славы». То видите, не только вере научает храм, но и настраивает человека внутренне должным образом. И это все сопутствовало, это была идея Игнатия Малышева, которую он вот шаг за шагом воплощал в строительстве и в украшении этого храма.
4: Напоминаю, что принял участие в нашей передаче с рассказом об истории Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни Инок Феофан. Вела передачу Марина Подольская. Всего вам доброго.

прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22:30.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Утвержден текст службы священноисповеднику Михаилу Союзову. В храме Зимнего дворца совершена божественная литургия. Об этих и других событиях более подробно. 16 июля на заседании Священного Синода был утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы священноисповеднику Михаилу Союзову. В Петербурге святому Михаилу посвящен храм, его мощи пребывают в Князь-Владимирском соборе, личные вещи священноисповедника, в том числе Евангелие и на престольный крест, хранятся в Воскресенском храме на Смоленском кладбище. Праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископы Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Санаксарского монастыря архимандрит Иннокентий Руденко, архимандрит Серафим Шкреть, протоиерей Михаил Тюрюшов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клирики патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшие в Петербург в паломничество, а также клир собора и духовенство митрополии. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, паломники из стран Юго-Восточной Азии. На богослужении были доставлены мощи праведного воина Федора Ушакова, привезенные из Санаксарского монастыря ко дню военно-морского флота. Было совершено славление перед чтимым казанским образом Пресвятой Богородицы, который в честь праздника был снят с иконостаса и положен на аналой в центре храма. Храму была подарена икона святых покровителей предпринимателей. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием диакон Илья Трифонов был награжден серебряной медалью святого апостола Петра. В праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами прихода всех святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале госпиталя военно-медицинской академии в Стрельне. Бойцам привезли угощения, приготовленные прихожанами. По видеосвязи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. В канун праздника обретения Казанской иконы Божией Матери 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Казанском храме города Зеленогорска. Его высокопреосвященство сослужили благочинный курортного округа протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель архимандрит Викентий Кузьмин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава муниципального образования Зеленогорска Александр Ходосок, депутаты законодательного собрания и другие представители органов власти. Храму подарена Владимирская икона Божией Матери. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования в связи с кончиной почетного настоятеля храма великомученика и целителя Пантелеймона в Тарховке протоиерея Сергия Коломийца. Отец Сергий отошел ко Господу 18 июля на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Будущий священник родился 8 октября 1951 года в городе Краматорске Донецкой области. В 1977 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1978 в Николо-Богоявленском соборе епископом Тихвинским Мелитоном Соловьевым был рукоположен во диакона. 2 августа 1979 года был рукоположен во пресвитера в Свято-Ильинском соборе Одессы. После окончания Московской духовной семинарии был принят в клир Краснодарской епархии. 19 ноября 1998 года отца Сергия приняли в клир Краснодарской епархии. Санкт-Петербургской епархии. Он был назначен настоятелем и председателем приходского совета Петропавловского прихода в Сестрорецке, к которому относился храм целителя Пантелеимона в поселке Тарховка и храм-часовня блаженной Ксении Петербургской при больнице номер 40. Также отец Сергий был благочинным Сестрорецкого округа, заботился о создании новых приходов, в частности, храмов Тихвинской иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, Рождества Пресвятой Богородицы в Александровской, занимался возрождением Пантелеимовского храма в Тарховке. Труды отца Сергия были отмечены церковными наградами. В 2022 году ему вручили орден преподобного Серафима Саровского второй степени, а в 2024 орден святого Александра Невского третьей степени. 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев и праведного Евгения Боткина, иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры совершил божественную литургию в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца. За богослужение молились генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и сотрудники музея. По завершении литургии отец Марк обратился к собравшимся и выразил благодарность Михаилу Петровскому и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить совершение богослужений. В праздник собора Радонежских святых 19 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова Спаси на крови. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный центрального округа настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром и другие священнослужители, диакон храма Тихвинской иконы Божией Матери на гражданке Алексей Дьячковский был рукоположен во пресвитера, чтец храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Иван Гурин был рукоположен во диакона. Храму подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 50-летием протоиерей Алексей Суслов был награжден орденом святого Александра Невского. Иерей Константин Мальцев в связи с 15-летием служения в сане пресвитера удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В состав делегации входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Настоятель храма святителя Ионы Маньчжурского в городе Сурабая, Республики Индонезия, иерей Кирилл Сисваджа поблагодарил митрополита в Арсенофе за гостеприимство и возможность посетить святыни Петербурга. Гостям были вручены памятные подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 145-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
0: Послушайте 68-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: В то время Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение, довольно нам знакомое и, в общем-то, наверное, всегда оставляющее у нас вопросы. Когда Господь говорит о том, что Ему необходимо прийти в Иерусалим и пострадать, Петр встрепенулся и говорит ему, что «да не будет с тобой этого». И вот этот диалог со Христом продолжается словами Иисуса, довольно гневными. «Прочь, — говорит он ему, — думаешь не о Божьем, а о человеческом». Мы многое опускаем здесь, но вот эти ключевые слова. Почему Петр сказал Христу: «да не будет с тобой этого»? Да потому что, как мы помним, апостолы связывали с ним довольно земные свои интересы, довольно земные свои какие-то устремления, что царствие Мессии — это царство земное, это установление царства Израиля, это политическая свобода, это политическая независимость от римлян, от язычников, от неверных. И Господь видел это всегда, и Господь видел эту надежду на то, чтобы стать царедворцами нового царя израильского у апостолов. И вот это нежелание апостолов, чтобы Господь пострадал, чтобы Господь совершил вот эту свою духовную миссию, исцелил бы весь род человеческий, произвел бы вот этот духовный, буквально космический переворот в жизни общества всех людей. Только вот это частное такое местечковое желание своего благополучия. Господь это все видел. Господь это и обличает сегодня этими словами, которые мы слышали в этом чтении, словами Петру. «Думаешь не о Божьем, а о человеческом». Да, думает человек всегда, и сегодня мы страдаем тоже этим. Думаем о приземленном, думаем о таком обывательском, о своем теплом о каком-то, может быть, местечке, о том, чтобы иметь свой теплый угол, о том, чтобы иметь сегодня свою какую-то, может быть, уверенность в завтрашнем дне и какую-то свою, может быть, домашнюю, приемлемую, обывательскую, мещанскую религиозность. С лампадкой, со свечечкой, чтобы никто нам не мешал наслаждаться своей религиозностью, своим каким-то таким очень компактным, духовным, а скорее душевным, нежели духовным, миросозерцанием и услаждением себя, внушением себе о том, что ты благочестив, что ты сегодня не такой, как другие, что сегодня ты отличаешься. Также и вот у апостолов, и у фарисеев, у этих людей, которые считали себе, что никакая проповедь о вечной жизни, о Царстве Божьем не может дойти до язычников, не может быть она адресована к самарянам, к жителям Десятиградия, к римлянам. Это не может быть дано им. И, разумеется, вот здесь Господь все это видел. И в нас тоже, к сожалению, это возникает, когда мы начинаем замыкаться в своей религиозности, когда мы привязываем и присваиваем, может быть, религиозности национальные черты, сугубо национальные черты, когда мы, может быть, даже и считаем, что никто иной, кроме, может быть, именно русского, и не может войти в русскую православную церковь. Это тоже, к сожалению, такие перегибы случаются, о них горько говорить, но это случается. Сегодня как раз об этом чтении евангельское, когда мы видим, что вот апостол не был готов идти за Христом на страдания. Он рассчитывал на другое, он рассчитывал на славу, а Господь говорит о том, что всем нам необходимо будет претерпеть. К сожалению, и с нами тоже такое же случается. Мы не готовы к крестоношению, мы не готовы к терпению испытаний. Церковь, она в любом случае всегда будет тело инородное в этом мире и всегда будет гонимое. И иногда, может быть, даже мы и боимся быть верными церкви, потому

0: поставить перед очами духовными, чтобы мы понимали бы служение Христова и к чему Он призван, и как мы должны Ему подражать. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: Девятого июля по старому стилю празднуется память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, жившего в первом веке, а также священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Кирилл жил в III веке, он много потрудился над устроением Церкви Христовой в Риме, а затем в Иерусалиме, после чего он был избран епископом города Гортины на Крите. Уже будучи глубоким старцем, святитель сподобился мученического венца. Когда в начале IV века его схватили римские власти и ему был вынесен смертный приговор, святитель-старец возрадовался, что Господь не лишил его мученического венца и сам преклонил голову под меч. Сегодня празднуется память преподобных мучеников Патермуфия и Коприя и мученика Александра, живших в IV веке. Патермуфий и его ученик Коприй были египетскими отшельниками. Когда император Юлиан Отступник узнал о святых, то велел привести их к себе и начал говорить, что и он раньше служил Христу, но понял, что спасение могут дать только языческие боги. Коприй прельстился обещаниями царя и изменил Христу. Но молитвами и слезными увещеваниями своего старца познал свое падение, раскаялся и вновь исповедал себя христианином. Царь разгневался и приказал жестоко мучить Коприя. Святой Патермуфий укреплял мужество и терпение брата. Один из воинов по имени Александр, видя ужасные страдания Коприя, уверовал во Христа и был приговорен к сожжению. Преподобные мученики Патермуфий и Коприй были усечены мечом. И других Патермуфия и Коприя мы вспоминаем в этот день, преподобных египетских, живших немногим позже. Преподобный Патермуфий сначала был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Всю последующую жизнь он посвятил служению больным и погребению умерших. Пресвитер Коприй был очевидцем подвигов преподобного Патермуфия и описал его жизнь и чудеса. Святой Коприй поведал о своей жизни пресвитеру Руфину, который передал рассказ Палладию, епископу Еленопольскому, поместившему эту повесть в своей книге «Лавсаик». И по сей день книга эта является верным духовным наставником не только в монашеском подвиге, но и в духовном совершенствовании всякого христианина. Также сегодня празднуется память еще одного великого святого, духовного писателя и чудотворца, святителя Феодора, епископа Эдесского, жившего в IX веке. Прожив полную деятельных трудов по созиданию Церкви Христовой жизнь, неся проповедь и в мусульманских землях, святитель Феодор Эдесский оставил христианам свои назидательные творения. На русском языке известны написанные Феодором Эдесским «100 душеполезных глав» и «Умозрительное слово». Житие святителя Феодора Эдесского в XVI-XVII веках было одним из самых читаемых произведений в России. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Колочской и Кипрской, в селе Стромани Московской области. Колочская икона явилась в 1413 году в 15 верстах от города Можайска в местечке Колоча Смоленской губернии. Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верой приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление. Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск, а оттуда в Москву. В столице святую икону встретил митрополит Фотий со священным собором и множеством народа. При несении образа по Москве многие больные исцелялись от недугов. Затем икону возвратили в Можайск. На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ. На пожертвование крестьянина Луки и других православных впоследствии был устроен на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским. Кипрская икона Божией Матери изображает Богоматерь, сидящей на троне, с Богом-младенцем на руках. А по сторонам изображаются два ангела, держащие ветви.

0: Явилась эта святая икона в 392 году на острове Кипр и находится там в монастыре. Известны чтимые списки с нее в Московском Успенском соборе и в Николо-Галутвинской церкви села Стромани Московской епархии, в честь которого и установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Константин Лебедев. Он служил в Камышловском уезде Пермской губернии. В 1918 году, в возрасте 36 лет, батюшка был зверски убит большевиками. Мучения отца Константина были невыносимы. Ночной сторож слышал, как батюшка просил своих палачей поскорее убить его, а не мучить. В 2002 году священномученик Константин Лебедев был прославлен в лике святых по представлению Екатеринбургской епархии. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Панкратия Тавроминийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Панкратий, епископ Тавроминийский, родился в Антиохии во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Родители святого Панкратия, слышавшие о многих чудесах, творимых Сыном Божиим, пошли вместе с друзьями и юным сыном в Иерусалим, чтобы самим увидеть Христа. Пораженные учением Спасителя и чудесами, которые Он совершал, они уверовали в Сына Божия. В Иерусалиме антиохийцы познакомились со святыми апостолами, особенно близко с апостолом Петром, который с того времени запомнил юного Панкратия. Через некоторое время святой Панкратий вместе с родителями вернулся в Антиохию. После Вознесения Господня один из апостолов пришел в Антиохию со словом благовестия Евангелия. Родители святого Панкратия и он сам приняли святое крещение. Через некоторое время родители святого отошли ко Господу. Святой Панкратий, пылая ревностью о Господе, отказался от наследства, отправился в Понтийские горы и, поселившись в пещере, пребывал там в посте и молитве. Когда святой апостол Петр проходил через Понт, он встретился с Панкратием и, узнав его, взял с собой в Антиохию. Оттуда их путь лежал в Киликию, где они встретили святого апостола Павла. Там апостол Петр и Павел поставили святого Панкратия епископом в городе Сицилии. Направляясь к месту своего служения, святитель Панкратий плыл на корабле, где корабельщиками были Ликаонит и Ромил. Святой Панкратий преподал им истинное евангельское учение и обратил ко Христу. Когда корабль стал причаливать к берегу около Тавроминии, идолы начали падать и сокрушаться сами собой, так как находившиеся в них бесы не могли терпеть прихода святого епископа Панкратия. Над морем, на высоком холме, стоял языческий храм. Когда святитель приблизился к нему, храм рухнул в море. В народе произошло прозрение, и многие уверовали во Христа. Градоначальник Бонифатий, услышав проповедь святого Панкратия, также уверовал во Христа и крестился. Святитель Панкратий усердно проповедовал Слово Божие, подтверждая истинность нового учения многими чудесами. Он исцелял больных и изгонял бесов. По его благословению местные жители в течение месяца построили христианский храм, где святитель Панкратий совершал богослужения и наставлял веренную ему пасту светом Христовой веры. Но дьявол внушил некому нечестивому человеку по имени Аквилин вооружиться на христиан и умертвить их. Он собрал войско и пошел на Тавроминию, чтобы разорить город и уничтожить его жителей. Когда враги приблизились к городу, навстречу им вышел святитель Панкратий со своим клиром. Они несли крест и святые иконы Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. По молитве святитель на войско напал страх, Воины были окутаны как бы тьмой. Умы их помрачились, и они начали убивать друг друга, а иные поражали себя мечами. Когда такое затмение в умах язычников рассеялось, те, кто остался жив, бросили оружие и с раскаянием пришли к святителю Панкратию. Много лет святитель Панкратий управлял Христовой Церковью. Другие города той страны были также просвещены светом истинной веры. В конце первого века немногие оставшиеся язычники во главе с Артагастом устроили заговор против святителя. Они пригласили его в языческое капище как бы для беседы. В полу было устроено отверстие, которое вело в расщелину скалы. Язычники бросили туда святителя Панкратия и забросали его камнями. Позднее мощи священномученика Панкратия были перенесены в Рим и положены в загородном храме его

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития святителя Феодора Эдесского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Феодор жил в конце восьмого, первой половине девятого века. Он родился в сирийском городе Эдессе, ныне это город Турфа в Турции, в семье благочестивых христиан Симеона и Марии. Его рождение было испрошено молитвами у Господа, поэтому родители назвали сына Феодором в честь святого великомученика Феодора Тирана, что значит «дар Божий». Богобоязненные Симеон и Мария воспитали сына в духе любви Христова и церковного благочестия. Обучение грамоте сначала было безуспешно, но святой отрок, глубоко веря во всемогущество Божие, обратился к Господу с молитвой о помощи. Господь не оставил своего избранника, и в скором времени святой Федор превзошел в учении своих сверстников. Благочестивый Федор обратил на себя внимание местного епископа, который поставил его чтецом. В 20-летнем возрасте, лишившись родителей, святой Федор половину своего имения отдал сестре, а другую часть раздал нищим и ушел в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места, он принял монашеский постриг в обители преподобного Саввы Священного, где подвязался 36 лет, из них 24 года в затворе. Когда на родине святого Федора в Эдессе скончался епископ, то патриарх Антиохийский по совету Иерусалимского патриарха призвал святого к себе. Нелегко было святому Федору покидать свой затвор. По пути в Эдессу он хотел возвратиться обратно, но божественный голос возвестил ему, что не следует закапывать свой талант, подобно ленивому рабу, и противиться воле Божией. Во время епископской хиротонии произошло дивное чудо. Белоснежный голубь долго парил над куполом храма, а затем опустился на голову поставляемого. Вступив на епископскую кафедру, святитель Федор отдал своему служению все силы и дарования. Духовным утешением святителю Федору было общение с преподобным столпником Феодосием. С благословения старца святитель Федор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя в Мавию, святитель нашел его тяжко больным. Призвав помощь Господа, святой епископ бросил в сосуд с водой немного земли от гроба Господня и дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику святых мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Вернувшись к своей пастве, святитель Феодор продолжал наставлять христиан на путь спасения. Он был образцом для верных и в слове, и в жизни. Когда скончался преподобный Феодосий, проживший более 100 лет, святитель Феодор предал его тело земле. Через 3 года после кончины преподобного Феодосия святителю вновь явился святой халиф мученик Иоанн и сказал: «Иди, Христос зовет тебя». Уразумев скорую кончину, святитель Федор устроил дела Эдесской кафедры, благословил паству и отправился в Иерусалим. Последние дни земной жизни он провел в своей прежней келье в лавре преподобного Саввы. Там он мирно скончался 9 июля по старому стилю 848 года.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучало песнопение «Вечерний Господи возвах» первого гласа.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого
и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав с одра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу совесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам, целомудренье пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жит и волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня
настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы,
и святого ангела-хранителя моего, вем убо Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах,
о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
3: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жерихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

0: Милостыня – великое благо для подающего. Милостыня есть великая красота и драгоценность, говорит святой Златоуст. Великий дар, или лучше, великое благо. Если мы научимся презирать деньги, то научимся и прочим добродетелям. Смотри, сколько добра происходит от этого. Дающий милостыню, как должно давать, научается презирать деньги. Научившийся презирать деньги, исторг корень зол, сребролюбие. Посему он делает добро не столько другим, сколько себе. Не только потому, что милостыне предлежит воздаяние и награда, но и потому, что душа его делается любомудрой, высокой и богатой. Дающий милостыню приучается не дорожить ни деньгами, ни золотом, а приучившийся к сему весьма великий сделал шаг к небу и уничтожил бесчисленные предлоги к вражде, ссоре, зависти и печали. Ибо знаете и сами, что все зло от денег, и что из-за денег бесчисленные брани. А кто научился презирать деньги, тот поставил себя в тихое пристанище и уже не боится лишения, ибо сему научила его милостыня. Он уже не желает принадлежащего ближнему, ибо как может желать этого тот, кто уступает свое и отдает? Он уже не завидует богатому, ибо как может завидовать тот, кто желает быть бедным? Он очищает око души своей. Бог повелел давать деньги нуждающимся не для того только, чтобы пособить им в нищете, но и для того, чтобы научить нас состраданию. Тот, кто научился быть милосердным к несчастному, научится и не злопамятствовать врагам. Кто заботится о благосостоянии других, тот никого не оскорбит, а всех станет болезновать, всем по силе своей будет помогать, ни у кого ничего не станет отнимать, не будет лихоимствовать, не лжесвидетельствовать, воздержится от всякого порока, будет хранить всякую добродетель, молиться за врагов, благодетельствовать наветующим, ни с кем не будет ссориться, никогда не будет злословить, хотя бы сам слышал бесчисленные хулы. Кто постоянно подает бедному, тот легко и от гнева отстанет, и никогда не будет высоко думать о себе. Как врач, постоянно пользующий раненых, легко смиряется, вглядываясь в человеческую природу при несчастных случаях с другими, так и мы, если решимся помогать бедным, удобно научимся любомудрствовать, не будем дивиться богатству и не станем считать настоящего чем-нибудь великим, но будем пренебрегать всем. Милостыня доставляет не только Царство Небесное, но и в настоящей жизни безопасность и избыток. Кто сказал это? Сам тот, кто властен сделать это. Подающий своего имения бедным, сказал он, «Старицею примет в этом веке и жизнь вечную наследует». Видишь ли воздаяние с великим изобилием, подаваемое в той и другой жизни? Нищие — воины. Они, приняв милостыню, умилостивляют Бога. Они разрушают козни не варваров, а демонов. Не допускают лукавому духу боли усиливаться и делать на тебя непрестанные нападения, но ослабляют его силу. Не может быть... Поистине не может быть, чтобы дом, утвержденный на милостыне, потерпел какое-нибудь бедствие. А если и потерпит на время, то это послужит к его благу. Это будет лучшее оружие и щита для всякого такого дома. Послушай, что говорит дьявол об Иове. «Не ты ли оградил его, и дом его, и все, что у него есть? Оградил его, и я не смею приступить к нему». За что? О том послушай, как говорит сам Иов. «Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом был я для нищих». Однако скажешь, Иов потерпел бедствие, но это бедствие сделалось для него причиной многих благ, сугубого имущества, большей награды, высшего прославления, светлых венцов. духовные и житейские блага его умножились. Он лишился детей, но опять получил не тех же самых, а других вместо тех, но и тех получил в воскресение. Все это произошло с ним потому, что он был усерден к раздаянию милостыни. Тогда и мы бываем услышаны, когда сами слышим приходящих к нам нищих. Сострадание людям, находящимся в несчастье, доставляет нам великое дерзновение пред Богом. «Кто защищает обиженного, — говорит преподобный Исаак Сирин, — тот поборником себе обретает Бога. Кто руку свою простирает на помощь ближнему, тот в помощь себе приемлет Божью мышцу». «Благоразумны те, — говорил Григорий Богослов, — кои, не веря благам настоящим, собирают себе сокровища в будущем. И, видя непостоянство и переменчивость благополучия человеческого, любят благотворительность, которая никогда не изменяет. Зато, без сомнения, получат они, по крайней мере, одно из трех воздаяний, или то, что никогда не подвергаются бедствиям, потому что Бог часто и земными благами утешает благочестивых, призывая их своей благостью к состраданию, или то, что и среди бедствий они имеют в себе дерзновение к Богу, ибо страждут не за порочную жизнь, а по особенному устроению промысла. Или, наконец, то, что они по праву могут требовать от людей благоденствующих такой же сострадательности, какую сами оказывали нуждающимся во время своего счастья.
1: Слово Отцу.

Бедные наши наставники и учители. Когда ты, говорил святой Златоуст, подвергнешься бедности при болезни, тогда, если не от кого-либо другого в ином месте, то, наверное, от нищих, скитающихся по переулкам, научишься благодарить Бога. Всю жизнь свою проводя в нищенстве, они не богохульствуют, не досадуют, не ропщут, но всегда говорят о своей бедности с благодарением, называя Бога великим и человеколюбивым. Бог определил, чтобы нищие были во всем мире общими для нас учителями и утешением в несчастье. Может быть, ты претерпел что-нибудь такое, чего бы не хотел, но этого нельзя сравнить с тем, что терпит Он. Ты лишился глаза, а Он обоих. Ты страдаешь от продолжительной болезни, а Он одержим болезнью неисцелимою. Ты лишился детей, а Он собственного здоровья. Ты потерпел великий убыток, но ты не дошел еще до того, чтобы нуждаться в других. Поэтому благодари Бога. Ты видишь, что они, находясь в самой крайней бедности, просят у всех, но получают от немногих. Когда ты молишься до изнеможения и не получаешь просимого, то подумай, сколько раз ты слышал, как просит у тебя нищий, и ты не внимал ему. Между тем он не досадовал, не оскорбил тебя. Ты поступил так по жестокосердию. Но Бог по человеколюбию делает и то, что не внемлет тебе. Итак, если ты не считаешь себя заслуживающим порицания за то, что по жестокосердию не внимаешь подобному тебе рабу, то можешь ли порицать Господа, когда Он не внимает рабу своему по человеколюбию? Видишь ли, какое неравенство, какая несправедливость? Будем постоянно размышлять об этом. О нищих, о тех, которых постигло большее, нежели нас, несчастье. И в этом будем находить побуждение благодарить Господа. В жизни весьма много таких поучительных примеров. Бдительный и внимательный человек многому может научиться, взирая тоже на молитвенные дома. Ибо в церквах и при гробницах мученических для того сидят в преддверии нищие, чтобы мы, взирая на них, получали великую пользу. Именно подумай, что мы, когда входим в земные царские чертоги, не можем видеть ничего подобного, но отовсюду выходят тебе навстречу мужи важные, знаменитые, богатые, разумные. А в чертогах поистине царских, то есть в церкви и молитвенных домах, устроенных над гробами мучеников, бесноватые, убогие, нищие, старые, слепые и увечные. Для чего же это? Для того, чтобы ты, взирая на них, научался, во-первых, тому, что если входишь в храм с некоторой надменностью, ты должен при виде их отлагать надменность, привести в сокрушение свое сердце, и тогда уже входить и слушать то, что читают, потому что молящийся с гордостью не может быть услышан, тому, что ты, увидев старца, не должен гордиться молодостью, ибо и эти старики были молоды, тому, что ты, когда слишком тщеславишься воинским званием и властью, предоставленной тебе от царя, должен подумать, что и в числе их есть люди, которые некогда были знатными при дворах царей. Тому, что ты, когда надеешься на телесное здоровье, должен, обратив на них внимание, смирить свою гордость. Таким образом, постоянно приходя сюда, здоровый не будет много мечтать о своем здоровье, а больной получит немалое утешение. Впрочем, не для того только они садятся здесь, но и для

ноя, запачканных, опирающихся на костыли, едва поддерживающих себя, часто и слепых, и изувеченных всем телом, то кто будет таким каменным, таким адамантовым, чтобы устоять против этой старости, немощи, увечья, бедности, жалкой одежды и вообще всего преклоняющего его к состраданию и остаться нечувствительным ко всему этому? Посему они стоят перед церковными дверями, видом своим, сильнее всякого слова, склоняя и призывая входящих к человеколюбию. Не менее нас, сидящих перед народом и поучающих вас полезному, поучает нищий своим молчанием и видом, сидя у дверей церковных. Мы каждый день внушаем вам: невысоко мудрствуй, человек, скоротечное и непостоянное естество человеческое. Юность спешит обратиться в старость, красота в безобразие, сила в немощь, честь в бесчестие, здоровье в болезнь, слава в посрамление, богатство в бедность. Все наше подобно быстрому потоку, который не может нигде остановиться, но быстро стремится вниз. То же самое, и еще более того, внушают бедные своим видом и примером. И внушение их есть самое ясное. Сколько из сидящих теперь вне храма красовались в юности и совершая великие дела? Сколько из этих безобразных превосходили многих и крепостью тела, и красотой лица? От самых уже преддверий ты вполне узнаешь, что все человеческое ничтожно. От сидящих там ты научаешься, что богатством нельзя благоугодить Богу. Их сидение и собрание служат некоторого рода назиданием для всего человеческого рода, громогласно вещая, что дела человеческие — ничто, что они тень и дым.

Милостыня – одно из средств к очищению грехов. Как во врачебных средствах, говорит святой Златоуст, лекарство, хотя много трав содержит в себе, но главное – одну, так и в покаянии, подобное многоцелебной травой, бывает милосердие, и даже от него зависит все. Ибо послушай, что говорит Писание. «Подавайте милостыню, и тогда все будет у вас чисто». И еще. «Милостыней и верой очищаются грехи». И еще. «Вода гасит пламень огня, и милостыня очистит грехи». Никакая другая добродетель не может так угасить греховный наш пламень, как щедрая милостыня. Она имеет великую и несказанную силу. И Навуходоносору, который сделал великого рода грех и совершил великое нечестие, Даниил говорит: «Царь, совет мой да будет тебе угоден. Грехи твои милостынями искупи, и беззакония твои милосердием к бедным». Что может сравниться с этим человеколюбием? После бесчисленных грехов, после стольких беззаконий, грешнику обещается прощение, если он будет человеколюбив к своим собратьям. Бог по своему человеколюбию даровал нам разнообразные средства к очищению грехов и после крещения. Первое из всех средств – милостыня. Милостыня – врачевство против наших грехов, очищение нечистот нашей души. Бедные врачи наших душ – благодетели и заступники, потому что ты не столько даешь им, сколько получаешь. Даешь серебро, а получаешь Царство Небесное. Облегчаешь бедность и примиряешь себя с Господом. Ты даешь серебро, а получаешь отпущение грехов. Ты избавляешь бедного от голода, а он избавляет тебя от гнева Божия. Это некоторая мена и торговля, приносящая прибыток гораздо больше расхода и значительную выгоду. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах только, но и в отпущении грехов, в дерзновении пред Богом, в Царстве Небесном и в наслаждении.

наслаждении благами, каких око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Нет греха, которого бы не могла истребить милостыня. Все грехи ниже ее. Она есть ворчевство, пригодное ко всякой ране. Кто хуже мытаря? Он способен на всякое нечестие, но и это нечестие Закхей очистил милостыней. Не так врач, простирая руку и прилагая железо, очищает гнилые раны, как нищий, протягивая руку и получая милостыню, изглаждает трупы язв. И что особенно удивительно, он без боли и страдания совершает свое превосходное врачевание. Если страдающие ранами, желая избавиться от болезней телесных, не жалеют никакого имущества и отдают даже самую одежду, чтобы избавиться от своей болезни, то тем более мы, желая избавиться милостынью от болезни душевной и от тяжких ран греховных, должны оказывать ее со всем усердием. Притом в болезнях, давая серебро, нельзя вдруг исцелиться от боли, но часто нужно испытать рассечение и прижигание, и горькие лекарства, и голод, и холод, и другие тягчайшие предписания. А здесь не так. Но достаточно отдать серебро в руки бедных, и все грехи тотчас омоются без боли и труда. Врач, исцеляющий душу, не имеет нужды ни в приемах, ни в орудиях, ни в железе, ни в огне, но ему довольно сделать только мановение, и все грехи исчезают из нашей души и обращаются в ничто. Не видишь ли, какие суровые подвиги переносят монахи, возлюбившие уединенную жизнь и удалившиеся на вершины гор? Имея постелью землю, одеваясь в лосиницу и облагая все тело веригами и заключив себя в хижине, они постоянно борются с голодом, живут в слезах и невыносимых бодрствованиях, чтобы омыть хотя малую часть своих прегрешений. А тебе можно без всяких подобных суровых подвигов, этим легким и удобным способом, милостыней, доказать свое благочестие. Хотя труднее соблюдать девство, также поститься и повергаться на земле, но ничто не может с такой силой погашать пламень наших грехов, как милостыня. Она выше всех добродетелей. Она поставляет любящих ее пред лицом самого Царя Небесного, и весьма справедливо. Ибо девство, пост и простертие на земле ограничивается только подвязающимися в этом, а из других не спасает никого. Между тем милостыня простирается на всех и обнимает все члены Христовы, а добрые дела, простирающиеся на многих, гораздо выше тех, которые ограничиваются только одним –

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

Концерт «Воскликните Господи» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

Борьба. После возвращения с фронта Александр получил 2 недели отпуска. Необычным и чуждым показалось мне здесь все теперь, после того, как я побывал в России. Никогда больше не смогу я свыкнуться с местной европейской культивированной жизнью. Никогда. «Целыми днями я думаю только о вас и о России», — писал Алекс в ноябре подруге Вале в Кшацк. «По ночам мне снитесь вы и Россия, потому что моя душа, мое сердце, мои мысли — все осталось на родине. Здесь я тоже целиком и полностью живу в русском окружении. Самовары, русский чай, балалайка, русские книги и иконы. Даже моя одежда русская, рубаха, мои русские сапоги. Одним словом, все русское. Мои знакомые тоже русские. Но пока я должен оставаться в Германии. Я смогу много тебе рассказать, когда мы увидимся снова. Пока еще рано об этом говорить». Да, в те дни Александр не мог еще написать, что по возвращении в Мюнхен друзья приняли твердое решение вести самую ожесточенную борьбу с гитлеровским режимом. Их оружием было слово, но в отличие от первого, опасного, но в масштабах страны все же скромного опыта распространения первых листовок, теперь они были полны решимости воздействовать на самые широкие массы населения. Пребывание в России сплотило ребят, позволило каждому прояснить политическую позицию свою и друзей. В деятельность по распространению листовок теперь был посвящен и Вилли Граф. Для решения масштабных задач нужны были связи с единомышленниками в других городах Германии и деньги. Со связями неожиданно помогла Лило Рамдор. Алекс и Ганс были у нее в гостях. Ганс, как бы невзначай, завел разговор о ее родственнике по фамилии Харнак. В то время у них уже на слуху было дело о разоблачении группы сопротивления Харнак Шульца Бойзен, ставшей впоследствии известным под кодовым названием «Красная капелла». Племянник генерала Вермахта Тирпица, старший лейтенант Хара Шульца Бойзен и старший правительственный советник Арвид Харнак, стоявшие во главе организации, занимались сбором и передачей разведданных руководству Советского Союза. В 1942 году деятельность «Красной капеллы» была пресечена во время очередного сеанса радиосвязи. До конца Второй мировой войны 76 человек, причастных к деятельности «Красной капеллы», были осуждены, 46 из них были приговорены к смерти и казнены. Фальк Харнак, брат заговорщика, оставался на свободе и предпринимал тщетные попытки по спасению родственника. В надежде, что он поможет установить контакт с организованными группами сопротивления, Алекс и Ганс уговорили Лило устроить им встречу в Кемнице. Вскоре пришло письмо от Харнака. Он был готов принять гостей. Предприятие, затеянное друзьями, было довольно рискованным. Во-первых, будучи прикомандированными к студенческой роте, они не имели права удаляться от Мюнхена более чем на 50 километров. Во-вторых, они почти наверняка знали, что за Харнаком следит гестапо. В то же время они утешали себя тем, что Фалька Харнака все же не отстранили от составления программ радио Вермахта, значит, доверие со стороны властей он еще не потерял. Встреча прошла успешно, хотя и не явилась прорывом с точки зрения расширения поля деятельности «Белой розы». Ввиду своего достаточно сложного положения, Фальк мог ограничиться только рекомендациями общего характера. В то же время Ганс и Алекс воочию убедились, сколь тяжелые последствия может иметь антиправительственная деятельность для родных и близких участников сопротивления. После ареста, давая показания об этой поездке, Алекс всячески отрицал какую-либо заинтересованность Харнака. На самом же деле Фальк Харнак внимательно ознакомился с текстом листовки, дал ребятам некоторые рекомендации, и они договорились встретиться, как только решится вопрос, со спасением арестованных членов группы «Красная капелла». Правда, в положительный исход сам Харнак уже не верил. По возвращению из Кемница Алекс и Ганс отправились в Ульм, где остановились у родителей Шоля. Переночевав, они утром выехали в Штутгарт. Ребята направились к Ойгену Гримингеру, компаньону отца Ганса, который на время ареста Шоля-старшего вел дела его компании. Одному из немногих взрослых ему суждено было узнать о Белой Розе. Ганс доверял этому человеку и надеялся на поддержку.
Полученные 500 рейхсмарок поступили в кассу «Белой розы», хранительницей которой, по негласной договоренности, стала Софи Шоль. Во время пребывания в Ульме Алекс и Ганс посвятили в свои планы 18-летнего Ганса Хирцеля, приятеля брата и сестры Шоль. Хирцель вызвался организовать распространение листовок в Штутгарте. Активная борьба с режимом, в которую с головой погрузились друзья по возвращению из России, никак не давала о себе знать непосвященным. Ребята продолжали посещать занятия в университете, Алекс время от времени появлялся в графической студии, брал, как и раньше, частные уроки пластического искусства у профессора Бауэра. Алекс, Ганс и Вилли стали активно ходить на концерты, словно наверстывая упущенное за 3 месяца. Граф даже записался в хор имени Баха и вечерами ходил на репетиции. Кристоф мучился из-за того, что по распоряжению командования вынужден был продолжать учебу в Инсбруке, вдали от друзей. Ганс теперь часто общался с профессором Хубертом. Поддержка авторитетного ученого очень много значила для ребят, и, несмотря на скептическое отношение Хуберта к фанатической любви Алекса к России, они понимали друг друга и могли обсуждать проблемы всевозможного характера. Алекс, Ганс, Вилли и Софи все теперь охотно посещали лекции профессора. Однако учебой дело не ограничивалось. Неофициальные встречи проходили теперь, как правило, в квартире Шоля. Речь шла о продолжении акций по распространению листовок, об их своевременности и аудитории, на которую они должны были быть рассчитаны. Для Александра эта вторая тайная сторона жизни значила очень много. Он ставил свое пребывание в Германии в прямую зависимость от успеха действий «Белой розы». Только борьба с ненавистным режимом, по его собственным словам, держала его в этой стране. Алекс чувствовал, что ждать падения Третьего Рейха осталось уже недолго. В канун католического Рождества он писал в Гжатск. «Несмотря на присутствие моего отца, которого я очень люблю, я не ощущаю себя здесь как дома. Меня тянет на родину. Только там, в России, я смогу почувствовать себя дома. Единственное, что утешает меня, это то, что я знаю. Это последнее Рождество, которую я праздную в чужой для меня стране в одиночестве». И как бы в насмешку над военной цензурой, проверявшей всю переписку с оккупированными территориями, Александр завершил свое письмо в духе геббельсовской пропаганды. «В одном я уверен, теперь, после всех событий последних месяцев, как никогда стало совершенно ясно, что победа будет за Германией». Завершающаяся как раз в это время страшным поражением немецких войск Сталинградская битва не оставляла уже ни у кого из здравомыслящих жителей Германии надежды на победу в этой молниеносной войне. Наступил 1943 год. Александр, верный семейным традициям, встречал православное Рождество и Старый Новый год по-русски. «Вся русская молодежь», — писал он Нелли в Гжатск, — «собралась у одного знакомого, русского художника. Горела елка, было уютно, простая непринужденная атмосфера. Мы пели много русских песен. Завтра мы, вся местная русская молодежь, будем встречать Новый год у меня. Будем пить шампанское, вино и водку. И каждый бокал я буду пить за твое здоровье». Новый год принес изменения в настроениях студенчества. Выступление гауляйтера Гислера 13 января перед учащимися и преподавателями Мюнхенского университета в немецком музее было воспринято с возмущением. Призыв Гислера к студентам «меньше заботиться об учебе и лучше родить ребенка в подарок фюреру» шокировал даже симпатизировавших нацизму профессоров. О студенческих волнениях заговорил город. «Белая роза» не могла больше ждать. «Был у Ганса до вечера. Мы начинаем действовать. Лед тронулся». Эта запись появилась в дневнике Вилли графа 13 января. Пятая листовка появилась с новой шапкой. Листовки «Движение сопротивления в Германии». И носила подзаголовок «Воззвание ко всем немцам». На этот раз Александр и Ганс решили показать свои проекты листовки профессору Хуберту. Вариант Шмареля Хубер отклонил как прокоммунистический, и за основу приняли текст Ганса Шоля. «Как все было на самом деле, уже никто не скажет, но факт налицо.
после совместной редакции воззвание обрело лаконичность политических определений и ясность изложения, стало действительно доступным каждому немцу, неравнодушному к судьбе своей родины. По решению друзей, тираж пятой листовки необходимо было впервые сделать по-настоящему массовым. Рассылка по разным городам из разных мест должна была создать видимость большой, хорошо организованной подпольной группы. Тиражированием листовок на этот раз занялись в квартире Шоля. Ганс и Софи, Александр и Вилли работали допоздна. В общей сложности было сделано свыше 6000 копий. Адреса они брали из официальных справочников. Конверты подписывали Ганс и Александр сами, марки покупали в основном на одном почтамте. Деньги приходилось экономить, поэтому было решено часть тайной почты отвозить непосредственно в те города, где находилось большое количество адресатов. 26 января Александр отправился в сторону Австрии. В его рюкзаке было несколько сот листовок. Часть из них была аккуратно упакована в конверты, но в массе своей это были листки, сложенные как письма полевой почты. Скорый поезд прибыл в Зальцбург в первой половине дня. Алекс вышел в город и опустил пачки писем в два почтовых ящика, ближайших к вокзалу. Впоследствии станет известно, что 57 человек из нескольких сотен адресатов законопослушно сдали в воззвание ко всем немцам в полицию. В этот же день, сев на ближайший поезд до города Линц, Александр повторил операцию с отправкой листовок. Уже поздним вечером он приехал в Вену, где и остановился в небольшой гостинице, зарегистрировавшись под своим собственным именем, не прибегая никакой конспирации. Распределив часть своего опасного груза по почтовым ящикам города, Александр отправил также пачку листовок, адресованных во Франкфурт на Майне. Такой сложной системой рассылки ребята пытались сбить с толку гестапо, чей интерес к авторам подобных текстов был очевиден. Все свободное от занятий время несколько студентов проводили на квартире Шоля. Работая попеременно, они делали все новые и новые оттиски, надписывали конверты, клеили марки. Когда закончились марки, ребята решились на более рискованный шаг. 28 января, с наступлением темноты, Алекс, Ганс и Вилли поделили между собой свежеотпечатанные листки, и каждый отправился по своему маршруту. Александр унес порцию в папке, раскладывая по пути около входов в дома, во дворах, телефонных будках, около магазинов по несколько экземпляров воззвания. Обход своей территории занял у каждого около 2,5 часов. В половине первого ночи все собрались на квартире Шоля. Софи в ночной вылазке участия не принимала. Несмотря на огромное количество распространенных экземпляров, отклика от знакомых и близких ребята не получили. Но, судя по небольшому количеству заявлений в полицию, труд юных подпольщиков не пропал даром, их услышали. Гестапо было обеспокоено массовым появлением листовок. Пока еще не была установлена параллель между рассылкой антигосударственных листовок летом 1942 года и появившимся в конце января воззванием ко всем немцам. Другой стиль, огромный тираж. Тайная полиция активно занялась поисками авторов и распространителей. Появление листовок сперва в Вене, а потом в Мюнхене, письма со штемпелями почтовых отделений, находившихся в непосредственной близости от вокзала, подвели следователей к мысли, что они имеют дело с гастролерами из Австрии. Были подняты все архивы и установлены личности, отличавшиеся политической неблагонадежностью. Вскоре гестапо вышло на некого Макса Штефля, бывшего библиотекаря Мюнхенского университета, уволенного с государственной службы за антиправительственные настроения. Штефль навлек на себя подозрение тем, что в день распространения листовок оказался в Вене. За ним немедленно было установлено круглосуточное наблюдение. Однако радость следователей гестапо оказалась преждевременной. Слежка не дала никаких результатов. Безрезультатными оказались также и проверка поездов в Мюнхене, Штутгарте, Аугсбурге и других городах Баварии, а дальнейшее развитие событий показало, что бывший библиотекарь не имеет никакого отношения к листовкам движения сопротивления в Германии. Лила Рамлер вспоминала, что еще перед Рождеством в ее доме появился рулон серого ватмана шириной около метра. Его как-то вечером принес Алекс.
Развернув ватман на полу, он извинился, что ему приходится доделывать работу у Лило. Контурные буквы толщиной около 10 сантиметров и высотой в метр образовывали надпись «Долой Гитлера». Алекс принялся врезать их, следуя линиями карандашной разметки. После установления контактов с Харнаком от Лило у Алекса не было секретов в отношении деятельности «Белой розы». У нее хранились оттиски листовок, которыми Алекс пополнял свой рюкзак перед каждым выходом на задание. Поэтому шаблон с антигитлеровским лозунгом на полу собственной квартиры не вызвал у Лило особого удивления. Идея Александра перейти к открытым акциям протеста воплотилась в жизнь лишь в начале февраля. Официальное сообщение о поражении 6-й армии генерала Паулюса под Сталинградом было передано 3 февраля по радио. Газеты тоже несли жителям Германии эту мрачную весть. В стране был объявлен 4-дневный траур. «Белая роза» моментально отреагировала на события в России. В ночь на 4 февраля Александр и Ганс, вооружившись шаблоном, ведерком и краской и кисточками, отправились в центр Мюнхена с неслыханными по дерзости намерениями. Однажды ночью, это было примерно середина февраля, мы, Ганс Шоль и я, вышли на Франкфурт-Йозеф-штрассе и направились в сторону университета, где в нескольких местах, примерно на высоте груди, я нанес надписи «Долой Гитлера», давал позже показания Александр Шмарель. Мысль о том, как добиться максимально быстрого и массового эффекта, как обратиться ко всем жителям Мюнхена, нашла свое идеальное воплощение в лозунгах на стенах городских общественных зданий. Алекс заранее приобрел в магазине черную как деготь краску. Друзья разжились подходящими кисточками и захватили еще банку с зеленой краской. В общей сложности в эту ночь появилось 29 надписей в самом центре города. В некоторых местах к лозунгу «Долой Гитлера» Александр добавлял перечеркнутую свастику. Надпись «Свобода» появилась не где-нибудь, а справа и слева от центрального входа в университет. Воистину, «Безумству храбрых» поем мы песни. Не укладывается в голове, что в крупнейшем городе гитлеровской Германии, в партийной столице Рейха, как величали в те годы Мюнхен, двое студентов в течение ночи беспрепятственно перемещались от одного здания к другому с краской, кисточками, перепачканным от неоднократного употребления шаблоном. Перенесем ситуацию на минуту в порядке буйной фантазии на знакомый нам город Москву. Метровые буквы черной краской на здании Манежа, гостиницы «Интурист», центральном почтамте, Елисеевском магазине и еще 23 надписи на стенах домов и заборах одной из центральных улиц города. В этих акциях потрясает не только то, как Алекс и Ганс смогли совладать со страхом быть замеченными. У них не было заранее определенного плана. Кто хоть раз в жизни пробовал красить стены домов, поймет меня. Кроме мужества, для выполнения такого объема работы требовалась сноровка и значительные физические усилия. Неудивительно, что под утро Шоль и Шмарель просто выбились из сил. Эффект был потрясающим. На следующее утро всеобщее оживление охватило город. Нет, у надписи не толпились зеваки, на стены домов не показывали пальцем. Но о лозунгах знал весь Мюнхен. Рискованные выходки «Белой розы» привели в состояние повышенной готовности мюнхенское отделение гестапо. Сразу же после первой вылазки Ганса и Алекса гестапо организовало массовые следственные действия в течение одного дня, которые, правда, не увенчались успехом. Тем не менее, вскоре были получены результаты криминалистической экспертизы, которая однозначно указала на родственное происхождение воззвания и листовок, появившихся в Мюнхене летом 1942 года. Круг поиска сузился. Преступники должны были быть из Мюнхена или пригородов. 5 февраля через газету «Мюнхенер Нойсте Нахрихтен» полиция обратилась к населению с просьбой оказать содействие в поимке преступников. Солидное вознаграждение в размере 1000 рейхсмарок говорило о высокой степени озабоченности нацистского руководства. Кристоф Пробст посетил друзей в эти дни. Он привез свой проект новой листовки, написанный под впечатлением поражения под Сталинградом. Впоследствии этот текст, найденный у Ганса при аресте, будет стоить Пробсту жизни.
Пока же он живо обсуждал с ребятами последние события. Кристоф расценил идею Шмареля с настенными надписями как детскую и просто безумную. Критика больно задела Алекса, но не более того. Бальзамом на его душу были слова Фалька Харнака, который приехал в Мюнхен и одобрил не только смелость поступка, но и меткость самого лозунга. В последующие дни ребята несколько раз встречались на квартире Шоля. Харнак и Хубер также принимали участие в этих встречах. Время проходило в спорах по принципиальным вопросам. В то время как Хубер категорически отрицал возможность какого бы то ни было сотрудничества с Советским Союзом, Алекс считал, что у России большое будущее в политическом и экономическом плане. Он подчеркивал, что его отрицательное отношение к коммунизму ни в коей мере не сказывается на отношении к народу, к стране своего детства. Взгляды Харнака и Хубера на послевоенное политическое устройство в Германии тоже разделились. Несмотря на довольно яростные споры, действительно разгоравшиеся по многим вопросам, профессор подтвердил, что поддержит студентов в их антигитлеровской борьбе. Этот один из главных результатов встречи на квартире Шоля Александр сохранил в тайне. События последних дней под Сталинградом стали поводом для написания новой листовки. На этот раз автором ее стал сам Хубер. «Студенты, студентки! Наш народ потрясен гибелью воинов под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора мировых войн бессмысленно и безответственно погнала 35 тысяч немцев на гибель. Спасибо фюреру», — гласил текст, написанный якобы студентами и для студентов. Не только Сталинград, но и события, происходившие в стенах Мюнхенского университета, вся политика высшего образования Третьего Рейха нашли критическое отражение в этом воззвании. Согласившись со всеми основными положениями шестой листовки, ребята категорически настояли на том, что слова профессора об уничтожении русского большевизма во всех его проявлениях, а также о необходимости спасения прославленного немецкого вермахта, исчезли из предложенного текста. По словам самого профессора, после такого выпада он, возмущенный, покинул квартиру Ганса, однако, несмотря на демарш учителя, листовка пошла в тираж. За один день Ганс, Алекс и Вилли откатали около 3000 экземпляров. В эти дни Софи находилась в Ульме у родителей. Кристоф, приехавший на время из Инсбрука, намеревался вместе с Гансом разложить свежую партию листовок в здании университета. Алекс и Вилли в категоричной форме отговорили его от этой безумной затеи, памятуя о том, что Герта, жена Пробста, ждала третьего ребенка. В понедельник, 15 февраля, листовки готовили к отправке. К работе подключилась и Софи, вернувшаяся от родителей. Адреса для рассылки взяли из старого студенческого справочника. Пока хватало конвертов, надписывали их. Потом адреса стали писать на сложных листовках. По свидетельству Алекса, в ход пошли обе печатные машинки, имевшиеся в квартире Ганса. Одна из них, портативная Эрика, принадлежала хозяйке квартиры. Отметившись еще в двух местах, ребята направились домой. По пути к дому Шоля они не удержались от искушения написать на стене книжного магазина «Долой Гитлер» и «Гитлер массовый убийца». Пока Алекс с Гансом занимались лозунгами, Вилли охранял подходы к магазину. У друзей оставалось еще около 1500 листовок. Адресов для рассылки больше не было, и родилась идея разложить оставшиеся экземпляры в университете перед аудиториями. Сделать это надо было незаметно, до перемены. Березина и Сталинград вспыхнули на востоке. Павшие под Сталинградом взывают к нам. Сознание друзей опасность отступила. Удачные ночные вылазки, безнаказанные акции — все это кружило голову, требовало продолжения. Безумные. Неужели они не понимали, что за успехом может последовать и поражение, и что поражение это будет ужасным? Ответом на этот вопрос могут служить лишь слова Александра, сказанные в лицо следователю и зафиксированные в протоколе 25 февраля. «Изготовлением и распространением наших листовок мы, Ганс, Шоль и я, хотели добиться переворота. Мы отдавали себе отчет, что наши действия направлены против сегодняшнего государства и что нас, в случае расследования, будет ожидать тяжелейшее наказание».
Несмотря на это, мы не могли удержаться от подобных действий по отношению к существующему государству, потому что мы оба придерживались точки зрения: таким образом можно остановить войну. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

Книгу Игоря Храмова «Русская душа белой розы» для вас читала Людмила Зотова. Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества по случаю 755-летия Тверской епархии. Патриарх Кирилл посещает татарстанскую митрополию. Об этих и других событиях более подробно. 20 июля патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в Татарстанскую митрополию и посетил Петропавловский собор города Казани, сообщает патриаршая пресс-служба. В этом году отмечается 300-летие собора, который входит в число самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятель Русской Церкви поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Затем патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в Петропавловском соборе. Ефремово Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Также патриарх Кирилл ознакомился с экспозицией, которая находится на территории собора. В ней представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта». В своем приветственном слове предстоятель Русской Церкви поблагодарил местные власти за добрые отношение к православной вере в республике, где православные и мусульмане живут вместе. 21 июля святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Николы Тульского в Казанско-Богородицком монастыре города Казани и божественную литургию в новоосвященном храме. 18 июля в праздник обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию на соборной площади Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Торжественное богослужение совершалось перед иконой преподобного. Для совершения праздничных всеночного бдения и литургии на соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры – престол под сенью. Патриарху Кириллу за литургией сослужили архиереи Русской Православной Церкви. В богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей. На литургии также присутствовала православная делегация патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Индонезии и Малайзии, находящаяся в России с визитом. В состав делегации входят представители православных общин, включая духовенство Сингапурской епархии. По окончании богослужения был совершен молебен преподобному Сергию и вручение церковных наград. 19 июля в праздник собора Тверских святых в Твери прошли торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии. Юбилейные мероприятия возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. Музыкальная программа была посвящена многовековой истории церковной жизни Верхневолжья. 18 июля глава Тверской митрополии совершил панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Вечером 18 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии. Мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворные иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского Малицкого мужского монастыря. 19 июля в праздник собора Тверских святых и день памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский, Дорогобужский Сидор, митрополит Псковский и Порховский Матфей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат, епископ Тихвинский и Ладельнопольский Мстислав, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, епископ Армавирский и Лабинский Сава и епископ Ржевский и Торопецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников
паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись встречи психолога Тамары Григорьевны Клещуновой с радиослушателями в школе для родителей. Божий промысел о ребенке. Встреча организована радио «Град Петров».
1: Что же случилось с людьми? Почему путь их исказился, что в конечном итоге, в конце жизни порой, иногда бывает в возрасте 35 лет, 35 лет женщины особенно, очень такой сложный возраст, когда мы говорим о кризах подростковых и так далее, это полбеды. Беда, когда в 35 лет она переживает нечто, с ее точки зрения, страшное. И неправильно свою жизнь рассматривает с возраста это. Вот почему это происходит? Что делать, даже если, ну, не состоялся человек? И где не наделать ошибок по отношению к своим собственным детям? Люди, которые хотят ребенка, рожают его, стараются запрограммировать его на самое лучшее, как правило, терпят фиаско. И с этим приходилось тоже сталкиваться. Особенно, когда я с правонарушителями работала, и когда мать говорит, ну что ж, я ему жизнь отдала всю. И вот такое вот случилось с ним. Или в тюрьму попал, или в наркотики и так далее. Не думайте, что вот вы сейчас выслушали меня, и вы прямо придете домой, и прямо вот начнете делать все так, как вот говорит этот человек. Ничего подобного. Вам все равно это нужно будет пронести через сердце, чтобы это заработало. Только тогда работает по отношению к детям что-то, когда это действительно становится вашим, моим. А если же это, ну так вот надо, вот потому что, а я сама вот думаю немножко иначе, оно будет работать с точностью да наоборот. И среди сидящих здесь есть такие люди, которые говорят, что ж я так вот живу-то не так, как надо. А ведь, в принципе, когда Господь сказал, живите по заповедям, для чего Он сказал-то? Для того, чтобы мы шли именно тем путем, интуитивно нащупывая наш путь. А интуитивно нащупывать мы можем тогда, когда будем жить полностью вот по этим вот заповедям. Не получается. Сошли с этого пути, снова пошли, помолились, нашли этот дальше, дальше, дальше, дальше. И в конечном итоге что? Счастливое состояние души. Радость. Или это в творческом плане состоялись, или в отношениях с окружающими людьми и в своей собственной семье. С мужем ли? С детьми ли? Когда, например, мне 7-летний ребенок задает вопрос, а зачем надо быть честным? А я так вначале растерялась, а потом говорю, чтобы счастливой быть. Вы знаете, ребенок это понял. Оказывается, чтобы быть счастливым, надо просто быть честным. А что получается? И что мы в качестве родителей делаем, чтобы наши дети тоже состоялись? То есть шли по такому пути, который им был задан на момент рождения. И тут два пути у родителей бывает. Или взять за короткий поводок и сказать, уж я из него человека сделаю. Он у меня будет тем-то, тем-то, тем-то, тем-то. Музыкальная школа, спортивная школа, балет или там еще что-то. Полностью заполнен его день настолько, что бедный ребенок совсем не в состоянии даже осознать, и понять, это его или не его. Ему это доставляет радость или не доставляет. И второй путь – полное безразличие. Когда ребенок здоровенький родился, органики нет, я думаю, что он все-таки в более выгодном положении, чем тот, которого держат за короткую веревку. То есть, что ж, говорят некоторые родители, допустить, чтобы он рос как трава в поле? Может быть и так. И он, может быть, найдет свой путь с помощью окружающих людей. Или это воспитатели детского сада научат его чему-то, или в школе, и в продленке будет ходить, и все. А маменька его не будет трогать. Особенно маменька такая с амбициями, которая считает, что меня так воспитывали, и я вот так его тоже буду воспитывать. Стереотип она несет и делает все, чтобы из него сделать, как она говорит, человека. Но ведь это если он не имеет органики. И он может, по крайней мере, успевать в начальной школе, успевать ровно настолько, чтобы получать знания. Вот этот латентный период, это очень важный период начальной школы, 4-я стадия развития, когда он научается трудиться, и у него появляется компетентность. Он начинает, ну, уважать себя, у него получается там что-то. И совсем не обязательно, чтобы он учился там на пятерке. Он получает удовольствие от учебы, от труда как такового. И вот если это происходит у здоровеньких ребят, неоргаников, то у тех, кто проходил через органическое поражение мозга, даже слабенькое иной раз, а уж астения или гиперактивность, так это в особенности страшно для него. Вот здесь никак не может этот ребенок быть без помощи родителей. И безразличие к нему как-нибудь, да ничего страшного, приводит к тому, что мало того, что он будет учиться плохо, он будет отпадать от школы где-то к 4-5 классу неизбежно, попадать в соответствующие компании. А самое страшное – это то, что у этих детей появляется такое иррациональное восприятие жизни. Он уходит от реальности. Он ее воспринимает так. «О, да я вот шапками закидаю, да у меня там все хорошо». Он уходит в иррациональный мир, или, как говорят еще психологи, мифологическое мышление. И он как бы в мечтах вот такой, а в реальности у нуля, на минус бесконечности. Естественно, его оценивают соответствующим образом. Навыков в учебе он не получает никакого, потому что его не научают трудиться и получать, ну, хотя бы какие-то результаты. Там особый подход вовремя его и научить чему-то, отпустить. Этот ребенок в конечном итоге отпадает от школы, отпадает от общества, уходит в категорию дезадаптированных подростков. Их сейчас настолько много. Я вот иду иной раз, я вижу их по глазам, они в состоянии скуки, безысходности. И что они должны делать, как вы думаете? Конечно же, выпить. Ну, курить это уж точно. Выпить наркотики, хоть как-то снять вот то состояние, которое тяготит их. И все. Это худший случай. Лучший случай, он все-таки более или менее, когда семья нормальная, он так вот держится, если в доме есть компьютер, он влез в этот компьютер, он от него не может отлучиться, потому что там все у него в порядке. Он играет, получает какие-то результаты, там у него все получается. А школа, да ну ее, эту школу, и постепенно настолько он далеко уходит от реальной жизни. Это будет что, отец, муж? Увы. И вот та несамостоятельность, инфантильность...

когда он уже может воспринимать эти вещи, научаться этому и выдавать какие-то результаты. То есть процесс миелинизации у этих детей замедливается. Когда ребенок рождается, любой ребенок, с голенькими нервами, и начинается обволакивание органическим веществом миелином постепенно. Вначале шейка головку держит, потом вот это вот на ручке становится, потом мелкая умелость и так далее, моторика у него там работает. У нормальных детей к 7 годам все это заканчивается. У этих детей органика в большей или меньшей степени, там 5 уровней, замедляется у кого-то только к 8 годам. И в школе он не может к 4 годам, например, различить, что есть красный цвет, что есть зеленый цвет, что треугольник и так далее. Он как бы отстает в развитии. Что такое зона ближайшего развития? Он не в состоянии взять эти знания. И не надо его натаскивать. То, что иногда воспитатели говорят, занимайтесь с ребенком, не надо. Ему просто надо говорить, это треугольник, это прямоугольник, это красный цвет, это такой, и не спрашивать его о том, где есть, что есть. И он просыпается в один прекрасный момент. И у некоторых вот это вот все просыпается, и быстро, и у него иногда, у этого ребенка, который не соображал, и который с самооценкой низкой придет в школу, и в школе он, конечно, будет плохо учиться, потому что его убедили в садике, что он ни на что не годен. И он, конечно же, будет ни на что не годен, даже если у него интеллект будет зашкаливать. Иногда смотришь, у этого ребенка к 5 классу, как мы смотрели одного мальчика, который 3 года сидел в 5 классе, 135. А он, как он говорит, а у меня вот белое полотно перед глазами и все. О чем можно говорить, о каком развитии можно говорить про этого ребенка? О реализации его потенциала. И в это все упирается. Некоторые, имеющие и память хорошую, и внимание, и все, и стихи у них в 3 года, он читает, идет в школу, и не занимается, и не работает. А родители попустительствуют его этому состоянию. Лучше бы он не шел ни в какую, ни в гимназию навороченную, никуда. Но тем не менее, если он там не задействует свой мозг и не работает на всю, как говорится, на всю его возможность, то он в конечном итоге эти 5 не работая получает. И он тоже может не состояться. Вот у одаренных детей беда в том, что они не научены рутинно работать. У них навыков нет к рутинной повседневной работе. И в конечном итоге этот ребенок где-нибудь к классу к 8-9 середнячок ниже уровня и с амбициями. А я же могу, я вообще 3 года читала, а я вот то-то. И что? Потом уже мы смотрим, что он на уровне не просто посредственности, а даже ниже посредственности. Но амбиций у него и у родителей очень-очень много. Следовательно, остановимся на том, когда мы их держим за короткий поводок. Естественно, такие родители, бабушки, которые считают, что надо ребенком заниматься и надо из него, в общем-то, делать человека и в профессиональном плане, и чтобы он научался и так далее. А у него, у этого ребенка, желание получить радость есть от чего-то такого, что неизвестно ни ему, ни нам, никому. Вот эта направленность у каждого ведь своя. Вот Божий промысел, то, что мы говорим, Божий промысел, свое. Вот я все время привожу один пример, когда... Ну, родители, естественно, она балерина бывшая, он, значит, тоже искусствовед, у них ребенок родился. И этот ребенок в 5-6 лет, он росчерком пера рисовал все время стада мустангов, лошади. У него только лошади, во сне я вижу лошадей. Ну, разве они могут его отдать куда-то там, какой-то конный спорт? Нет, он идет в Ваганово, он там занимается, ножку туда. В конечном итоге статист, не состоявшийся в наркотики ушел и так далее, потому что... Родители закрыли ему путь в реализации именно вот в этот момент. Хорошо у него вот эти стада мустангов, а другой вообще ничего. И не знаем, что он там, рисует или там что. А, кстати сказать, у одаренных бывает так, что и рисует хорошо, и стихи пишет, и музыка, и все на свете, у него во всех отношениях. Где там надо его остановить? В общем-то, конечно, пусть лучше он везде развивается. Но я тут не устаю говорить, для того, чтобы мы... поймали, где его душа лежит, где он получает больше радости, надо дать возможность ее попробовать везде. Но до тех пор, пока он в этом деле, которым занимается, не научился что-то делать как следует,

0: не получил радость от того, что он так делает, не разрешать ему переходить никуда в другое место. Даже вот такое условие ставить. Вот я хочу туда-то, хорошо. Вот тебе тогда вот тут-то, тут ты должен то-то, то-то сделать, того-то добиться. А потом в другом. То есть попробовать везде. Рано или поздно он душой своею найдет вот то место, где его. Мы сами это почувствуем. Мы сами это почувствуем, особенно в подростковом возрасте. Когда он ничего не хочет, он попробовал везде, и там, и шахматный ходил, и все, и в конечном итоге в подростковом возрасте он только во дворе хочет гулять. И больше ничего. Я, кстати сказать, считаю, что здесь мы, во-первых, не должны ему давать возможность именно прыгать с одного места на другое, пока он не добился какого-то успеха и не получил удовольствия или как высшей степени удовольствия радость. И только тогда переходить. Но для того, чтобы добиться в этом деле, он же должен все-таки приложить какие-то усилия, волевые усилия. Они, как правило, особенно до школьном возрасте, ни о каких волевых усилиях, волевых привычках речи нету. И опять-таки наша задача сидящих здесь и всех тех, которые занимаются своими детьми с желанием, на первом месте ставить. Научить ребенка справляться с неинтересным делом и получать от этого удовольствие. То есть прививать ему волевые привычки к рутинной повседневной работе. Любой работе. Кстати, когда вот меня спрашивают, готовность к школе, чем определяется? Ну, конечно, многие думают, надо научить его читать, там писать и так далее. Правда, сейчас это и уже не требуется. Хотя я не понимаю, как это можно ребенку идти в школу, не умея читать. Естественно, он должен научиться читать. И более того, даже есть специалисты, которые говорят, что одаренность проявляется его тогда, когда он все-таки рано начал читать. Так вот, самое главное – научить ребенка справляться с неинтересным делом и получать от этого удовольствие, радость. Они это умеют делать. Это я по своему собственному опыту знаю. Каким образом воспитывать в них эти вот волевые привычки? Я уже говорила. Первая стадия – это все-таки заставить. Или себя заставить. Подростки вот начинают с этого. Он может себя заставить, если вдруг ему надоело быть вот таким вот никому не нужным во всех отношениях человеком. Они начинают пересматривать свою жизнь, и там просыпаются три такие важнейшие потребности – потребность в самовоспитании, самоутверждении. Естественно, им проще себя заставить. Но этот путь заставить очень коротенький. Ты должен знать, я не имею права тебе вот это дело позволить. Вот когда говорят, вот не хочет он и все тут ходить в музыкальную школу. Но когда-то это было нормой, и языки, и музыка, и танцы, и все на свете, воспитание наших детей когда-то. А сейчас это все вроде как он хочет, не хочет. Да, конечно, ему лучше во дворе бегать, да еще футбол играть мальчиком. Это же общее развитие. Вообще говорят, когда вот он нотную грамоту знает, у него интеллект повышается даже на 3-4 единицы. Итак, первый этап коротенький – заставить. А вот второй этап, чтобы ребенок, как говорится, эту привычку выработал в себе, чтобы сопровождало это все положительные эмоции. Хотим девочку научить мыть посуду? Не надо нудить насчет того, что-то она плохо помыла все. Мы-то думаем, что если мы ей будем замечания делать, она вот точно в следующий раз лучше помоет. Но у нее точно будет, наоборот, отрицательное отношение к мытью этой посуды. Пусть она моет эту посуду так, как считает нужным. Другое дело, что мы можем сказать, что как здорово, ты мне все-таки помогла. Прямо молодец, ты у меня или там мальчиков тоже очень хорошо приручать к этому делу. Допустим, это насчет посуды. Или уроки, приготовление уроков. Это целый ритуал. Вот мы сейчас с тобой с первого класса раскладываем портфель. Что там у нас? Достаем, все, в кучку складываем. Сколько у нас минут ушло на это дело? Допустим, сегодня 15, что-то многовато, ну ладно, ничего страшного. Второй этап, мы, значит, готовим рабочее место и садимся делать это все. Опять-таки, ой, как здорово у тебя это получилось, хотя там накорябал бог знает как. Старался, но не все получается еще. А вот эта вот буква, как здорово получилось, в следующий раз больше букв будет хороших еще. То есть ни в коем случае не критиковать, а наоборот, вдохновлять на то, чтобы завтра еще лучше, еще лучше, еще лучше. И рано или поздно вот эта вот приготовление уроков войдет в такую полосу удовольствия. Лишний раз от матери получать, или там от отца, или от бабушки. Я уж дедушек не думаю, что там дедушки готовят уроки. Но лишний раз похвалу. Это же очень здорово. Все, закончили уроки. Сколько мы сегодня делали? 1,5 часа. Многовато. Ну ничего, завтра посмотрим, может быть меньше. Этим самым мы можем даже сокращать, опять-таки подхваливая. Все. Вот это вот неинтересное дело приготовления урока в определенный час, в определенном месте, оно дает вот такой эффект, как у собачки Павлова, когда вот слюнка выделяется и нравится, все в порядке. Итак, начиная с малого возраста, вот именно со школьной скамьи, первый, второй, третий и так далее. Второй этап – это положительные эмоции, как я уже сказала. Несколько слов скажу вообще об этом втором этапе. Мы все родители думаем, что тем самым мы как бы научаем ребенка. Нам вот важно, чтобы он сделал дело, как полагается. Не думая о том, что именно в этот период включается еще наше с ним отношение, положительное или отрицательное, вдохновление его на какие-то дела или наоборот по рукам бьем. Вот этот период вмещает все науку жизни. И третий этап – это чтобы привычка не утратилась, напоминать об том, чтобы сделать так, чтобы ребенок не думал о том, что я буду помнить. Пусть мама напомнит, это все равно сделаю. Все равно она скажет, как надо, и все, и я буду делать, как она сказала. Вот это чувство ответственности у него не вырабатывается по той причине, что он знает, что ему все равно напомнит, да еще и напомнит в какой-то такой форме, что это вызовет только у него отрицательную реакцию. Как напомнить еще о том, чтобы он не думал, что мы им как-то манипулируем. А вот я всегда говорю так еще. Например, девочка моет полы каждую субботу, да? Идем на работу и думает, забудет, а она специально забудет. Мы ей напомним так. Ты, когда будешь мыть полы, не забудь вытереть место, где там собака ест. Или там за плитой, вот там вот, знаешь, надо вот этот кусочек. То есть напоминаем деликатно. Так же, как и с уроками. Вот ты, когда уроки будешь учить, имей в виду, что все-таки сделай все как можно, ну, там, побыстрее, чтобы с тобой вечером все-таки немножечко или книжку почитали, и там поговорили. Дети ведь очень часто днем не учат уроки по той причине, что они ждут хоть какого-то внимания от нас по вечерам, когда мы начнем с ними учить уроки. Причем им все равно, что мы им подзатыльников надаем, мы наорем «подзатыльник домой». Вот этот иррациональный способ восприятия нашего внимания закрепляется в ребенке настолько, что он иначе не может жить, он только так и будет жить. А вот если ему сказать, что ты вот уроки-то выучи, мы хоть с тобой сходим куда-то, выучит, как угодно выучит пусть. Смотрим, проверяем, ну вот это вот очень здорово сделать здесь, к сожалению. Ну ладно, ты завтра там постарайся, вот это все-таки на это обрати внимание и так далее. Этот путь, между прочим, очень долгий. К совершенству. Но он есть, он может быть. Я на своем собственном опыте убедилась, поверьте мне. Много приходилось принимать такого участия и вовремя освобождать от своего влияния. Когда мы работаем вот с теми безответственными детьми с нашей точки зрения, помогаем им, очень важно вовремя оставить их один на один с этой проблемой. Научили? Пусть делает сам. То есть вовремя отпустить велосипед. Вот научаем его езде на велосипеде, бежим рядышком, вернее, даже не бежим, а еще только вот, только он сел, все, поехал. Еще бежим рядышком, отпустили велосипед. И так в любом деле. Вот зона ближайшего развития ребенка еще вот таким образом рассматривается, что он должен делать сам, то, чему мы уже чуть-чуть хотя бы научили. Пусть это будет плохо, но тем не менее сам. Это их настолько вдохновляет. Но тут вот что работает зачастую. Нам хочется в глазах учителя быть идеальными. Вот мы же родители хорошие. Надо, чтобы ребенок тут написал. Ну-ка перепиши сейчас же. Ты что пишешь так? И начинаем его там гонять. Не надо. Мы его изматываем настолько, что в конечном итоге они, эти дети, которые, слушаясь нас, и переписывают, и стараются изо всех сил, они начинают задействовать именно ту энергию, которая в человеке на экстремальной ситуации. И все, срывы, неврозы и все что угодно. Вообще это переписывание, это безобразие. Как угодно, пусть делает. Ничего, что она, учительница, подумает, что не так. Особенно есть такие учителя, которые говорят, что все зависит от родителей. Я тоже так считала, что когда-то по молодости лет тоже считала так, что все зависит от родителей. А потом поняла, что не только от родителей. Еще и зависит от того, что они собой представляют. Наши рожденные дети. Особенно в последнее время. Дети, рожденные в 2000 и вот этом году. И тут вот еще на что нужно обратить внимание, воспитывая в них вот эту самостоятельность, и вот чтобы они эту интуицию чувствовали свою, что они есть, каким образом они должны как бы заниматься собой и развиваться. Что еще важно? Что какая-то часть детей сами знают все. Им действительно не надо ничего командовать. Они все могут четко. Другое дело, что мы настолько их, держа на короткой веревке, уже развратили, что они уже не хотят думать, и иной раз делают с точностью до наоборот, чтобы нам вроде того, что насолить. Есть даже такие специалисты, которые говорят, что надо всем детям предоставить такую возможность. Это не так. Основная категория детей все-таки требует нашего внимания, и вот именно того, чтобы вот в определенном вести коридорчике. Не надо прокрустово ложе, но тем не менее, чтобы у нее была возможность у этого ребенка что-то делать самому и знать ограничители. Эти ограничители мы должны выставлять, мы родители. Внимательные родители. Вот узенький коридорчик чрезвычайно чреват. Вот я тебе сказала, делай так, и все будет в порядке, говорит мать, авторитарная мать, воспитывающая одна его. И он делает так. Мало того, что он вырастает не самостоятельным, инфантильным, так в его душе столько много злости на все, агрессии на все вокруг и на себя в том числе, что он уходит или в разрушители, вандализм и так далее, это вот оттуда, или в саморазрушители, наркотики. Несостоявшийся человек обязательно вот по этим вот двум путям может пойти. Хотя, в принципе, он может там чисто внешне выглядеть и ничего с точки зрения окружающих, и работает, и все, а там Достоевского не хватает, чтобы описать все эти проблемы, которые там внутри. Кстати сказать, когда мы даем ему возможность попробовать везде, там, просто бросить от того, что у него не получается, мы не должны разрешать. Уж, во-первых, не надо давать столько много нагрузок. И английский, музыкальная школа, и то, и другое, и третье. В конечном итоге у человека не хватает сил. Я вообще считаю, что в первом классе школу бы ребенок освоил. В основной массе есть такие детки, которые могут и то, и другое. И музыкальную школу, допустим, и школу такую. Тяжело им. Так вот, если он бросил, это он подрезал себе крылья. Не веря в себя, на всю оставшуюся жизнь может быть. Если уж вы чувствуете, что тут что-то такое, можно даже придумать причину. Ты знаешь, вот давай не будем туда больше ходить, потому что денег нет. Допустим, платить денег нет. Или там еще что-то. Чтобы ребенок не думал, что мы это делаем потому, что он вот не в состоянии это дело освоить. Вот это вот очень важно. Потому что мне приходилось сталкиваться уже с подростками, когда вот полный неверие в себя. Вплоть до того, что так и говорят, да ничего у меня не получится, Тамара Григорьевна, ничего, у меня никогда ничего не будет, потому что и там я занимался, у меня не получилось, и там. Идеальный вариант, чтобы ребенок развивался нормально и находил себя, это все-таки дать ему возможность как бы самому многое делать, но боковым зрением его все время видеть. И есть такие люди, я знаю их, я имею в виду, работающие в какой-то области, в биологии или в медицине, или занимающиеся большой работой. Но ребенок у них все время в поле зрения. Как только скука, чувствует скука, все. Этого ребенка они уже там нагружают чем-то или, в общем, привлекают. Но оставлять без внимания нельзя. И это идеальный вариант. Когда сам родитель или родители занимается какой-то творческой работой, и в поле зрения этот ребенок его развивается. Это не значит, что мы его развиваем так, как вот в некоторых семьях существует. Надо его водить по музеям, его там надо развивать там-то, там-то, там-то. И в конечном итоге, как сказала одна девочка, «Господи, как мне умрать хочется». Она не разложила по полочкам все то, что ей дают. И чтение, а там две бабушки, два дедушки, и, соответственно, мама с папой. Полный состав, одна. Куда только они ее не водят. И рано-рано начинает водить и в театры. И, в общем-то, неплохо. Я так считаю, неплохо раз в 3 месяца сводить там даже на какой-нибудь спектакль маленького ребенка. Хоть что-то останется. Особенно те, кто занимается музыкой. Вот почему Паганини такой вот музыкант? Вот я прочитала недавно очень интересную вещь. Ведь его отец дрался, как Сидору козу. И тем не менее он занимался. Оказывается, он слушал Баха как-то. И это вот состояние счастья маленький. И все. И несмотря на то, что его там драли, как Сидорову козу, и, конечно, заставлял все, у него вот это вот внутреннее состояние музыки, он состоялся вопреки тому, что отец его там заставлял. Вопреки, не из-за, а вопреки. И такое вообще бывает. Поэтому надо давать возможность этим детям разложить по полочкам все то, что они увидели, посмотрели, почувствовали. Не перегружать. Кстати, чем перегружают в гимназиях, так это вот информация, информация, информация. И очень часто такие детки, перенасыщенные информацией и всевозможными вот такими там интересными делами, ничего собой не представляют. Что делать? Не отдавать гимназии. Обыкновенная общеобразовательная школа и самим заниматься. Я, например, к этому выводу пришла еще со своими старшими детьми. Были такие очень одаренные ребята, старшие у меня. И было такое, что на олимпиадах и то, и другое места все занимали, и все говорили, вот надо в престижную школу, но им сейчас 46-44. Нет. Вот в этой школе, где «но», 9-10, тогда еще 10 классов класс, были репетиторы по определенным там предметам. Все. Состоялись очень неплохо. И то, что вот в сравнении, 3-й класс смотрели гимназию и общеобразовательную школу, это напечатано, специалисты смотрели. И уровень скуки ребенка 3-го класса гимназии в 2 раза выше, чем у ребенка в общеобразовательной школе. Потому что перегружает информацией, не разложили по полочкам. Потому что информация не стала их собственной внутренней потребностью. Во Франции учителя начальной школы учатся 7 лет, и там идет отбор. Средняя школа 4 года. У нас, к сожалению, в училище педагогические принимают всех. И иной раз смотришь и думаешь, Господи, не попал бы мой ребенок вот именно к этой учительнице. Еще что мы должны отметить с вами. Особенности мужчин и женщин, чтобы состояться. Вообще у нас бесполое воспитание, начиная с детского сада. В основном в интеллектуальном плане развиваем и все. А вот эти вот женские качества, те, которые играют свою роль в дальнейшем в жизни, и в том числе в социальном плане. Об этом как-то мы не думаем. Ни специалисты, ни родители, никто. А ведь что получается? Девочка умненькая, 1-й класс, 4-й класс, на 1-й пятерке учится, потом где-то как-то вдруг съехала. Мальчишки ничего, ровно идут, нормально. А она вдруг, видите ли, мальчиками занимается и там начинает совсем другими вещами заниматься, не учебой. Что, собственно, нормально. Другое дело, что переходят границы, и тут тоже надо их держать в этих вот определенных границах, снисходительно глядя на эти особенности их. Заканчивается школа, умница, допустим, закончила, идет в институт. И там она тоже учится неплохо, получает специальность, и вроде как надо ей еще и замуж выйти. Какой замуж? Ей надо аспирантуру, ей надо получить какую-то специальность такую, чтобы, по крайней мере, в будущем иметь базу для своих собственных детей. Потому что, как она говорит, на мужчин надежды нет никакой. Нету их, тех мужчин, которые бы могли обеспечить материально и, соответственно, быть отцами. И идет на многое. Ну, даже на какие-то уступки своего шефа, чтобы вырасти в карьерном плане. И душу свою пакостит настолько, что в конечном итоге, даже если она в социальном плане состоялась, она как женщина выхолостилась. Женщина в 42 года только начинает полностью интеллект у нее, или мудрость, если у нее там не совсем с интеллектом хорошо, или интеллект развивается после 42. Вот такую вещь прочитала я, что женщины, получившие Нобелевские премии, получили их за работы после 42. Мужчины до 42. У них интеллект работает с 19 до 42 мощно. А потом, это не значит, что он падает, уходит в духовность или не уходит в духовность. 42 года мужчина начинает суетиться, если он в духовном плане не вырос. Молодые женщины могут появиться, разводы с женой, алкоголь и так далее. У многих трудоголизм. Бизнес, бизнес и бизнес, и никакой семьи, никаких детей, ничего не надо, ему только на работе и так далее. А вот у женщины, и она может состояться, обогащенная материнством, если она действительно закончила институт, допустим, да, надо, и вышла замуж, не боясь, воспитывает детей, подрастила их, в 35 лет не перенесла никакого такого кризиса, и в 42 года у нее начинается мощный подъем. Ведь это вот народная пословица насчет того, что 40 лет бабий век, 45 баба ягодка опять. Это ведь не говорит о ее сексуальных способностях. Это говорит о ее внутренней жизненной силе. Но это случается только тогда, если она не испакостила свою жизнь в прошлом чем-то. Зависимостью какой-то, например, финансовая зависимость, когда выходит замуж за бизнесменов, и вынуждены сосуществовать с теми условиями жизни, которые там диктуются и так далее. Вот эта вот особенность женская, та самая женственность, о которой очень много говорят, вот эта вот доброта ее, умение понимать других людей, сочувствовать, сопереживать, устойчивость к рутинно повторяющимся домашним делам, все это дает ей такой огромный запас жизненных сил, что только все начинается в 42 года. Дети-то подросли? Имейте это в виду. Сейчас детей выращиваете, делаете все, что угодно, все, что нужно делать в доме. И вот когда вы обогащены этим материнством, вы можете потом еще и далеко-далеко пойти. Следующее, на что мне хочется обратить ваше внимание, это быть самим собой. Мы, к сожалению, начиная, что называется, с рождения, из-за того, что требования к нам, родителей, окружающих соответствующие, мы маски надеваем, так считают специалисты, определенные маски надеваем. Мы вынуждены сосуществовать с теми условиями жизни, в которые попали. И у многих это настолько может исковеркать их жизнь, что они не знают, что они собой представляют, для чего они родились. Вот это депрессивное состояние, как правило, у людей, которые не имеют вот этой связи с самим собой. Между прочим, у Ельчининова книга записи, я очень интересную вещь прочитала относительно того, как интересны люди, которые находятся в ладу с самим собой, искренние. Самооценка их адекватная. Сами они себя чувствуют великолепно, не думая о том, что окружающие будут о них думать плохо. Они есть такие, какие есть. Но, правда, он еще такую вещь сказал, что если человек задумался об этом, это уже полдела. Это уже есть такая возможность, что он начнет искать путь к себе. Но этот путь к себе очень и очень может быть долог. И начать делать так, как я хочу, как некоторые думают, он может привести не просто в тупик, но и в пропасть. То есть, если мы пришли к такому состоянию, когда вынуждены под давлением общественного, так сказать, склада, родственных отношений, быть такими, как хотели нас сделать, то вернуться к себе – не так-то просто. Здесь надо все действовать по науке. Вот это вы имейте в виду. Есть такая очень умная книга, которую я могу посоветовать вам. И если вы ее купите, вы обязательно ее сделаете настольной книжкой. Называется она «Бегущая с волками». Автор – Кларисса Пинкола Эстес. И вот там через сказки как раз о судьбе женщины и научение идет, каким образом вернуться к себе. Не бойтесь, что она не православная. Некоторые православные люди боятся всех этих имен зарубежных. Не бойтесь. Во-первых, мы с вами должны быть всегда в курсе дела, а что же есть в мире. К сожалению, из наших источников об этом нигде я не читала. А эта книга дает возможность очень многим помочь себе. Давайте вот вопросы.
1: Я сделала ошибку, и у меня как получилось, дочери вызвала ревность. Взять в стороне немножко, мы вместе воспитываем для внука на сына. Я записываю, значит, его в один кружок, причем как бы согласовав с ним. Она тут же бежит, записывает в другой. Дочь боится, что я как бы на ее авторитет претендую, чтобы как она все время болезненно относится к любому моему какому-то вот в этом плане замечанию. А вот я вижу, что он как бы хочет. Вот он пошел, выбрал барабан. К одному пришел, к другому выбрал барабан. Я понимаю, что это соответствует его какому-то внутреннему состоянию.
0: Вот эта мама с амбициями. На своем собственном опыте я знаю, насколько вот такие гиперактивны. Ни в коем случае нельзя. Нельзя по этим вот по четырем кружкам, тем более шахматы, пока не надо. А барабан он выбрал не случайно. Вот этот ритм, разбал вот это вот состояние его внутреннего равновесия, это не случайно. И неплохо было бы только этот барабан. Это настолько вот типично взаимоотношение бабушки и мамы, и нет взаимопонимания. Вот проанализируйте, почему это произошло. Вот вы все-таки человек достаточно, так кажется, мягкий, но видно, вы там тоже пересолили, а?
2: Вопрос из зала коротко можно сформулировать так. Дети получают много информации. Родители пытаются нагрузить их всем, что они считают необходимым, часто не соотнося это с возрастом ребенка. Ваше мнение на этот вопрос?
0: Специалисты, которые работают с совсем тяжелыми ребятишками, научают родителей, чтобы, во-первых, давая какие-то знания, мы не переборщили с этими знаниями, чтобы ребенок вставал из-за стола голодным. То есть решает и остановиться на таком самом интересном месте, когда ему хочется еще. Нет, все. Оставлять ребенка голодным, не перегружать и в то же время постоянно давать ему возможность работы мозга. И ему хочется еще. И он может уже потом, пойдя в первый класс, где будет складывать 1+1, он будет складывать сотни и так далее, и ничего страшного в этом нет. Это первое условие. Второе условие – это то, что заниматься с ребенком, если ты себя плохо чувствуешь, нельзя. А наши учителя приходят перенагруженные, расстроенные дома там. Что он может, этот учитель начальной школы, дать ребенку? От учителя начальной школы зависит. Конечно. Что он собой представляет? А мы с вами. Третье условие. Не надо ребенка спрашивать, тестировать. Мы только так. 3+2 сколько будет? Сколько будет, я спрашиваю, 3+2? Ты что, дурак? Ты же вчера это знал. Не надо. 3+2 5. А 6+4? 6+4? 6. Молодец, 10, ага. А 8+2? И стараешься сам. Подожди, я сам скажу. И все. То есть говорить и не тестировать, как они там за рубежом говорят.
2: А вот послушаем вопрос от мамы из многодетной семьи.
3: Мы сейчас поступили в первый класс, в правое училище. У ребенка пошли перегрузки. Он, конечно, наверное, тоже гиперактивный. Ему очень все там нравится. Он старается всю неделю во включенном внимании там находиться. Хочет быть хорошим, хочет получать хорошие отметки. Установки такой не было, просто, видимо, такой ребенок. И в итоге на выходных он нам выдает все это обратно. Вот что с этим делать?
0: Агрессивный.
3: Да,
0: становится... Как он спит?
3: Спит, у него были проблемы.
0: Гиперактивные плохо спят. год-два еще потерпите. Другое дело, что вы с ним так говорите на эту тему, что это, конечно, плохо, что вот ты так вот грубо сказал бабушке или там кого-то обидел, да, все. Но я же знаю, что ты же не хотел этого сделать, ну давай мы с тобой все-таки, ну как вот я, например, всегда с внуком, когда вот он там переходит границу, я всегда говорю, что, знаешь, вот боженьке очень мне нравится, когда дети вот так себя ведут по отношению к старшим. Как ты думаешь, вот что можно сделать? Он всегда так говорит, что, ну, конечно, мне там вроде бы надо потерпеть, но так хочется сказать грубо. Слишком хорошим быть долго ребенок не может. Маленький, еще немножко потерпите. Особенно если он ходит у вас в хоровое вот это вот училище, рано или поздно все встанет на свои места. Вот эти вот хоровые песни – это такое благо. Мы еще недооценили до конца это все. Это замечательно. Поэтому все будет нормально.
3: Я купила награду Петров вашу книжку, очень по-многому, и мне и моим друзьям подсказки такие были, шпаргалки.
2: Вашему вниманию предлагалась запись встречи психолога Тамары Григорьевны Клещуновой с радиослушателями в школе для родителей «Божий промысел о ребенке». Встреча организована радио «Град Петров». Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. Всего доброго. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Дорогие слушатели, в этот праздничный день в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию поучение на 54-е зачало Евангелия от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского.
3: Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Поучение, читаемое во все праздники Божией Матери. О телесном и душевном подвигах. Спаситель мира во время странствования своего по земле, в юдоле нашего изгнания и страданий, посетил двух благочестивых жен, родных сестер, Марфу и Марию, живших в селении соседнем Иерусалиму, Вифании. У них в Вифании был свой дом, они имели брата Лазаря, удостоившегося именоваться другом Бога человека и его апостолов. Из Евангелия видно, что Господь не раз посещал дом благочестивого семейства. При одном из таких посещений Он воскресил Лазаря, уже 4 дня лежавшего во гробе. Святой Евангелист Лука повествует, что при упомянутом ныне посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением вожделеннейшего гостя, а Мария села у ног его и внимала слову его. Марфа, заботясь единственно о том, чтобы угощение было самым удовлетворительным, просила Господа, чтобы он повелел Марии помочь ей. Но Господь отвечал: «Марфу, Марфу, печешися и молвиши о мнозе, един уже есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея». По объяснению святых отцов, Марфою таинственно изображается благочестивый телесный подвиг, а Марию — душевный. Повесть о настоящем посещении Господом двух сестер читается по установлению Церкви во все праздники Божией Матери. По этим двум причинам рассматривание содержащихся в повести событий и учения должно быть и особенно знаменательным, и особенно назидательным. Марфа была старшей сестрою и представляется евангелистом как хозяйка дома. Она принимает Спасителя в дом, она распоряжается угощением, приготовляет пищу, убирает трапезу, приносит блюда. Служение ее — непрерывающаяся деятельность. И телесный труд по старшинству занимает первое место в подвижнической жизни каждого ученика Христова. «Телесным деланием, — сказал святой Исаак Сирский, — предваряется душевное, как сотворением тела Адаму предварено сотворение души его. Не стяжавший телесного делания не может иметь делания душевного. Второе рождается от первого, как колос от посеянного нагого пшеничного зерна. Телесный подвиг заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Сюда относятся подаяние вещественной милостыни, принятие странных, участие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося и страждущего человечества. Сюда относятся целомудрие тела, воздержание от гнева, от роскоши, от увеселений, рассеянности, от насмешек и пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда относятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонение, стояние на молитве в храме и в келье. Сюда относятся монастырские послушания и другие наружные подвиги. Телесный подвиг требует непрерывной деятельности тела. Он переходит от одного телесного доброго дела к другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деланий, совершая их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит ее с духом Евангелия. Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю живущие в них глубокие мысли и глубокое чувство, сообщают исполнителю истину, дух и жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец. Эти пределы и конец заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному. Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Слушание Марфы окончилось, когда угощение Господа было совершено. «Мария, седшая при ногу Иисусову, слышаше слово Его». Положение, принятое Марией, служит изображением состояния души, удостоившейся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть состояние вместе и спокойствия, и смирения. Как сказал преподобный Варсонофий Великий, внутренним деланием, соединенным с болезнью сердечную, с плачем сердца, производится истинное безмолвие сердца. От такого безмолвия рождается смирение. Смирение делает человека обителью Бога. Достигший служения Богу духом оставляет наружные делания, оставляет попечение о иных способах богоугождения или употребляет их умеренно и редко в случаях особенной нужды. Духом своим он повержен к ногам Спасителя, внимает единственно Его Слову, сознает себя созданием Божиим, а не самобытным существом, сознает себя возделываемым, а Бога — делателем, предает себя всецело воле и водительству Спасителя. Очевидно, что такое состояние доставляется душе более или менее продолжительным телесным подвигом. И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремлять все внимание к учению Его, если б Марфа не приняла на себя попечение о приеме. Служение и поклонение Богу Духом и истиною есть та благая часть, есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончания земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью души в вечности. В вечности получает полное развитие. Благая часть не отъемлется от души, стяжавшей ее, пребывает навсегда ее собственностью. Телесный подвиг очень часто скрадывается весьма важным недостатком. Недостаток этот проявляется тогда, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену, когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в них и ограничивая ими все жительство свое, все богоугождение свое. С такой неправильной оценкой всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а свое более ценным, более достойным уважения. Милосердный Господь, не отвергая служение Марфы, снисходительно заметил ей, что в ее служении много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно. Телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. Трудящийся в нем, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На ниве его с пшеницей вырастают плевелы. Он не может быть свободным от влияния на его образ мысли и деятельность плотского мудрования. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставления, сделанные Господом, и добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением, подобно рабам, обязанным исполнять волю Господа своего, не могущим исполнять эту волю, как должно по причине немощи и греховного повреждения. Занимающимся телесным подвигом очень полезно знать, что есть другой подвиг. Подвиг несравненно высший, подвиг душевный, подвиг, осеняемый божественной благодатью. «Не имеющий душевного делания, — сказал святой Исаак Сирский, — пребывает чуждым даров духа, каковы бы ни были его телесные подвиги». Великий наставник монашествующих уподобляет телесное делание одно само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети, ложеснам бесплотным и сосцам сухим, потому что телесное делание разуму Божию приблизиться не может. Это видим на Марфе. Она так занята была своим трудом, так уверена была в значении его, что не просила у Господа распоряжения ему благоугодного, но предложила свое разумение и свое распоряжение, ходатайствовала, чтобы они были исполнены. Почему чтение этой евангельской повести установлено Святой Церковью во все праздники Божией Матери? Потому что Богоматерь принесла Бога человеку возвышеннейшее телесное служение и возвышеннейшее служение Духа, слагая все глаголы Его в сердце своем, соблюдая все случавшееся с Ним с младенчества и все относившееся к Нему, слагающий в сердце своем. Для объяснения этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки воззвание к Господу некой жены, слышавшей учение Господа: «Блажено чрево, носившее тя, и сосца, я же еси сал». И ответ Господа на это воззвание: «Тем же убо блажени, слышащие Слово Божие». Ответ Божий на суждение человеческое. Суждение человеческое признала Богоматерь блаженною единственно за рождение ею Бога-человека. Бога-человек возвышает достоинство Богоматери, назвав особенно блаженными слышащих Слово Божие и хранящих его. Это блаженство Матерь Божия имела превыше всех человеков, внимая словам Бога-человека и храня их с таким сочувствием, какого не имел никто из человеков. Здесь опять дано преимущество служению Духа пред служением телесным, в противоположность суждению человеческому. Милосердный Господь призывает всех человеков в служение себе. Служение Господу, сопряженное с распятием ветхого человека, с отвержением плотских и греховных пожеланий и разумений его, имеет свой труд. Но этот труд имеет и свое утешение. Утешение, подаваемое благою совестью и божественную благодатью. «Иго Христово благо, и бремя Его легко есть». Желающие вступить в служение Господу с целью принять Его в дом души своей и упокоить Его заповеданным им упокоением, должны начать с телесного подвига, с совершения заповедей евангельских при посредстве телесных действий. Душа наша находится в связи с телом по сотворению, в зависимости от него по причине падения. Она заражается греховными недугами, страстями по причине действий телесных, истребляются в ней страсти, вводятся в нее благие навыки, добродетели при посредстве действий телесных. позволяющий себе действовать по влечению гнева, порабощается по причине навыка, образуемого действиями гневной страсти. Позволяющий себе действовать по внушениям корыстолюбия, заражается страстью сребролюбия, лихоимства, скупости. Подобным образом, все страсти входят в душу, основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна необходимость телесного подвига. Он существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей. Он необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия. Благоразумный телесный подвиг, основанный на Слове Божием, озаряемый Словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперстника добродетели, служителя Христова. Таким телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить спасение. И холодный, и разгоряченный телесный подвиг, чуждый душевного, чуждый того духовного разума, который требуется Словом Божиим и должен быть душою телесного подвига, пагубен. Он вводит в самомнение, в презрение и осуждение ближних, вводит в самообольщение, образует внутреннего фарисея, отчуждает от Бога, сочетовает сатане. Когда благодать Божия обильно осенит подвижника, тогда открывается в нем обильный душевный подвиг, руководствующий к христианскому совершенству. Тогда открывается душе ее греховность, доселе закрывавшаяся от нее. Тогда отъемлется от взоров ее завеса, предстоит душе необъятная, величественная вечность, доселе скрывавшаяся от нее. Тогда час смерти, стоявший где-то далеко-далеко, приближается и становится пред самою душою, пред ее взорами. Тогда земная жизнь, представлявшаяся доселе бесконечною, сокращается в самые краткие размеры. Протекшая жизнь, как сон протекшей ночи. Остающаяся поприще жизни сливается в один предсмертный час. Тогда из глубины души возникают стенания, доселе ей незнакомые. Возникает плач, которого доселе она не ощущала. Возникает молитва, какой доселе она не произносила. Возникают молитва и плач в самой глубине души, произносится умом и сердцем при молчании уст, возносится к небу, повергают молящегося к ногам Спасителя, содержат у ног Спасителя. Душа в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия входит в совершенство, вводится в совершенство десницею Всеблагого Бога, который создал человека и воссозидает его. Благослови, душе моя, Господа, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, обновится, як у орля, юность Твоя, всемогуществом обновившего естество наше в себе и обновляющего нас

0: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице. Все ли вы, возлюбленные братья, всегда усердно молитесь Богоматери? Если кто-нибудь из вас не молится ей или молится не от всего сердца, тех умоляю с нынешнего же дня начать молиться ей со всем усердием, ибо владычица есть скорая заступница для всех христиан, прибегающих с верою к ее покрову и предстательству. Никого она не чуждается, никем не пренебрегает. Чтобы сподобиться ее заступления, нужны только вера твердая, в силу молитвы ее, и смиренная, искренняя молитва. Напасть, какая тебя постигла, или скорбь душевная, спеши скорее на молитву к владычице, а не ищи себе отрады в каких-нибудь земных утешениях, в театрах, цирках, вечерах. Тем менее, не прибегай для облегчения своей скорби, для забвения напасти, к вину, как это делают многие. Театры, цирки, увеселения вином или другим чем, новые напасти, только неприметные с первого раза, потому что обольстительны. Грехи или страсти мучают тебя, или привычки недобрые владеют тобою, прибегай к благосерднейшей Матери всех, Царице Богородице. Молись ей так. Всеблагомощная Госпоже Богородице, вот мною владеют такие-такие страсти и грехи. Ты вся можеши. Твоя молитва всесильна у Сына Твоего Бога. Покрой, заступи меня от меня самого, от моих греховных страстей и привычек. Всем сердцем желаю себе исправления и спасения, но без вышней помощи, без заступления свыше ничего не могу сделать. Сделаю шаг вперед, да потом целых 10 назад отступлю. Так и отталкивает меня от Господа сила вражья. Окаянен я, беден и нищ и слеп, и наг духовно. Помоги мне, окаянному и бедному и слепому, всею душею молю тебя, верую, что ты слышишь каждый вздох моего сердца, каждое слово от сердца выходящее, и милостиво заступаешь всех, кто ищет усердно твоей помощи и кого не в конец обольстила лесть греховная. Заступи же, спаси и помилуй меня грешного. Так будем молиться премилосердой Царице Богородице, и непременно сподобимся и я покрова и заступления. Аминь.
1: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице читал диакон Леонид Казаков.

прозвучал тропарь праздника Казанской иконы Божией Матери, древнего распева, в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

Дорогие друзья, мы начинаем новый цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Передачи эти были составлены по случаю тысячелетия крещения Руси и, нам кажется, имеют безвременное значение. Поэтому мы считаем целесообразным их повторить в момент, когда страна наша стоит на перепутье и в своих духовных корнях ищет ответы на то, каким мы хотели бы видеть наше будущее. Послушайте, что на эту тему писал русский философ Ильин. «Неисповедимы Божьи пути, сокрыты от нас Его предначертания, и знамения Его скудно постигаются нашим детским разумом. Лишь края рис Его касаемся мы в наших постижениях, и лишь в священном тумане виднеются нам судьбы земли. Есть ли русская душа, которая не вострепетала бы и не смутилась в наши годы, и не подумала бы с укором о своем народе и смолодушием о судьбах и путях нашей России? О, эти годы, годы распада, бессилия и стоны, годы соблазна и стыда, восстания бездн и отрезвляющей расплаты и героического умирания лучших сынов! Нам ли не смутиться, нам ли не пасть духом? И когда же конец испытанию, и куда ведешь ты нас, ангел Божий? Судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит в себе не только его прошлое, но и его будущее. Она являет собою его духовное естество, и его силу, и его дар, и его задание, и его призвание. История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, пророческое знамение грядущего. Эта запись России дана всякой смущенной и вопрошающей русской душе. Пусть приникнет и слушает, и, слушая, пусть разумеет и укрепляется, а укрепившись, пусть не малодушествует и не ропщет. Пусть не думает, что мы слабее или хуже всех народов, пусть не осуждает нашего славянского племени, пусть не корит наших предков, пусть не тоскует и не трепещет за судьбы наших внуков, но пусть в молитвенной уверенности ожидает грядущих событий и свершений.

0: тяжек наш крест. Не из одних ли страданий соткалась ткань нашей истории? И если мы, подчас изнемогая, падаем под бременем нашего креста, то роптать ли нам и хулить ли себя в часть упадка, или молиться, крепиться и собирать новые силы? Первое наше бремя есть бремя земли необъятного, непокорного, разбегающегося пространства. Равнинное, открытое, беззащитное, оно заставило нас овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды и армии. Второе наше бремя есть бремя природы. Этот океан суши, оторванный от вольного моря, которое зовет и манит, но само не дается и нам ничего не дарит. Это гладь повсюдная, безгорная, и лишь на краю света маячат Карпаты и Кавказ, Урал и Саян, не ограждая нас ни от бури, ни от врага. Это почва, скудная там, где леса дают оборону, и благодатная там, где голая степь открыта для набега. Эти богатства, сокрытые в глубине и не дающиеся человеку до тех пор, пока он не создаст безопасность и замирение. Эти губительные засухи, эти ранние заморозки, эти бесконечные болота на севере, эти безлесные степи и сыпучие пески на юге, царство ледяного ветра и палящего зноя. Но Россия не имела выбора. Славянские племена пришли позднее других через ворота Азии и должны были вернуться с Карпатских гор на русскую равнину. И это бремя было принято нами, и суровая природа стала нашей судьбою, единственную и неповторимую в истории.
1: И третье наше бремя есть бремя народности. Свыше 1,5 миллионов людей, то сосредоточенных, то рассеянных в степях, то затерянных в лесах и болотах, 140 различных племен и наречий, и до самого 20 века целая треть иноплеменников и 1/6 нехристей. Мы должны были приять и это бремя, не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, а дать ей жизнь, дыхание и великую родину, найти ту духовную глубину и ширину и гибкость, в лоне которой каждое включенное племя нашло бы себе место и свободу посильно твести, доцветая или расцветая. Но для этого мы должны были прежде всего сами расти, молиться, творить. И вот Россия подъяла и бремя своих народностей, подъяла и понесла его. Нам дано было огромное обилие пространства и племен, не связанных, тянущих врозь, посягающих, распадающихся, и трудные, суровые условия жизни и борьбы, и мы создали в этих условиях из этого обилия в 3-4 века общее великое государство и единую великую духовную культуру. Из века в век наша забота была не о том, как лучше устроиться или как легче прожить, но лишь о том, чтобы вообще прожить, продержаться, выйти из очередной беды, одолеть очередную опасность. Не как счастье добыть, а как несчастье избыть. И еще как бы в погоне за облегчением и воображаемым счастьем не развязать всеобщую губительную смуту.

народы не выбирают себе своих жребиев. Каждый приемлет свое бремя и задание свыше. Так получили и мы наше бремя и наше задание. И это бремя превратило всю нашу историю в живую трагедию жертвы. И вся жизнь нашего народа стала самоотверженным служением, непрерывным и часто непосильным. История России есть история муки и борьбы. От печенегов и хазар до великих войн XX века. Отовсюду доступные, ниоткуда не защищенные, мы веками оставались приманкой для оседланного Запада и вожделенной добычей для кочевого Востока и Юга. Нам, как будто на роду было написано, всю жизнь ждать к себе лихих гостей, всю жизнь видеть разгром, горе и разочарование, созидать и лишаться, строить и разоряться, творить в неуверенности, жить в вечной опасности, расти в страданиях и зреть в беде. Века тревоги, века бранного напряжения, века неудачи, ухода, собирания сил и нового, непрекращающегося ратного напряжения — вот наша история. Захерела и погибла, едва рассветши дивная Киевская Русь. И уже ушла Россия на север, уже строить Суздаль, Москву. Но не сложилась еще северная земля в своей чудной лесной строгости и созерцательной простоте, а уже огонь и меч татарина испепелили Россию. Мало было уйти в леса, надо было еще уйти в себя, в глушь сосредоточенного скорбного молчания, в глубь молитвы, в немое, осторожное собирание перегорающей и выжидающей силы. 350 лет колобродили монголы на Руси, жгли и грабили, возвращались свергнутые и вламывались изгнанные, но не одолели Руси. Сами изжились и выродились, иссякли и захерели, но и не истощили утробу нашего духа.

0: 350 лет учились мы в горе и унижении. И научились. Чему?
1: Мы научились хранить нашу национальную святыню в недосягаемости. Мы постигли таинство уходящего китежа, столь недоступного и столь близкого, неразрушимого и всеосвящающего. Мы научились внимать его сверхчувственному, сокровенному благовесту. В дремучей душевной чаще обрели мы таинственное духовное озеро, вечно огражденное, навеки неиссякаемое, боговидческое око русской земли, око откровения. И от него мы получили наше умудрение, и от него мы повели наше собирание сил и нашу борьбу, наше национальное воскресение. Вот оттуда наша русская способность незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас воскресение Христово. Вот откуда наше русское умение таить в глубине неиссякаемые, неисчерпаемые духовные силы, силы поддонного Кремля, укрытого и укрывающего. Вот откуда наше русское искусство побеждать, отступая, не гибнуть в огне земных пожаров и не распадаться в вещественной разрухе, все равно горит ли Москва от Девлет-Гирея или от 12 языков, пан ли Жалкевский засел под Иваном Великим, или революционные святотатцы свели свое поганое гнездо под царь Пушкою.
0: Мукою 14 поколений научились мы духовно отстаиваться в беде и в смуте, в распадении не теряться, в страдании трезветь и молиться, в несчастье собирать силы, умудряться неудачью и творчески расти от поражения, жить в крайней скудости, незримым богатея духом, не иссякать в истощении, не опустошаться в запустении, но возрождаться из пепла и на костях, все вновь начинать ни с чего, из ничего создавать значительное, прекрасное, великое, и быстро доводить возрожденную жизнь до расцвета. Читайте же, маловерные, скрижали нашего прошлого. Читайте и умудряйтесь, и не ропщите в ожидании грядущего.

0: Изжились и расступились монгольские племена и открыли нам пути на восток и на юг, но не пришло успокоение на Русь. Север и запад потянулись в наши просторы. История России есть история ее самообороны. Она провоевала 2/3 своей жизни. И не потому, что русский народ жесток и воинствен, нет. Он от природы благодушен, гостеприимен и созерцателен. А потому, что русские поля и скони были со всех сторон открыты, и все народы рады были травить их безнаказанно. Издревле русский пахарь погибал без меча, а русский воин кормился сахой и косою. Воевала Русь и один на один, воевала и против двух врагов, и против пяти, и против девяти. История наша есть история осажденной крепости, история сполоха, приступа, отражения и крови. Так возник и былой сословно-крепостной уклад. Все были нужны России, и воины, и плательщики, и хозяева, и чиновники, каждый на своем месте, каждый во всей своей силе, каждый до последнего вздоха.
1: И до ныне изумляются наши историки, как мог русский народ нести такие жертвы и вносить такие подати. И мог, и нес, и тем строил нашу великую Россию. И не было для него жертвы чрезмерной, а для русского солдата не было невозможного. И все спасались духом жертвы, духом подвига, духом единения, внимая сокровенному благовесту подонного Кремля. И только временами, изнемогая от бремени, падая духом, запутываясь в чаще страстей, теряли пути к таинственному озеру Боговидения, изменяли служению, впадали в смуту и воровство и гибли от внутренних посяганий и раздоров. Судить ли изнемогших, клеймить ли того, кто пал духом, отвергать ли и обрекать ли того, кто временно запутался в злых страстях? Велик в своем служении и в жертвенности русский народ. Тих и прост, и благодушен, и даровит в быту своем. Глубок и самобытен, и окрылен в богосозерцании. Но страстна и широка его душа, и по-детски отзывчива на искушения и соблазны. И в детской беспечности своей забывает он перекреститься, доколе не грянет гром. Но грянул гром, и перекрестится, и сгинет нечистое наваждение. И уже смотрите, в годину величайшей соблазненности и величайшего крушения уже началось и совершается незримое возрождение в зримом умирании. Да славится в нас воскресение Христово!

Судьбы народа сокрыты в его истории. И мы, смущенные, мы, малодушные, маловерные, мы должны научиться читать и разуметь молчаливые глаголы нашего прошлого, разуметь сокровенные судьбы, явные дары и таинственное призвание нашего национального естества, нашего русского величия, уверенно разуметь и уверенно провидеть грядущее всенародное воскресение России. Неисповедимы Божьи пути, сокрыто от нас Его предначертание, и только края ризы Его касаемся мы в наших постижениях. Но в недрах нашего прошлого нам даны великие залоги и благодатные дары, неиссякающие, живые, таинственные ручьи благодати, и, видя их, проникая к ним и упаяясь ими, мы уже не сомневаемся в тех путях, по которым ведет нас ангел Божий, но в молитвенном напряжении уверенно ожидаем грядущих событий и свершений, ибо с нами Господь нашего Китежа.

0: Говорит голос православия. Теперь мы предлагаем вам соединиться с нами в молитвенном обращении ко всем нашим русским святым.
1: Благослови, Господи, Иисус!

прославляем ваши великие чудеса в свете расти, в стране нашей севернее прекрасны подсвечи и ароматы дарований, и чудес повсюду благоухающий, восхваляем вашу Богу.

Христа Бога нашего, да и мы безбедно, преплывши житейскую пучину и невредимо соблюче, сокровище бедно,

Христовым, благодатью и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Ему же со Пресвятым Отцем и со Пресвятым Духом подобает непрестанно.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В исполнении Московского детского хора Православного братства Всемилостивого Спаса прозвучало общее величание Пресвятой Богородицы, лаврского распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

Богородица Преснодева. Перед беседой о Христе Спасителе сначала будем говорить о Матери Его, Пресвятой Деве Марии. Как сам отец Иоанн говорил о ней в один из праздников введения Бога от Раковицы в храм Божий. При созерцании дивной святыни и прославленного величия Пресвятой Девы, соделавшейся Матерью самого Бога, для нас от нее воплотившегося, вочеловечившегося, я задаю себе и вам вопрос, что сделало ее столь излюбленную Богу-Творцу? Где первопричина настоль дивного, страшного и вместе спасительного для рода человеческого величия ее? Почему сам Всетворец воплотился от ней и, пребывая вечно Богом, сделался человеком по всему нам подобным, кроме греха? Прежде всего отвечаю, что Господь возлюбил ее за чистоту и богообразную красоту ее внутреннего храма душевного, или за серафимскую чистоту и красоту ее, за божественное благолепие образа и подобие своего в ней. Возвеличило ее смирение, «Призре на смирение рабы своея», вещает она сама Духом Святым. А Творец воплотился от нее для того, чтобы восстановить в нас падший свой образ. Ибо все мы, помните, сотворены по образу Божию, но все, начиная с первого человека, находимся в бедственно ужасном состоянии падения греховного. И волей, и неволей ежедневно искажаем в себе образ Божий, делая всякие грехи, оскверняем его. И через то крепко, тяжко прогневляем Бога, удаляемся от Него, впадая в демонский мрак, тьму, злобу, зависть, гордость, в скверну всякого греха, и имеем опасность подпасть вечной погибели. Восстановить же в нас образ и подобие Божие можно было не иначе, как через вочеловечение Сына Божия, врачуя подобное подобным. Итак, Бог воплотился для восстановления в нас падшего, оскверненного, поруганного образа Божия, и, воплотившись от Пречистой Девы, сделал ее своею матерью,